Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными. Мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем.

Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистской этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие и красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрек продолжает свои программы. С вами Таня Барская и Борис Фарбер. Наш этот музыкальный час я адресую всем поклонникам авторской песни, бардовской, если хотите. Сегодня очень разные песни вы услышите в нашем эфире. Я надеюсь, что это тоже подарит вам продолжение хорошего, надеюсь, настроения и, конечно, вызовет определенные воспоминания, ассоциации в вашей же жизни разных десятилетий, потому что песни оттуда.

0: И еще одна песня из тех, что всегда с улыбкой воспринимают, когда мы слышим барда совершенно замечательного, который поет об очень многих темах, на очень многие темы. Но есть у него еще совершенно изумительные сценки, которые он разыгрывает как мини-спектакль. Каждая тема, в данном случае эта тема даже была с номерами. «Свадьба номер один», «Номер два», ну и так далее. Леонид Сергеев.
1: Теща.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишки, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
3: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
2: Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол. Жених.

полоса. Теща, за стол не обессудь, перестройка. На три талона сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под блафира. Ой, ё-тупуя! Ты задом-то не очень двигай, сволочь! Ребята, уберите, нету сил! Теща!

0: дать подавить ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют! Из-под глафира. Ой-ю!
1: Ребята, отодвиньте этот трактор! И кто-нибудь неси скорее там крота! А! О! Ща Коля отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
0: Дальше идет страшная драка.
2: Да ёптон, да стой, не срежьте платье!
0: Да а-а-а!
2: Да ёптон, ах ты, кусаса!
0: Да а-а-а! Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
1: Мать честная!

0: あの名前吉田。
1: Продолжаем наш эфир. Следующая песня напомнит нам, жителям этой страны, Израиля, что у нас были и еще ожидаются дожди. Давайте вспомним песню, которую Вадим Егоров написал, прославил. Она его, разумеется. «Я вас люблю, мои дожди».
2: Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуар словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи.

0: фонари придут шеренгою заляпанный, и осень огненный парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам.
1: Ты там, моя глаза стоят, что ты видела во сне? Все рассказывают запросто ветры северные мне. Раздувать они слетаются над Украиной рассвет, а еще узнать пытаются, я соскучился или нет. Я соскучился, ох, соскучился, я соскучился или нет. Где-то там за сонным маревом, за метельной кутерьмой, бродят лоси по Измайлову, очень грустные зимой. У прохожих теплой корочки клянчат прямо на тропе. Ну, конечно, я нисколечко не соскучился по тебе. Не соскучился, не соскучился, не соскучился по тебе. Птицы белые бумажные осыпаются с небес.

0: На снегу рисую рожицы, не похожие на твою. Не похожие, чуть похожие, так похожие на твою, так похожие на твою, так похожие на твою.
1: Борис Вахнюк. Следующая песня. Александр Городницкий.

0: куркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит твой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит твой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.
1: Александр Городницкий. Следующую песню мы услышим в исполнении Юрия Висбора, который предложил на русском языке переложение известной песни Жака Брэля «Не ме китте па».

И одной звездой, словно птицы все, улетели прочь, и осталось мне только ночь да ночь. Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь.

Если ты уйдешь, если ты уйдешь, как мне дальше жить? Вечерами мне ожидать кого? И ночной огонь для кого сложить? И куда мне плыть среди бурных волн? И куда девать дней своих запас? И с какой звезды не сводить мне глаз? Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь.

каждый пишет, как... Мы продолжаем слушать песни, авторскую песню, и следующая написана на стихи Юрия Левитанского. Очень люблю этого поэта, как думаю, многие из вас. Музыка «Братья Мещуки», исполнение их же.

0: 1989 году, по рассказу Сергея Никитина, Евгения Александровича Евтушенко выбрали делегатом на съезд народных депутатов от Харькова. Тогда еще выбирали тех, кому доверяли. И вот там, в Харькове, организовали концерт. Наверное, 1030 пришло. Прошло все замечательно, Евтушенко собрал свои овации, а потом мы сидели в гостинице, и я спросил Евгения Александровича: «А вы можете сочинить стихи на вальс Андрея Петрова из фильма «Берегись автомобиля»?» «Слабо», — спросил я. И вот он за одну ночь на это «слабо» сочинил замечательные стихи, а потом попросил, чтобы я, услышав, как я это пою, спел это на его панихиде. Когда Евтушенко не стало, Сергей Никитин исполнил эту песню. Она называется «Стеклянный господин». Музыка Андрея Петрова.
1: Жил-был одинокий господин.

где тот одинокий господин? В гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низки. Лучше быть убитым, чем людьми разбитым в три. Безги. Он трус, так на нем.

0: Замечательный вальс. В данном случае на стихи Евгения Евтушенко. Следующий голос — Юрий Кукин.
1: Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы

0: воздух нужна.
1: Роберт Рождественский был одним из трех поэтов-шестидесятников, которым посчастливилось встретиться с Марком Шагалом и которые посвятили ему свои стихотворные строки. Стихотворение это получилось очень теплым, трогательным, с таким настоящим привкусом ностальгии. После прочтения в памяти всегда оставалось вот это крылатое: «А вы не из Витебска?» Виктор Берковский.

после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

стоят, вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.

0: Здравствуй, здравствуй, я вернусь. Ого-го, ого вся.
1: Юрий Висбор. И следующая песня. Эту песню Владимир Высоцкий написал в 1969 году. Поводом тогда для нее, для написания этой песни, послужили различные небылицы и сплетни о самом артисте, чью личную жизнь активно обсуждали уже в 69-м. Песенка о слухах.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетни разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, обязуваи старухи, их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Я устал судить с плеча, мерить временным безмерность, уходящему печаль, остающемуся верность. Так заканчивается стихотворение Бориса Чичибабина, на стихи которого найти совершенно потрясающие стихи, на мой взгляд. Вадим Мещук написал музыку, и после этого они вместе с Валерием Мещуком исполняют эту песню практически всегда. Она стала одной из, наверное, их самых известных. «Синай».

0: Следующую песню исполняло огромное количество бардов, разумеется, и продолжает исполнять. Это новелла Матвеева, новелла Николаевна Матвеева. А в данном случае исполнители — это представители проекта «Песни нашего века».
1: Как

0: Практически у каждого человека есть собственный символ любви, предмет, явление природы, образ, растение, которые ассоциируются с самым близким, дорогим человеком. Для Николая Заболоцкого таким символом в свое время стал куст можжевельника, в котором воплощались самые светлые надежды и мечты его. И, соответственно, то стихотворение, ставшее песней, было написано в 1957 году, когда он пережил свою вторую молодость. У него был довольно сложный период в жизни, когда его покинула супруга, но потом семья воссоединилась, и он, наверное, тогда чуть ли не впервые обратился к любовной лирике. Александр Суханов, «Можжевеловый куст».
1: Я увидел во сне можжевеловый куст, я услышал.

0: Следующее имя – Олег Митяев.
1: Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике.

во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим

0: Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: Наша программа подошла к концу. Я буду рада, если те песни, что прозвучали в нашем эфире, вызвали у вас действительно какие-то ассоциации, воспоминания, улыбки, грусть, возможно, ностальгию. Ну, для этого и предназначены такого рода эфиры у нас на радио. Спасибо. С вами была Таня Барская, Борис Фабер. Оставайтесь с нами.

к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня 23 августа 2026 года, 10-й день месяца Элуль, Юд-Бе-Элуль, Тавшин, Пей-Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан-Река, в студии Евгений Кушнер. Напряженность в районе нашей северной границы. Высокопоставленный деятель Хизбаллы Махмуд Камати заявил, что его организация еще не решила, вступать ли в прямые переговоры с Соединенными Штатами. В интервью телеканалу «Аль-Манар» Камати подчеркнул, что «Хизбалла» примет соответствующее решение в подходящее время. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что в настоящее время наблюдаются определенные изменения в позиции «Хизбаллы». Бывший генсек данной группировки шейх Хасан Наср Алла, ликвидированный 2 года тому назад, утверждал, что его организация никогда не вступит в переговоры ни с Израилем, ни с Соединенными Штатами. Ливанские СМИ сообщили минувшей ночью о нескольких атаках ВВС Сахали в районе Кфар-Роман, а также в районе хребта Али-Тайр на юге страны. Дополнительных подробностей пока не поступало. Высказывание председателя партии РААМ Мансура Аббаса на съезде этой партии о том, что палестинское государство уже существует, а потому Израиль и Соединенные Штаты должны признать этот факт. Глава правительства Беньямин Нетаньяху заявил, реагируя на это, что все то время, что он находится на посту премьер-министра, палестинское государство, пользующееся поддержкой со стороны Ирана, создано не будет. Этого не произойдет ни в секторе Газа, ни в Иудее и Самарии, и точка, подчеркнул Беньямин Нетаньяху. Перед этим председатель партии Яшар Гади Айзенкот написал на своей странице в социальной сети X: «Палестинского государства нет, и когда мы сформируем новое правительство, палестинское государство также создано не будет». Об этом сообщает корреспондентка Кан Яра Шапира. В Великобритании в прошлом месяце иранские компьютерные хакеры осуществили атаку на компьютерные системы электростанции. Как отмечается, это была беспрецедентная атака, которая продолжалась в течение 4 дней. Об этом сообщает английская газета «Санди Телеграф». Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что параллельно с этим иранские хакеры атаковали компьютеры систем водоснабжения в Соединенных Штатах. При этом указывается, что значительного ущерба причинено не было. К другим темам. Минувшей ночью возле Иерусалимской стены плаща состоялась центральная молитва «Слихот» с участием десятков тысяч человек. В ней приняли участие возвращенные из хамасовского плена Ноа Аргамани, Итай Регев, Омер Шемтов, Бар Куперштейн, Илья Коэн и Зив Коэн. Они вознесли благодарность за свое освобождение. Они также молились за безопасность военнослужащих Цахаля, всего Израиля и за объединение еврейского народа. В квартале Силуан, расположенном в восточном Иерусалиме, минувшей ночью был застрелен мужчина. В полиции считают, что убийство произошло на почве противостояния между двумя местными семейными кланами. К месту прибыли сотрудники полиции. Завязалась перестрелка, в которой были убиты еще 2 членов местных кланов. В полиции указывают, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть по ним огонь, поскольку создалась реальная угроза для жизни полицейских. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Голдидж. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 99 и 1 агуры. Курс евро 3 шекеля 50 и 2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 8 часов. Всего вам доброго, Шалом, Иерусалим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Обостряется кризис между Израилем, Турцией и Сирией. Поговорим на эту тему более подробно. Поговорим мы и о районе И-1, где Израиль планирует строительство между Иерусалимом и Мале-Адумим, в скобках планирует уже два десятилетия как. И это очень возмущает Евросоюз. Вот в Газе, неподалеку от границы с сектором Газа, обнаружены остатки воздушных шаров. Тех самых огненных воздушных шаров, запущенных с территории сектора. Ответа не последовало. Жители населенных пунктов израильской территории утверждают, что все начинается сначала. Партия Раам выбрала свой список в Кнессет. Войдет ли в этот список Йоав Сигалович, пока не ясно. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем продолжить программу, немного о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 23 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущий Игорь Хариф. После 10-часовых новостей в эфире «Доброе утро, Израиль» будет интервью с чемпионом Европы по спортивной гимнастике Артемом Долгопятым. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» адвокат Марк Книжевский ответит на ваши вопросы по темам иммиграционного и семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 особый случай, редактор и ведущая Яна Брискман. В 18.05 программа «На пике событий», которую проведет Михаил Гуревич. А с 22.00 музыкальная программа под редакцией Олега Клоца. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, воскресенье, 23 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Глава партии Раам Мансур Аббас заявил на конференции своей партии, что палестинское государство существует, и призвал Израиль и США признать его. Айзенкот и Нетаньяу отклонили это требование. Гади Айзенкот сказал, что палестинского государства нет, и в период каденции его правительства, его Айзенкота, правительство, оно создано не будет. А Биньямин Нетаньяу вновь повторил, что до тех пор, пока он премьер-министр, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. В преддверии выборов, в какой степени для вас, уважаемые радиослушатели, важна позиция израильских политиков по вопросу о будущем Иудеи и Самарии? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите, дискутируйте, критикуйте, в том числе нас критикуйте, все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, делать все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Йедиот Ахронот». Надо сказать, не только она, но и некоторые другие издания выносят турецкую проблему на первую страницу и делают из нее главный заголовок. В газете «Йедиот Ахронот» главный заголовок «Турецкая драма». Удар по военной базе Адоор на севере Сирии повысила напряженность на турецком и без того напряженном фронте, взрывоопасном фронте. Посланник Трампа Том Берг обвинил Нетаньяу. Это шаг, очень агрессивный шаг, но такой может быть очень хорошо воспринят перед выборами, имеется в виду, воспринят внутри Израиля. Министр обороны Исраэль Кац отклонил это обвинение. Была разведывательная информация, четкая и ясная разведывательная информация о намерении Анкары проводить там мероприятия, которые ставят под угрозу Израиль. Оборонные источники: Эрдоган планировал установить там объекты ПВО, которые могли бы нарушить свободу действий ВВС ЦАЛ. Обо всем этом Итамар Айхнер на пятой странице газеты «Едиот Ахаронот», еще несколько материалов. Буря вокруг заявления о палестинском государстве, заявление Мансура Аббаса. Глава партии Раам объявил на конференции своей партии, что палестинское государство Палестина существует. Мы хотим, чтобы США и Израиль его признали. Нетаньяу заявил, что это таков, вернее говоря, будущий партнер Айзенкота. Айзенкот, в свою очередь, заявил, что не будет палестинского государства в период его правления. На фоне публикации строительства, тендеров на строительство между Маали Адумим и Иерусалимом, резкое осуждение в отношении Израиля на Западе. Об этом Эйнаф Халаби на 9-й странице газеты «Едиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Четверть родителей затрудняются приобрести для своих детей все необходимое для школы. Новое исследование. Так влияет экономическая напряженность перед началом нового учебного года. Особый упор делается на тех, кто проходит резервистскую службу, не прекращая причем. Тамар Трабельси-Хадад об этом на 10-й странице газеты «Едиот Ахаронот». И если кто-то думал, что хаос в аэропорту Бен-Гурион позади, то у газеты «Идиот Ахаронот» есть плохие для вас новости. Перед праздниками ожидаются дополнительные нарушения в работе аэропорта Бен-Гурион. После внезапной забастовки в минувший четверг высокопоставленные сотрудники управления аэропортами опасаются, что речь идет только о начале. Об этом на 12-й странице газеты. А Хен Арцис Рор публикует материал под названием «Ноль в управлении». Об этом также пишет газета «Едиот Ахаронот». И здесь же о Артеме Долгопяте. Самый великий, таков главный заголовок статьи Надава Цанципара в спортивном приложении, в возрасте 29 лет, после того, как уже стал чемпионом Европы в третий раз и зафиксировал свой статус легенды, буквальной легенды. Спортивный гимнаст Артем Долгопят ставит перед собой следующую задачу. Третья олимпийская медаль. Самое волнующее для меня – это стоять на высшей ступеньке пьедестала почета и петь «Атикву», сказал он в газете «Идиот Ахаронот». Сегодня, после 10-часовых новостей, Артем Долгопят будет гостем программы «Доброе утро, Израиль». Еще несколько материалов, авторские материалы в газете «Едиот Ахаронот». Бен-Дрор Ямини продолжает критиковать правительство за намерение начать строительство в районе И-1. Они нас толкают к интифаде. Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Пришло время сомнений». Те, кто принимают решение, вновь декларируют о существовании суннитской оси во главе Турции, в то время как в воздухе пахнет подозрениями по поводу политических мотивов, которые движут правительством. Израильское общество должно задаться вопросом, что здесь происходит. Это статья Михаэля Мильштейна на 2-й странице газеты «Едиот Ахаронот». Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок, в Израиле полагают, не будет дополнительной эскалации в отношении с Турцией. Дипломатический источник, двоеточие, Соединенные Штаты Америки дали понять туркам, что они заинтересованы в спокойствии, а эти на данном этапе не будут предпринимать резких шагов, которые могут привести к эскалации. Дани Закин об этом на 2-й странице газеты «Исраэль Айом». Израиль вновь атаковал накануне на территории в Сирии, ликвидировал террориста в автомобиле неподалеку от Дамаска. Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Глава профсоюза работников аэропорта Бен-Гурион: «Я ничего не обещаю по поводу этой недели». Опасения по поводу возможных очень серьезных нарушений работы аэропорта Бен-Гурион и в последние дни летних каникул. Сотни тысяч израильтян планируют отправиться и вернуться в Израиль в ближайшие дни, и судьба этих планов более чем туманна. Лиад Муфаз Мильчин об этом на 9-й странице газеты «Исраэль Хайом». И авторские материалы Йоав Лимор, военный обозреватель, на 3-й странице пишет о том, что Кац не понимает опасной разницы между открытым и скрытым фронтами. И об этом военный обозреватель газеты «Исраэль Хайом» Йоав Лимор. Итай Эль-Наи на 4-й странице. Через 15 лет на Ближнем Востоке будут две сверхдержавы – Израиль и Турция. Это мнение Итая Ильнаи на 4-й странице издания. Надав Шрагаи публикует статью «Очень легко превратить обвинительное заключение против Эрдогана в обвинительное заключение против нас». Аннехама Дуэк публикует статью на 8-й странице под названием «Айзенкот смог ответить Нетаньяу его же средствами». Об этом также пишет газета «Исраэль Хайом». Несколько слов о Михине Эли, о том самом предвоенных курсах в поселке Эли, которые очень часто становились объектом нападок. Йотам Десса сегодня пишет о том, что раввины этого учебного заведения воюют вместе со своими учениками. Есть те, кто используют Михину Бней Давид в Эли для политического кампейна. Посещение этого заведения рассказывает о учебном заведении, которое объединяет Тору, сионизм и службу в армии. Раввины и учащиеся говорят о войне, об утратах, о посттравме. Но главное о выборе сфокусироваться на том, что необходимо строить, и на том, что нельзя допустить, чтобы было разрушено по пути. Йотам Десса об этом на 10-й странице газеты «Исраэль Хайом». Разумеется, здесь же о Артеме Долгопяти, о феноменальном достижении. В третий раз Артем стал чемпионом Европы. Об этом также пишет газета «Исраэль Хайом». Есть очень много материалов о том, что происходит сейчас в палестинской автономии. Например, об опросе, который был проведен в последние дни, и опросе, который свидетельствует о крайне низком статусе, который имеет Махмуд Аббас, он же Абу Мазен, и о том, что происходит на границе с сектором Газа. Вновь возвращаются воздушные змеи. На сей раз они не были начинены взрывчаткой, но никто не знает, что будет в следующий раз. Государство не может себе позволить повтор того, что было до 7 октября, говорят жители ОТЭФ. Об этом также в газете «Исраэль Хайом». Газета «Маариф». Главный ее заголовок – «Турецкий фронт». Об этом на 6-й странице издания более подробно. Дополнительная эскалация в отношениях между Иерусалимом, Вашингтоном и Анкарой. Специальный представитель Трампа в Сирии обвинил удар Израиля из-за выборов. Министр обороны осудил эти слова. Эрдоган был пойман, в то время как его рука была в баночке с печеньками. Об этом так образно высказался министр обороны Израиля, разумея, что Израиль поймал Турцию при попытке установить аппаратуру, при попытке использовать территорию Сирии для того, чтобы превратить ее в свой военный плацдарм. Об этом в газете «Маариф» на 6-й странице. Жители населенных пунктов на границе с Газой обеспокоены. Хамас возобновил террор запуска воздушных змеев с территории сектора Газы. Здесь же, разумеется, и об аэропорте Бен-Гурион, опасения по поводу нового кризиса. Глава профсоюза работников аэропорта Бен-Гурион рассказал о нехватке рабочей силы в управлении аэропортами, ущербы забастовки, и в конце недели были зафиксированы перебои с получением грузов, с получением чемоданов, которые прибывают из-за рубежа. И заголовок по поводу Артема Долгопята тот же самый, что и в газете «Исраэль Айом», самый великий. Историческое достижение: Артем Долгопят стал в третий раз чемпионом Европы по спортивной гимнастике. И еще немного о спорте. В конце этой недели стартовал чемпионат Израиля по футболу. Лето заканчивается. Израильская футбольная лига возвращается. Что еще можно прочитать в газете «Маариф»? Примерно треть яслей находятся не под контролем. Треть яслей, в которые мы отдаем наших детей, не контролируются. Еще несколько материалов. Ультраортодоксы пытались блокировать выход из автобусов. Расширяется борьба по поводу работы общественного транспорта по субботам. Эта борьба началась несколько недель тому назад в Цфате. Вчера она распространилась на район Мирона. Надо сказать, что все больше и больше областей повседневной жизни становятся объектом борьбы между светскими и ультраортодоксами. Очень хочется надеяться, что речь идет о какой-то такой предвыборной эскалации, которая затихнет и уступит место попытке договориться, если это, в принципе, возможно. Еще несколько материалов. Те, кто ставят деньги на результаты израильских выборов, за рубежом, по крайней мере, поставили 100 миллионов шекелей на Айзенкота. Об этом пишет газета «Маариф». Здесь подробнее о заявлении Мансура Аббаса. Основатель государства или тот, кто вестник государства, Мансур Аббас, ввел накануне израильскую политическую систему в штопор, когда объявил на конференции РАМ: государство Палестина существует, и США, и Израиль обязаны признать. Нетаньяу в ответ: такова цена коалиции левого лагеря с мусульманскими братьями. Бен-Гвир добавил: послушайте друга Гади Айзенкота, друга Нафтали Беннета и Яира Лапида, который планирует создать здесь террористическое государство. Айзенкот поспешил опровергнуть заявление Мансура Аббаса, отстраниться от заявления Мансура Аббаса. Правительство, которое мы создадим, не создаст палестинское государство. Об этом Анна Барская в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Нетаньяу внезапно, в кавычках, появился на выступлении Эден Бензакен, и оба оказались под огнем критики. Нам навязывают предвыборную агитацию. Об этом на 6-й странице газеты. И еще один материал. Премьер-министр Ливана посетил юг страны. «Одна армия, один флаг и одно государство», заявил он в ходе этого визита. Сейчас 7 часов 25 минут в Израиле, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками газеты. Сейчас я приветствую в нашем эфире нашего первого собеседника. С нами Шауль Меридор, кандидат в депутаты Кнессета от партии Яшар. Шауль Меридор, Мамадла Кнессет Митам Мифлегет Яшар, шалом лиха ва бокер тов. אני יודע שכלכלה זה המומחיות שלך, וככזה אתה מתמודד בעיקר לכנסת, אנחנו נדבר על כלכלה, אבל עוד לפני זה אני רוצה לשאול אותך על מערכת בחירות שמתקדמת לה. על פי הסקרים לפחות, ישר מובילה, מובילה גם בגוש, גם באופן כללי, אבל לא ברור עד הסוף האם יש לכם 61 מנדטים כדי להרכיב קואליציה, ואני רוצה לשאול אותך מה תעשו אם ב-28 באוקטובר לא יהיו לכם את 61 המנדטים האלה.
1: קודם כל, אנחנו, המטרה שלנו, ואני אומר לך שאנחנו נשיג את זה כי אנחנו רואים את הרחוב, היא 63-64 מנדטים ציוניים ממלכתיים. צריך להבין שאנחנו בפתחו של קמפיין בחירות, יש לנו עוד 60 יום, אנחנו עוברים את הארץ לאורכה או לרחובה, מקירת שמונה ועד אילת. אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו רואים את האנשים שהם פעם היו ליכודניקים, ומחפשים בית. אנחנו רואים אנשים שהפקירו אותם כל כך הרבה זמן ומחפשים בית, ואני משוכנע שנשיג 61 מנדטים. זה היעד שלנו, 63-64 מנדטים. רק ככה אנחנו מסתכלים על זה, ורק ככה אנחנו עובדים.
0: 63-64 מנדטים ציונים, הזכרת. זאת אומרת, בלי מפלגות חרדיות ובלי מפלגות ערביות. בהנחה ויואב סיגלוביץ' יצטרף לרעם, האם זה הופך את המפלגה הזאת לקשירה לקואליציה שלכם?
1: אנחנו לא מסתכלים על השאלה אם הם ערבים או חרדים. יש לנו עקרונות, ומי שיעמוד בהם יוזמן, ומי שלא לא. וכמו שאמרת, היום המפלגות האלה לא עומדות. אחד זה שכולם צריכים להכיר במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. השני, שהם צריכים להכיר בערכי מגילת העצמאות, כערכים הבסיסיים של המדינה. והשלישי, שהם מסכימים לשירות לכל. מי שלא מוכן לשלושת הדברים האלה לא ייכנס, ולכן האם יואב סיגלוביץ' יהיה או לא יהיה, זו לא השאלה אם הם יעמדו בערכים האלה או לא. כל עוד הם לא יעמדו, הם פשוט לא ייכנסו לכל.
0: 100%. אני מבין שהשאיפה שלכם זה 63-64, כמה שיותר, הכל בסדר. ובכל זאת, אתה הרי איש מספרים, ואני רוצה לשאול אותך מה יקרה בסופו של דבר, פלן בי, אם אין לכם את 63-64, אם אין לכם 61, אם יש לכם 59-58, האם פרסומים שגדי איזנקוט החליט להקים ממשלת מיעוט הם נכונים?
1: לא, מה שאנחנו אומרים כל הזמן זה שאנחנו מדברים עם כולם, גם עם אנשים בליכוד, כבר ראינו את הרשימה, גם עם אנשים שהם מוכזבי הציונות הדתית, גם עם הרבה מאוד אנשים, ואנחנו נדע להביא 61 מנדטים בכנסת, ואנחנו נדע להשביע הממשלה. אבל כן חשוב לי, כמו שאמרת, להבהיר, הרוב הציוני בישראל מצביע לצד שלנו, רוב אזרחי ישראל מצביעים לצד שלנו, ולכן אנחנו נדע להקים ממשלה.
0: אני מעריך מאוד את זה שאתה לא עונה על השאלה שלי, ובכל זאת, הרי יש מצב שלא תביאו, טכנית, תיאורטית, אוקיי? יש מצב שלא תביאו, האם תהיה פה ממשלת מיעוט?
1: ולכן אמרתי, אנחנו נדע לדבר עם אנשים גם מהצד השני, כדי להשביע ממשלה שתהיה טובה לעם ישראל. אנחנו משוכנעים בזה שגם בצד השני יש אנשים שרוצים את זה. אני מדבר על אנשים מהליכוד, יש לנו שיחה עם הרבה מאוד אנשים, אני כמובן לא אפרט, אבל אנחנו נדע להביא את המנדטים הנחוצים. מה שחשוב מאוד לעשות, כמו שאמרת, זה להחליף את הממשלה הרעה הזאת. המדינה הזאת עברה 4 שנים קשות, ואנחנו נעשה מה שצריך כדי להחליף אותה.
0: אם אתה מדבר על 4 שנים קשות ומצב שבו המדינה הזאת נמצאת, אם אני מסתכל על נתוני הכלכלה, ואנחנו עוברים לנושא הכלכלי, אם אני מסתכל על נתוני הכלכלה שפורסמו אפילו על ידי לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, לא על ידי ממשלת נתניהו, נתונים נראים בסדר גמור. אינפלציה נמוכה, קצב צמיחה הולך וגובר, אבטלה נמוכה, יש מקום לפרגן? וזה עוד אחרי 3 שנות מלחמה.
1: קודם כל, ברור שאחרי העתה מאוד משמעותית במלחמה, אנחנו נראה תחילת צמיחה, זה דבר ידוע וברור. אני אגיד לך מה מטריד אותי בממשלה הזאת, וזה לא משתקף בנתונים כמו שהם, אבל זו כלכלה. כלכלה היא ניהול סיכונים. ומה שהממשלה הזאת, זה לקחה את הסיכון שלנו לקצה, היא לבטה יותר מ-400 מיליארד שקל עודפים, שאנחנו והילדים שלנו, ואפילו הנכדים שלנו עוד יחזירו, וזה מאוד יעיק על התקציב של המדינה בשנים הקרובות, והיא עשתה יותר מזה. בזמן שהיא במלחמה, בזמן שהיא מוציאה מאות מיליארדים שנחוצים ממלחמה, היא לקחה 10 מיליארדים שהיא יכלה לחסוך, וחילקה אותם למגזרים שחרטו על דגלם למות ולא לשרת, לא לעבוד, ואלה דברים חמורים מאוד, כי הם בסוף תוקעים את הכלכלה.
0: הייתה דרך אחרת במקום ללוות אותם 400 מיליארד שאתה דיברת עליהם?
1: קודם כל, חד משמעית, אפשר היה לחסוך כמעט 30 מיליארד שקלים קואליציונים בשביל, שלוש שנים האחרונות ולהפנות אותם למלחמה במקום ללוות. אפשר היה לשנות סדרי עדיפויות, לסגור משרדים מיותרים לחלוטין שיש להם, להפסיק את הכסף לאברכים שלא מוכנים לשרת
0: בצבא. וזה היה פותר את המצוקה הכלכלית בעניין הזה? זה אולי מקטין אותה, לא פותר לגמרי.
1: תראה, זה היה מקטין בערך ב-20% את ההלוואות שאנחנו צריכים לקחת, זה הרבה מאוד כסף. זה משהו כמו 2-3 מיליארד שקל בשנה, למשך 20 שנה מפה קדימה, שאנחנו נשלם בעודף על זה, ויותר מזה, זה היה מוציא את החרדים לשוק העבודה, והיינו מרוויחים יותר מיסים, והיינו רואים פה כלכלה שצומחת יותר. אנחנו, המדינה בעצם, גרמה לחרדים להמשיך ולא לעבוד, ולא לשרת. זה דבר חמור, וכל אחד מהמאזינים שלנו משלם על זה.
0: אתה יודע, בגץ אישר, רק לדעתי בשבוע האחרון, בגץ אישר את העברות התקציביות שהן בעצם היו מאוד מאוד בעייתיות, מכיוון שנעשו גם כבר אחרי שהכנסת התפזרה. אתה מכיר את המערכת היטב, אתה הרי יודע שדברים האלה לא נולדו היום, ואפילו בגץ מכשיר את זה.
1: בגץ לא מחליף את הממשלה, בגץ פוסל רק דברים שהם לא חוקיים בצורה קיצונית.
0: הוא הסביר שזה חוקי, הוא קבע שזה חוקי.
1: הוא עוצר רק דברים שהם לא חוקיים, אבל יש גם דברים שהם לא בסדר, יש דברים שהם לא ראויים, יש דברים שאסור לעשות. זה לא קשור לשאלה אם זה פלילי או לא. במובן הזה, ממשלת ישראל ירקה בפרצוף של הציבור המשרת והתורם, זה אותם אנשים שמאזינים לנו, זה אותם אנשים שקמים בבוקר כדי לעבוד קשה ולמחייתם, זה אותם אנשים שעושים 300 ו-400 ימי מילואים, עליהם הממשלה בעצם לא שמה, והיא לקחה את הכסף הזה לחרדים, אבל לא תפקיד בגץ לשנות את זה, זה התפקיד שלנו. בגלל זה יש בחירות, אני מאמין ומקווה שהעם הזה יודע את זה, ולכן נחליף את הממשלה הרעה הזאת ונתקן.
0: אבל כספים קואליציוניים, שאול מרידור, אתה הרי מכיר את המערכת הזאת, כספים הקואליציוניים ממש לא נולדו בממשלה הזאת, ואפילו לא בממשלת שינוי, ואפילו בממשלה של לפני ממשלת שינוי. זה דברים אולי פגומים שקיימים מימים ימימה. האם אתם בממשלה הבאה תבטלו כספים קואליציוניים?
1: קודם כל חשוב לי להסביר לציבור, דווקא בגלל שהייתי שם, לא הייתה ממשלה שהוציאה כל כך הרבה כסף למקומות כל כך לא טובים לכלכלה, כמו הממשלה הזאת. לא מדובר במאות מיליונים או מיליארדים בודדים שמדי פעם היו, אתה צודק, זה חלק מהתהליך הפוליטי. מדובר פה על יותר מ-30 מיליארד שקל בקדנציה, זה המון כסף. והדבר השני, ברור שאנחנו נבטל את ההסכמים הקואליציוניים, בטח הכסף שהולך למקומות שהם רעים לכלכלה הישראלית.
0: לא, אני שאלתי משהו אחר, סליחה שאול מרידור, אני שאלתי מאוד ספציפי, האם דבר כזה, המנגנון הזה שקיים, תמיד היה קיים, אוקיי? אני עוקב אחרי מערכת הפוליטית הישראלית 25 שנה, בטוח גם לפני זה היה. האם אתם פשוט תבטלו את המנגנון הזה, אם בממשלה שלכם לא יהיו כספים קואליציוניים?
1: השאיפה שלנו זה שלא יהיו כספים קואליציוניים, אבל אני אגיד מהו התנאי שאנחנו נשים. אנחנו נשים תנאי שהכסף הזה הוא כסף שטוב לכלכלה, ושהיה עובר ברמה החוקית אם היה עובר רגיל. הסיבה שכל הכסף שהוא עבר...
0: הוא עבר חוקית.
1: אני אסביר רגע. הסיבה שכל הכסף הזה עבר בהסכמים קואליציוניים היא שהפלו פה מגזר אחד על פני מגזרים אחרים. זה דבר שלא נסכים בהסכמים קואליציוניים שלנו, נקודה. בשום פנים ואופן לא.
0: אתה מועמד לתפקיד של שר האוצר, כך לפחות אנחנו מתרשמים. אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי היית ממונה על תקציבים באוצר, ואתה מכיר את הדינמיקה הזאת גם מהצד השני. האם תוכל להסתכל על המערכת בעיניים של ממונה על האוצר, ולא רק של שר האוצר? כי יש מתח בין שני התפקידים האלה.
1: קודם כל, אנחנו עוד לא חילקנו תפקידים, ואנחנו צריכים לנצח בבחירות, זה הדבר החשוב. אבל ישר יהיה שר האוצר, התפקיד שלו זה לדעת מצד אחד לעבוד עם הדרג המקצועי, והדרג המקצועי בממשלה, חלקו עדיין אנשים מאוד טובים שכדאי לעבוד יחד איתם, ומצד שני להתוות מדיניות בצורה ברורה. זה תפקיד שר. עכשיו, ברור שמי ששר הוא לא מי שממונה על תקציבים והפוך, אבל היו שנים רבות שבהם הדרגים האלה ידעו לעבוד ביחד. כל עוד הדרג המקצועי מקבל את זה שהדרג המדיני מתווה מדיניות ותפקידו ליישם אותה, החיים טובים. בארבע שנים האחרונות הדבר הזה לא קרה. אני אגיד את האמת, זה התחיל הרבה לפני. הניסיון של נתניהו לצייר את השירות הציבורי כאויב של הממשלה הוא לא חדש, אבל צריך להזכיר לציבור, נתניהו שולט בו כמעט ברציפות 30 שנה.
0: מי קבע בארבע שנים האחרונות, שאול מרידור, מי קבע בארבע שנים האחרונות? אגף התקציבים או שר האוצר?
1: קודם כל, מי שקבע זו הממשלה. תמיד הממשלה קובעת. היחידים שמצביעים על החלטות זה השרים ולא אגף תקציבים. אני רק רוצה להגיד מילה אחת. מנהיגים חלשים מסתתרים מאחורי אנשים בשירות הציבורי ואומרים זה הם, זה לא אנחנו.
0: הבנתי.
1: האחריות וגם הסמכות היא בידי שרי הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום על, פשוט לבקש ממך דוגמה, תן לי שתי רפורמות שאתה תעשה, גם אם תהיה התנגדות מאוד מאוד קיצונית או מאוד מאוד חריפה, אתה לא תתפשר עליהם, אבל ספציפית, לא כללי, ספציפית.
1: ממש ספציפית, שני הדברים הראשונים שנעשה והחשובים ביותר. בתחום החינוך, אנחנו חייבים לעשות חינוך ממלכתי לכל.
0: שאלתי על כלכלה, שאלתי עליך, כשר האוצר.
1: לא, זה ממש כלכלי, אני ממש אסביר. כדי להוציא את המגזר החרדי לשוק העבודה, אנחנו חייבים לתת לילדים האלה כלים. בזה שאנחנו לא נותנים להם חינוך של ליבה, של מתמטיקה, של מדעים, של אנגלית ועברית, אנחנו גוזרים את הילדים האלה לעוני, ומדינת ישראל לא תוכל להיות מדינה מפותחת אם אנחנו לא נוציא את הילדים האלה עם כלים לשוק העבודה. לכן זו הרפורמה הכלכלית אולי החשובה ביותר, היא מאוד ארוכת טווח. הדבר השני שקורה מיד זה הסיפור של שירות לכל, גם אותו הסברנו, זה לא רק לחוקק את החוק שכולם צריכים לשרת, זה גם להגיד שמי שלא ישרת לא יקבל כספים מהמדינה, וזו הדרך להוציא אנשים לשירות. לא רק להגיד מה צריך, אלא לקחת את הכסף משם ולהעביר אותו למי שמשרת ותורם.
0: ובכל זאת בהיבט הכלכלי, דבר שהכי מעיק על מאזינים ועל כל עם ישראל זה יוקר המחיה. תן לי דבר אחד שאתה תעשה כדי להוריד אותו, ספציפי, דבר אחד.
1: אנחנו נשנה את מפת הדיור בישראל. דיור היום הוא 27% מההוצאה המשפחתית, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה בשלושה תחומים. אחד זה לשפר מאוד את תהליך התכנון, כדי שבמקום שיקח 13 שנה להקים דירה בישראל, ייקח 3-4, יש לנו הרבה רפורמות שם, זה מאוד ארוך, אבל משהו כזה. הדבר השני, זה ננצל את זה שאנחנו צריכים למגן הרבה מאוד מקומות בארץ. נוסיף הרבה מאוד זכויות בנייה, כדי שגם נרוויח ממדים, אבל בעיקר נרוויח הרבה מאוד דירות. והדבר השלישי זה נגרום באמצעים כלכליים לכל מי שיש לו קרקע מתוכננת, להתחיל לבנות אותה עכשיו, כדי להוסיף כמה שיותר מהר דירות לשוק ושהמחירים ירדו.
0: שאול מרידור, מועמד לכנסת מטעם מפלגת ישר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: להתראות. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, политическом вопросе, несмотря на то, что мы говорим, разумеется, с экономистом, и большая часть интервью касалась экономики. Я спросил нашего собеседника о политике, о том, что будет с партией Яшар, если после этих выборов она не сумеет сформировать коалицию 61 мандата. Прежде всего, говорит наш собеседник, мы стремимся к тому, чтобы получить 63-64 мандата. Мы видим, что происходит на улице, мы видим, что происходит среди избирателей, мы видим, насколько люди разочарованы этим правительством, мы видим, насколько люди не готовы на продолжение работы этого правительства. Я убежден, что нам удастся собрать 63-64 мандата, говорит наш собеседник, сионистских мандата, подчеркивает он. Если этого не произойдет, то мы будем беседовать с представителями других партий, представителей другого блока, где также понимают катастрофическую ситуацию и необходимость что-то менять, говорит Шауль Меридор. Он подчеркивает, что присоединение к правительству не будет зависеть от того, являешься ли ты ультраортодоксом, арабом или кем-то еще, о готовности принять на себя те принципы, которые партия Яшар выдвигает. Прежде всего, это признание Израиля еврейским и демократическим государством, признание принципов декларации независимости и готовность к службе для всех. Готовность принять закон о службе для всех – это основа. Я не вижу сейчас ультраортодоксальных или арабских партий, которые принимают на себя эти принципы, говорит наш собеседник. Поэтому и присоединение Йоава Сигаловича к РАМ, будет оно или не будет, в этом отношении ничего не меняет. Нужно, все зависит от их деклараций, а не от персонального состава. Что касается экономики, то главная проблема, если я задал вопрос, собственно говоря, Шаулю Меридору о данных, которые опубликовало Центральное статистическое бюро, согласно которым неплохие итоги у израильской экономики на данный момент, низкая инфляция, дефицит бюджета, темпы роста экономики увеличиваются и так далее. Неудивительно, что после замедления темпов войны рост экономики ускорился, это совершенно очевидно, но правительство сделало грубые ошибки. Правительство взяло суды на 400 миллиардов шекелей, которые мы и наши дети и наши внуки будут выплачивать, говорит наш собеседник. Для этого потребуется еще очень много лет, прежде чем все это будет выплачено. Разумеется, это не был единственный путь, в котором Израиль мог спонсировать войну. Можно было сократить коалиционные переводы, коалиционные деньги. Можно было закрыть ненужные министерства и так далее, говорит наш собеседник. Более того, коалиционные деньги пошли на самые непродуктивные нужды, которые только можно. Они пошли на то, чтобы целый срез израильского общества не служил в армии, на то, чтобы обслуживать коалиционных партнеров и так далее, на самые непродуктивные средства. Если бы эти деньги были сокращены, если бы эти переводы были урезаны, если бы эти министерства, ненужные министерства были закрыты, на 20% можно было сократить расходы, и то, что мы наблюдали в те суды, которые бы государство взяло в конечном счете, говорит наш собеседник. Он отказался обещать, что в следующем правительстве не будет коалиционных денег, потому что коалиционные деньги существовали всегда. Однако, по словам нашего собеседника, в этом правительстве они достигли небывалых размеров, 30 миллиардов шекелей за 4 года, такого никогда не было. В нашем правительстве, говорит Шауль Меридор, мы увеличим, вернее говоря, наши переводы и коалиционные деньги будут обусловлены только тем, что они поступают на нужды, необходимые израильской экономике и израильскому обществу, непродуктивным секторам, говорит наш собеседник. Что касается экономических шагов, то прежде всего сотрудничество между главой отдела Минфина, бюджетного отдела Минфина и правительством, это очень важно. Наш собеседник был главой такого отдела, и по его словам, только очень слабый премьер-министр прячется за спинами профессиональных структур, как это сейчас делает

0: גם, אני כן נוטה לחשוב שכרגע בכל אופן, בגלל שארצות הברית פתוחה בהרבה מאוד גזרות, היא לא תיתן גם לגזרה הזאת להתלד יותר מדי, זה לא בדיוק מה שטראמפ צריך כרגע, ולכן כן, אני מניח שיהיו עכשיו איזשהם הסדרים כאלה ואחרים, כדי כאילו לכאורה לנסות לסכל התחממות, אבל היעד הטורקי האסטרטגי נשאר, היה ורווה, וגם יהיה בהקשר הסורי, ניסיון להשתלט עד כמה שיותר לתת יתד, גם להפיק כמה שיותר מהמדינה, ולקבע את הנוכחות הטורקית שם לנצח. תשוב, אני רק תזכיר, טורקיה כובשת משהו כמו 9,000 קילומטר מרובע בצפון סוריה. זה אירוע שכמובן לא מעניין את העולם, העולם מתעניין פה בהרבה מאוד דברים איזוטריים אחרים שקורים אצלנו, בעניין הזה הוא מעלים עין ולא מעניין אותו כלום. אבל שוב, זה רק הסלומית הראשונה, אנחנו צפויים לראות בזירה הזאת עוד הרבה התפתחויות בהקשר...
1: זה יגביל אותנו, שאלה אחרונה, זה יגביל אותנו בסוריה, את יכולת הפעולה של ישראל בסוריה?
0: טוב, אז זה באמת האתגר, ואני חושב שממשלת ישראל עשתה את המהלך המושלם, ואגב, עם אומץ לב גדול מאוד, כיוון שבאמת, אתה יודע, יכול להיות שכפי שאמר השליח תום ברק, שהוא לא בדיוק אוהד של האינטרס הישראלי באזור, אז כפי שהוא אמר, היינו ככה קרובים סנטימטר מאיזושהי מיסקלקולציה ומזה שהטורקים הזניקו מטוסים. עכשיו, כל האירוע זה היה יכול להתפתח לאיזה קרב אוויר אוויר או משהו בסגנון הזה, בין ישראל לטורקיה, זה לא קרה, אבל זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד. כמו שאני אומר, לשתי המדינות יש אינטרס שלא יכול להיפגש באזור הזה, ומתישהו, למרות הניסיונות של ארצות הברית להגיע לשום מנגנו של הסדרה, אני מניח שמתישהו זה יתפוצץ שם. זה יכול להיות גם לקרות במקומות אחרים, גם בלבנון, או במקומות שונים.
1: דוקטור חיים קלורנציץ, מזרחן מומחה למזרח התיכון, המון תודה. בוקר טוב, שבוע טוב. ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о отношениях между Израилем, Турцией и Сирией, насколько мы действительно находимся на пути к эскалации, или это такой обмен словесными ударами, который не приведет, с вашей точки зрения, собеседника, не приведет к военному противостоянию. Прежде всего, говорит доктор Хаим Головенцес, нет ничего нового в этом обмене словесными ударами. Эти словесные удары, обмен этими словесными ударами идет уже достаточно давно. В первую очередь из-за стремления Турции распространить свое влияние на весь регион. Это касается не только Сирии, хотя Сирии в первую очередь, но практически нету района на Ближнем Востоке, нету точки на Ближнем Востоке, где Турция не пыталась бы оказать свое влияние. Касается и Ливии, и других мест, типа Ливана, разумеется, Сирии и так далее. С этой точки зрения мы имеем дело с очень таким с государством с очень большими аппетитами. С другой стороны, они действуют гораздо умнее, чем действовали иранцы. Иранцы после того, как там произошла революция, после того, как там произошел переворот, объявили США дьяволом, а Израиль объявили маленьким дьяволом, все это хорошо известно. И Турция действует гораздо умнее. Турция вошла в НАТО, Турция поддерживает прекрасные отношения с США, Турция поддерживает отношения с Евросоюзом и так далее. Все это позволяет ей, так сказать, играть на нескольких свадьбах одновременно. И с этой точки зрения Израиль может рассчитывать только на Соединенные Штаты Америки в качестве той силы, которая остановит возможную эскалацию. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим турецких конников, которые врываются на территорию Израиля, размахивая саблями. Но, тем не менее, ситуация очень напряженная, и чем меньше будет влияние у Соединенных Штатов на происходящее в регионе, в первую очередь в Сирии, тем больше места и больше влияния будет у Турции. Это тяжело для Израиля, это не очень хорошо для Израиля, потому что в отличие от того периода, когда сирийскую, на сирийском направлении очень влиятельной была Россия, тогда у России, да и, собственно говоря, и сейчас, не было никогда у них, так сказать, тех устремлений, которые есть у Турции, учитывая особенно грубую антиизраильскую риторику турецкого руководства, Россия никогда не ставила перед собой целью уничтожения государства Израиль. Отмечает наш собеседник, Россия никогда не стремилась к гегемонии в регионе, как к этому стремится Турция сейчас. И поэтому, с одной стороны, мы находимся, безусловно, на пути к возможной эскалации, не в ближайшее время, но в отдаленной перспективе. С другой стороны, на данном этапе я не исключаю возможности тех или иных договоренностей между Израилем и Турцией, просто потому что сейчас, вот в данную секунду, ни одна страна в такой эскалации не заинтересована. В первую очередь в ней не заинтересованы Соединенные Штаты Америки, говорит наш собеседник. Будет ли, ограничивает ли это действие Израиля на территории Сирии? Сказать сложно. Это зависит в большой степени от правительства Израиля. Правительство Израиля предприняло абсолютно верный шаг, говорит доктор Хаим Головенцес, когда нанесло удар по территории Сирии, при том, что эта ситуация была крайне рискованной, как сказал представитель США в Сирии Барек, не слишком большой друг Израиля, отмечает наш собеседник. Мы были на расстоянии вытянутой руки от так называемой мискалькуляции, неправильного понимания намерений каждой из сторон, которое могло привести к воздушным боям, совершенно безумным и ненужным. По счастью, этого удалось избежать, однако эти действия Израиля были правильными, потому что обозначили Турции определенного рода границу действий в Сирии. Вероятнее всего, придется эти действия повторять, и поэтому рано или поздно, я полагаю, говорит доктор Головенцес, что мы можем оказаться и в ситуации эскалации, однако еще не сейчас. Доктор Хаим Головенцес с нами был в эфире, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. 7 часов 50, почти уже 5 минут в Израиле. Прежде чем закончить этот час программы, еще немного заголовков израильских газет, тех газет и новостных сайтов, с которыми мы не успели познакомиться раньше. Газета «Гаарец». Обмен обвинениями между Израилем и США после ударов по Сирии. Собственно говоря, в продолжении разговора с доктором Хаимом Головенцесом. У ЦАЛа была информация о намерении Турции готовиться к нанесению военного удара, вернее говоря, готовится к углублению военного влияния. Специальный представитель США, возможно, что Израиль хотел конфликта с турками. Яниф Кубович, да, это материал Амоса Ареля, военного обозревателя газеты «Гаарец». Яниф Кубович публикует статью в ЦАЛе, требует разъяснений от КАЦА. Нельзя переводить полиции полномочия на западном берегу, как требовал того, без того, чтобы аннексировать эту территорию. Еще несколько материалов. Много лет отсутствия управления привели к взрыву в аэропорту Бен-Гурион. Правительство по-прежнему ничего с этим не делает. В то время как он защищает радиостанцию «Галей Цааль», дал возможность врагам свободы слова инструменты для закрытия радиостанции, считает профессор Мордехай Кремницер. Россия не в состоянии победить на поле боя и усиливает удары в тылу Украины. Об этом «Гардиан» и перепечатывает «Гаарец». А сайт газеты «Макор Ришон», главный заголовок, сообщение: Иран был приглашен принять участие в соглашении в Мекке, том самом тройственном соглашении между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. В Тегеране взвешивают это предложение. Еще несколько материалов на сайте газеты «Макор Ришон», который сегодня почему-то очень плохо открывается. Еще несколько материалов. Американские утечки закончились, утечки информации закончились тем, что Иран получил в свое распоряжение беспилотники, начиненные взрывчаткой. И здесь же о выборах, которые приближаются в Израиле, политическая карта продолжает запутываться, особенно на фоне предстоящего во вторник объявления Оффером Винтером о создании своей собственной партии. Это сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов и 58 минут в Израиле. Этот час программы подходит к концу. Валентин Соломенко за пультом в студии. Мила Сталинская, продюсер. Арик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Израильская атака на минувшей неделе на сирийской территории. Высокопоставленный источник в системе безопасности заявил в интервью корреспондентке Кан Кармеле Менаше, что в Израиле не заинтересованы в военном противостоянии с Турцией. По его словам, между Иерусалимом и Анкарой осуществляются тайные консультации с целью предотвращения эскалации насилия. Вместе с тем, этот же источник отметил, что когда не остается иного выбора, Израилю приходится действовать. Кроме того, он указал, что еврейское государство представило свои красные линии, касающиеся турецкого военного присутствия на сирийской земле. Речь идет о системах ПВО, ракетных установках и беспилотниках, которые могут представлять собой угрозу для действий ВВС Цахаля в небе над Сирией. Именно поэтому Израиль нанес удары, чтобы предотвратить подобный сценарий развития событий. Источник отметил, что Иерусалим не возражает против восстановления регулярной армии Дамаска, однако не позволит создавать угрозы для своей безопасности в непосредственной близости от границы. Корреспондент Канны Тай-Блюменталь передает, что высокопоставленные сотрудники израильской системы безопасности разъяснили в ходе бесед со своими американскими коллегами, что Турция намеревается разместить в районе аэропорта Абу-Духур на севере Сирии свои радары и системы ПВО. Кроме того, по их словам, речь идет и о предполагаемой дислокации в этом же районе Сирии турецких военнослужащих. Израильские источники указали, что режиму сирийского лидера Ахмада Ашары были направлены соответствующие предупреждения. Однако, по всей видимости, в Дамаске не придали этим предупреждениям должного значения. К другим темам. Решение главы Общей службы безопасности Шабака Давида Зини не предоставлять охрану председателю партии Яшар Гади Айзенкоту. Бывший командующий спецподразделением, обеспечивавшим личную охрану государственных деятелей Шломо Ар-Ной, заявил в интервью корпорации Кан, что данное решение противоречит логике, особенно учитывая тот факт, что сыновья главы правительства Биньямина Нетаньяху, не являющиеся государственными символами, такой охраной пользуются. «Хочу напомнить», — указал Ар-Ной, — «что Гади Айзенкот лидирует в вопросах общественного мнения, и я считаю первостепенным долгом Шабака обеспечить его охрану. Особенно в той ситуации, в какой мы все находимся сегодня. У меня создается такое впечатление, что речь идет исключительно о политическом решении», — отметил Ар-Ной. Высказывание председателя партии РАМ Мансура Аббаса на съезде этой партии о том, что палестинское государство уже существует, а потому Израиль и Соединенные Штаты должны признать этот факт. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, реагируя на это, что все то время, пока он находится на посту премьер-министра, палестинское государство, пользующееся поддержкой со стороны Ирана, создано не будет. Этого не произойдет ни в секторе Газа, ни в Иудее и Самарии, и точка, подчеркнул Биньямин Нетаньяху. Перед этим председатель партии Яшар Гади Айзенкот написал на своей странице в социальной сети X: «Палестинского государства нет, и когда мы сформируем новое правительство, палестинского государства также не создано не будет». Об этом сообщает корреспондентка Кан Яра Шапира. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 99 и 1 агуры. Курс евро 3 шекеля 52 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Сирии. Речь идет о таком очень рискованном шаге, который, судя по всему, на данный момент оказался оправданным. Как вы оцениваете эту ситуацию? В конце концов, все могло закончиться вот той самой мискалькуляцией, о которой говорилось.
1: На мой взгляд, специальный посланник Соединенных Штатов в Сирии, посол в Турции Том Барак, преувеличивает по поводу мискалькуляции, однако это его мнение. Израиль, я хочу напомнить, что уже не раз наносил удары, в том числе вблизи турецкой границы, в том числе после режима Асада, и тогда, несмотря на то, что это, не, как многие заявляли, несло в себе потенциал напряженности, никто не говорил о том, что вот такая мискалькуляция и прямо прямой ответ Турции возможен. На мой взгляд, то, что кто-то это обсуждает всерьез, я имею в виду, кто-то, американские представители, об этом говорят как о неком возможном факте, как раз и показывает в том, что проблема усугубилась, что сам факт наличия израильских самолетов в 100 километрах от турецкой границы, то, что раньше считалось обыденным довольно делом, сегодня это уже может якобы вызвать турецкую реакцию. И, на мой взгляд, это говорит о проблематике. Израильские действия, важно отметить, они были рекомендованы военным командованием и руководством спецслужб. Это не было политическое решение, насколько мы понимаем, навязанное военным. Были продиктованы, насколько я слышал, теми обстоятельствами, что вот этот нынешний шаг, который не был направлен на то, чтобы погибли даже сирийские военные, а этот шаг, который был своего рода месседжем, чтобы он привел с какой-то вероятностью к снижению напряженности, чтобы он продемонстрировал и сирийцам, и туркам, что для Израиля есть некие красные линии, лучше их не переходить. Если этот сигнал прошел, то можно сказать, что минимальные риски, на которые пошли вот в рамках этой операции, они себя оправдали. Если это не прошло и все продолжат как ни в чем не бывало, значит, во-первых, ничего страшного не случилось, во-вторых, можно будет утверждать, что попытались, okay, не вышло, и значит, риски эскалации в будущем, они повысятся.
0: Арик, Давид, полминуты у нас есть. Что происходит в Ливане? Буквально несколькими словами, насколько соглашение о прекращении огня соблюдается?
1: Более-менее соблюдается, одно но. В районе Аль-Тайр Израиль на протяжении каждой ночи наносит удары с тем, чтобы усложнить жизнь тем, кто находится в подземном комплексе. В Хизбалле, на мой взгляд, это очень важный момент. Последние пару-тройку дней говорят и делают публичные заявления, в которых звучит некое смирение по поводу того, что может случиться с теми, кто находится в Аль-Тайр. И, на мой взгляд, это показательно. Наблюдаем за развитием событий.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи. Всего наилучшего.
0: Восемь часов 40, почти уже одна минута. Продолжаем программу. Наметились ли какие-то изменения в иранском подходе к переговорам с США? Президент Ирана Пезешкиан и глава парламента Галибаф призывают закончить войну с Соединенными Штатами Америки, как можно быстрее из-за сложной экономической ситуации. С другой стороны, как и следовало ожидать, главы корпуса стражи исламской революции против. Мэр Джавадан Фар, исследователь вопросов безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана. Мэр Джавадан Фар, мумхэ ле Иран, Марцель Элимудей, политика Ахшавичель, Иран, университет Райхман, шалом бокетов.
2: Ай бокетов.
0: האם חל איזשהו שינוי בעמדה של איראן הרשמית ביחס למה שקורה מול ארצות הברית?
2: יש אנשים בממשל, יש באיראן שתי מערכות. יש לך את המשטר, שזה מנהיג העליון והארגונים שלו, ויש לך את הממשלה, שזה נשיא והשרים. ולמשטר יש הרבה יותר כוח.
0: אתה מבחין, סליחה, זה מאוד מאוד חשוב, אתה מבחין בין משטר לבין ממשלה?
2: בוודאי, אפילו זה אפילו בחוקה האיראנית.
0: אוקיי.
2: יש לך חוקומת ויש לך דולת. דולת זה ממשלה וחוקומת זה המשטר.
0: ולצורך העניין, משמרות מהפכה זה חלק מהמשטר, נכון?
2: נכון מאוד.
0: אוקיי.
2: זה התפקיד שלהם זה לשמור על המהפכה, וזה הכי חשוב, כי המשטר זה אחראי על המהפכה.
0: אוקיי, אז אתה אומר...
2: המהפכה והמדינה.
0: אז אתה אומר... כן.
2: ועכשיו הנשיא והדובר של הפרלמנט, שהם חלק של הממשלה, הם אומרים, הם ממש מודאגים מזה שכל עוד שהממשלה...

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Хаос, который царил на прошлой неделе в аэропорту Бен-Гурион. Председатель рабочего комитета сотрудников аэропорта Пинхас Сейдан решительно опроверг в интервью корпорации Кан утверждение о том, что будто бы это он отдал распоряжение сотрудникам начать забастовку. При этом он отказался дать гарантии того, что забастовка не возобновится. Те, кто закрыли аэропорт, были сотрудниками администрации. Мое управление приняло решение заменить прежнего управляющего господина Уди Бар-Оза на нового в середине августа. Еще раз повторю, забастовку предприняли не мы. Но если продолжится острая нехватка работников, то нынешние работники просто не смогут работать по 12 часов подряд, отметил он. Кандидат в депутаты Кнессет от партии Яшар Шауль Меридор заявил сегодня в интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на радио Канрека, что он критически оценивает деятельность нынешнего правительства в сфере экономики. «Оно взяло в долг, подчеркнул Меридор, более 400 миллиардов шекелей, и эти деньги придется возвращать нам, а также нашим детям и нашим внукам. Это больно ударит по бюджету страны», — указал Меридор и добавил, что в случае его назначения на пост министра финансов он отменит необоснованные коалиционные соглашения и введет обязательный школьный минимум для интеграции ультраортодоксов в рынок труда. Касаясь политической повестки, Меридор выразил уверенность в том, что правоцентристскому блоку удастся сформировать устойчивое правительство, получив от 61 до 64 сионистских мандатов и заручившись при этом поддержкой со стороны части представителей Ликуда. Он отметил, что потенциальные коалиционные партнеры обязаны признавать Израиль еврейским и демократическим государством, разделять ценности Декларации независимости и поддерживать принцип всеобщего призыва. Напряженность в регионе Персидского залива. Секретарь Высшего совета по национальной безопасности Ирана Резаи выступил с угрозами причинить ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов, в том случае, если они продолжат осуществлять экономическую блокаду Исламской Республики. Он, в частности, подчеркнул: «До настоящего момента мы не подвергали атакам и не ставили под угрозу экономические интересы Соединенных Штатов. Мы наносили удары по американским базам, поскольку американцы атаковали наши военные базы. Если в Вашингтоне будет принято решение о введении против нас специальных санкций, мы нанесем удары по объектам энергетических компаний, расположенных как в нашем регионе, так и за его пределами», — указал Резаи. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что в интервью иранскому государственному телевидению Резаи отметил, что вопреки утверждениям представителей Белого дома, Ормузский пролив остается закрытым для морского судоходства. Израильская атака на минувшей неделе на сирийской территории. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленный источник в системе безопасности заявил в интервью корреспондентке Кан Кармеле Менаше, что в Израиле не заинтересованы в военном противостоянии с Турцией. По его словам, между Иерусалимом и Анкарой осуществляются тайные консультации с целью предотвращения эскалации насилия. Вместе с тем, этот же источник отметил, что когда не остается иного выбора, Израилю приходится действовать. Кроме того, он указал, что еврейское государство представило свои красные линии, касающиеся турецкого военного присутствия на сирийской земле. Речь идет о системах ПВО, ракетных установках и беспилотниках, которые могут представлять собой угрозу для действий ВВС Цахаля в небе над Сирией. Именно поэтому Израиль нанес удары, чтобы предотвратить подобный сценарий развития событий. Источник отметил, что Иерусалим не возражает против восстановления регулярной армии Дамаска, однако не позволит создавать угрозы для своей безопасности в непосредственной близости от границы. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире радио Канрека, программа «Бокер Тов Исраэль». Сегодня 23 августа 2026 года. И первое, что я сделаю, поверну голову к нашему коллеге, журналисту, ведущему Канрека Габи Вольсону, и задам ему непременные вопросы по главным темам этого утра. Габи, я приветствую.
4: Доброе утро, Игорь. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
3: Ну что, вопрос номер один. Обострение конфликта Израиль-Турция-Сирия. Прогнозы.
4: Ну, прогнозировать что-то на Ближнем Востоке вообще неблагодарное дело.
3: Да, я знаю, я хотел сразу извиниться.
4: Но, да, это. Но из того, что, так сказать, я слышал от своих собеседников сегодня утром, мы находимся, если суммировать, так сказать, их мнение, мы находимся на пути медленной, постепенной, но неотступной эскалации в отношениях с Турцией. Как сказал доктор Хаим Головенцец, мы не увидим завтра турецких всадников с саблями наголо, врывающимися, значит, на территорию Израиля, но ситуация напряженная. У Турции есть свои очень такие серьезные и большие аппетиты на Ближнем Востоке. Израиль, разумеется, не является той стороной, которая эти аппетиты намерена удовлетворять, тем более, что эти аппетиты очень часто сталкиваются с интересами безопасности государства Израиль, как это произошло, собственно говоря, в Сирии на прошлой неделе, и вероятнее всего будет происходить и дальше. Очень хочется... Основная надежда на то, что это все не скатится к вооруженному противостоянию, это Соединенные Штаты Америки, потому что Турция, как опять же, сказал доктор Головенцев совершенно справедливо, в отличие от Ирана, который после революции, смены там власти, превратил США в главного врага, а Израиль в такого пособника старшего, пособника старшего, главного врага. Турция ведет себя умнее. Турция член НАТО, у Эрдогана близкие отношения с Трампом и так далее. У меня вопрос, что будет, это вообще вопрос, который меня занимает по целому ряду проблем, которые у нас остаются нерешенными после этого правительства. А что, собственно говоря, будет, когда Трамп покинет Белый дом? Да, потому что, вопреки слухам, Трамп не вечен. И его пребывание в Белом доме закончится 20 января 2029 года. Конечно, можно предположить, что Трамп изменит Конституцию США и организует себе еще один срок, но что-то я в этом сильно сомневаюсь. И поэтому, так сказать, вопрос того, что же будет после Трампа, он более чем актуален, в том числе и в контексте Турции тоже.
3: Спасибо. Двинемся. Здесь же, собственно, мы остаемся на Ближнем Востоке, никуда мы особо не двигаемся. Иран. Значит, продолжается противостояние некое, если оно существует, надеюсь, Пезешкиана и Галибафа, которые, в общем, трезвее и рациональнее подходят к вопросу о возможности каких-то переговоров и мирного последующего соглашения, не знаю, против главы КСИР. Шансы Пезешкиана и Галибафа равны нулю или есть надежда, позволяющая думать, что нет?
4: Пока не ясно, судя по тому, что сказал нам наш собеседник Мейр Джавед Анфар, специалист по Ирану из университета Райхмана, ситуация в Иране очень быстро меняется не в пользу, не в пользу экономики этой страны. Да, и новые шаги США, а также, например, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива, давление на иранскую экономику усиливается, и, возможно, это приведет к каким-то шагам, которые в ближайшей перспективе мы их не видим, Как сказал мэр Джавад Зарипов, у Ирану потребовалось очень много лет, чтобы пойти на компромисс с Ираком, да, во время той войны. И испить ту самую чашу яда, о которой тогда говорил духовный лидер Ирана. Возможно, что и здесь это вопрос не дней, не недель, не месяцев, и даже не месяцев. Но, тем не менее, тенденция, которая сейчас наблюдается, она, безусловно, в сторону того, что иранский режим, я не хочу сказать, обваливается, но переживает очень серьезную турбулентность такую, да, то есть очень высокий уровень инфляции, перебой с подачей электричества и так далее. И как быстро это приведет к готовности к каким-то переменам, сказать сложно, но ситуация, безусловно, играет на руку США, а в данном случае на руку США, это означает и на руку Израилю, в том плане, что положение, экономическое положение в Иране становится все хуже и хуже и хуже. И приведет ли это к выходу людей на улицы, например? Или фактор сдерживания, который был создан иранским режимом путем убийства тысяч людей в январе 25 года, продолжит работать, пока непонятно. Тем не менее, есть определенного рода тенденция к изменению, еще раз говорю, в первую очередь в экономическом плане.
3: То есть можно даже сказать, что в этом плане тактика Трампа в какой-то степени, такая, в общем, имеющая смысл.
4: Я только процитирую мэра Джавад Зарипова. Впервые, мы с ним беседуем часто, впервые сегодня он сказал, что, по его мнению, Америка выигрывает эту войну. И он подчеркнул, что еще неделю назад он бы этого не сказал, но ситуация в Иране меняется, и это его оценка на данный момент.
3: Тогда еще вопрос о политике ликвидации в Газе и Ливане. Вообще США терпят, собираются терпеть вот эту активность, скажем, в точечном уничтожении лидеров там и так далее. В общем, Израиль ведет себя так, как ведет, совершенно справедливо. Долго ли будут и будут ли терпеть это Соединенные Штаты? Потому что до некоторой степени это нарушает какую-то идиллическую картину, которая была выстроена.
4: Ну, там идиллическая, до идиллической картины на Ближнем Востоке, как правило, очень далеко.
3: Но, так сказать, все-таки же считается, что есть план.
4: Считается, что у нас есть прекращение
3: Хамаса.
4: Огня, главное, да? В первую очередь эту юридическую картину нарушает Хамас, когда запускает, например, вновь началась тактика запусков этих воздушных змей в сторону израильской территории. Вчера были обнаружены 4 таких змея на территории Израиля. Очень многие говорят о том, что Израиль не может, так сказать, объявлять широкомасштабную войну в ответ на такие действия, которые совершенно вполне могут быть какой-то частной инициативой 13-летних подростков. Возможно. Но, так сказать, это только моя личная точка зрения, когда вот так спокойно относишься к тому, что запустили 4 змеев, потом ты спокойно относишься к тому, что запустили 400 ракет. Да? Как бы это не работает так. Нельзя сейчас проявлять сдержанность, а потом в один момент перейти к острым ответам.
3: Да, но я имею в виду то, что Израиль совершенно справедливо себя ведет так.
4: При этом Израиль продолжает тактику ликвидации всех, кто участвовал в бойне 7 октября, до тех, до кого можно удается дотянуться. Американцы на данном этапе закрывают на это глаза. Да? Есть те, кто говорят, что закрывают на это глаза, есть те, кто говорят, что есть, что имеет место соглашение. Тихое соглашение, закулисное соглашение между Нетаньяху и Трампом. Есть разные версии. Факт остается фактом. Израиль продолжает интенсивно отстреливать боевиков, принимавших участие в бойне 7 октября. США пока не вмешиваются. В Ливане же практически полностью прекращены военные действия, за исключением вот этого перешейка Аль-Таир, где сконцентрирована группа боевиков Хизбаллы и, возможно, иранских инструкторов. Опять же, были публикации о том, что США дали Израилю зеленый свет на ликвидацию этой группы. Так это или нет, пока непонятно, но в основном в Ливане военные действия прекращены.
3: Огромное спасибо журналисту, ведущему Канрека Габи Вольфсону. Габи, хорошего дня.
4: Спасибо, всего доброго.
3: И мы идем дальше. Остается неделя до начала нового учебного года. Готовы ли обычные классы принять детей с особыми образовательными потребностями? Беседуем со школьным психологом Полиной Житомирской. Здравствуйте, Полина.
5: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Мы говорим о законе об интеграции учеников с особыми потребностями в обычные классы. Ну, то есть ситуация такая известная нам, людям из Советского Союза или России, хотели как лучше. И правда, в общем-то, ведь идея вызвала энтузиазм поначалу. В результате насилие в школах, разочарование учителей, возмущение родителей. Полин, что пошло не так?
5: Ну вот вы очень правильно сказали, действительно, хотели как лучше, получилось как всегда. И, наверное, нужно сказать, обязательно сказать о том, что сама идея интеграции очень правильная. И потом мы уже поговорим, что пошло не так. Потому что и интеграция, как бы, есть уже большой опыт накопленный и в Израиле, и за рубежом. И если дети с особенностями, да, это может быть дети с СДВГ, там, дефицит внимания, гиперактивность, аутизм, селективный мутизм, депрессия, тревожность и много-много чего еще, они изолируются в отдельные классы, то мы видим ужасающую катастрофическую картину, потому что многие из этих детей, как мы, ну, как называется, высокофункциональные, и из-за того, что они изолированы, они не развиваются достаточно, и, ну, нарушается у них коммуникация, она не развивается в такой степени, которая может быть интеллект и так далее. Но страдают не только особенные дети, но и дети в обычных классах, потому что, опять же, опыт показывает, что дети, мы их называем нормотипичные, да, обычные как-то не очень красиво, нормотипичные дети, которые учились не в интегрированном классе, у них сильно меньше развита эмпатия, опять же, коммуникативные навыки, потому что нет навыка общения с нейроразличными детьми, да, и так далее. То есть идея сама очень хорошая. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Что же пошло не так? Значит, нам, ну, как бы, было здесь несколько ошибок. Во-первых, не подготовили саму, то есть как-то они подготовили, да, они дали нам часы щелюф, интеграционные часы, интеграционных учителей, но этого явно, явно недостаточно было. Сами учителя, которые ведут эти классы, да, напомним, класс сейчас огромный, по 35 человек в классе, а у них нету достаточно информации, у них нету достаточно подготовки к работе с особенными детьми. Да, у них есть, там, им дали психолога, который и ходит, консультирует совсем немножко часов, у них там есть ЮЭЦ, который тоже немножко в шоке от ситуации, да, и тоже не очень справляется с этим совсем. Вот, то есть это одна из первых вещей, это недостаточно знаний у учителей, это нужно давать, можно давать, например, в школе, в которой я работаю, директор просто взяла и выделила финансирование на то, чтобы вся школа узнала, что такое аутизм. Все учителя прошли какое-то количество встреч с специалистами. Даже те, которые с ними не работают. Хотя уже практически все работают, потому что в каждом классе есть инклюзия. Вторая вещь... Да. Вторая вещь, которая, конечно, тоже очень повлияла, это нехватка персонала. То есть, когда ребенку положено, там, родители сейчас выбирают, да, вот у них есть корзина, помощь, они выбирают, мы хотим, чтобы у нас в классе был саят, по-русски это называется тьютор, да, то есть человек, который сидит с ребенком постоянно, помогает ему там с тем, с чем ему нужно. Нет, ее вот маленькие зарплаты, никто не идет туда работать. И дошло это до того, что родители хотят, школа понимает, что нужно, но пишут запрос на что-то другое, потому что они понимают, что если они напишут запрос на саят, то стоят все равно не будет, часы пропадут. Ну, давайте мы лучше возьмем логопед, например, или что-то еще. То есть просто даже заявки не попадают.
3: О, как запущено,
5: и,
3: да.
5: Да, и последнее я здесь скажу перед вашим следующим вопросом. На мой взгляд, главная проблема все-таки, которая есть, это слишком большие классы. То есть если все то же самое, но в классе было бы 25 человек, а не 35, то и учителя бы справлялись, и дети бы интегрировались, да, но я не могу сказать, что было бы идеально, но было бы сильно-сильно лучше.
3: А, Полина, скажите, вот есть подобный опыт в других странах? Ведь не может же быть, чтобы эта проблема не вставала там, в Европе, в США, например, как там, так сказать, идут дела? Ведь, в общем, можно было бы ориентироваться на такой опыт, прежде чем вводить вот это революционное новшество.
5: Да, безусловно. И тут я вернусь к тому, что я только что сказала. Основная разница — это количество детей в классах. То есть, конечно, 35 детей — это очень много. И, к сожалению, что мы видим сейчас? Поскольку 35 а то и больше детей в классе. Это тяжело даже обычному нормотипичному ребенку порой, правда? Когда постоянно в классе шум, балаган. Может быть, у меня нету СДВГ, да, гиперактивности, дефицита внимания, но у меня есть чуть-чуть склонность туда. И в таком балагане я уже не могу сосредоточиться, учиться. Что происходит? Родители идут и выписывают себе направление на вот эти вот корзины помощи, потому что, ну, не может ребенок в таком учиться, но хотя бы у него будет два раза в неделю учительница, которая будет помогать ему сосредоточиться и проходить контрольно и делать это. И что происходит? У нас половина класса с корзинами, мы просто физически не можем столько обслужить детей особенных. То есть сама вот эта вот аудитория особенных детей сильно раздувается из-за этого, из-за самой системы.
3: А тогда хотелось бы знать, вот что можно сделать. Mm-hmm. То есть вот, ну, пока что вроде как бы, да, все видят, что идея в том виде, как она реализуется, провалилась, mm-hmm. но закон же продолжает действовать и в этом году тоже. То есть я понимаю, что механизм очень инерционный, конечно, как иначе, но ведь это же дичь, мы продолжаем как бы делать то, что уже доказало свою несостоятельность. То есть сразу бы разгружать классы, что-то делать на практике, что поможет. Но я так понимаю, что в этом году тоже ничего не произойдет.
5: Очень бы хотелось, чтобы произошло в этом или в следующем. По крайней мере, я бьюсь как могу, да, и говорю про это везде, где только можно, и приглашаю всех тоже про это говорить. Очень хотелось бы, во-первых, уменьшить количество учеников в классах, хотя бы там, где есть дети с корзинами внутри, да. Это первое. Во-вторых, дать дополнительные курсы штельмует образования учителям в классах, в которых есть такие... такие дети, да, особенные. Во-вторых, дать больше часов психолога, потому что психологи разрываются просто, да. Это, конечно, зависит от города, где-то больше психологов, где-то меньше, но в системе, вот, насколько я работаю, да, моих коллег я знаю, то мы просто, вот, просто успеваем прибежать из Мисгерет в Мисгерет, из школы в садик, из садика в школу, поговорить с учителями, и действительно не хватает часов на то, чтобы достаточно уделить внимание тому учителю, которого это требуется.
3: Ну, понимаете, меня очень напрягли там ваши слова, что, к сожалению, писать, что нужен там тьютор, допустим, не стоит, а лучше написать, что нужен логопед, потому что все равно не дадут, как бы, да, на тьютора. Ну,
5: потому
3: вот ведь в чем ужас.
5: Просто, да. Да.
3: Я еще хочу... Я понимаю, что ни вам, ни мне, собственно, не так важно, кто виноват, важнее, что делать. Но, тем не менее, вот я, насколько читал, ну, специалисты же предупреждали. Ведь говорили накануне введения этого всего закона. Говорили о том, что может быть что-то похожее. Но кто-то же проигнорировал это. Кто-то же подписал все эти приказы. Но я не знаю, кто-то вообще понесет ответственность. Или это как всегда, как бы, когда все хорошо, то вот тебе награда. А когда все не так, то как бы, ну, виноваты все.
5: Я, честно говоря, лично не знаю, кто это подписывал. Но мне кажется, задачу нужно поставить так. Мы сейчас находимся в каком-то переходном периоде. Да, мы сделали там ошибки, и пошло не так. И главное это увидеть и трансформировать. То есть не отказаться от этого и сделать шаг назад, а все равно идти вперед и трансформировать это в какую-то удобоваримую, хорошую систему, и улучшать ее, улучшать и улучшать. И делать это реактивно. То есть мы что-то поменяли, посмотрели, как пошло. Обязательно реагировать, обязательно считывать, брать этот фидбэк и менять систему. И на самом деле мы уже находимся, ну, в 21 веке. У нас развитие в любой сфере идет очень-очень быстро. Возьмем маркетинг, технологии, неважно что. И всегда уже система идет не так, что мы ее продумали и внедрили, а система идет так, что мы постоянно делаем новые разработки, да, посмотрите, на что делается в программировании, например, да. Так и здесь. Система должна меняться, она должна адаптироваться. У нас есть же искусственный интеллект. Ну, пожалуйста, у всех учителей уже он стоит, да, на телефонах. Я просто это вижу. Вот. И дети тоже делают домашние задания с искусственным интеллектом. То есть немножко взять это в расчет и интегрировать и эту часть, про которую мы говорим, да, это интеграция детей, но и все остальные, вообще, в принципе, обучение. Мне кажется, что та система, несмотря на то, что я представитель этой системы, да, я, по идее, изнутри ее должна ее хвалить, но я не могу не говорить правду, что система, и я работала в школьной системе в разных странах, да, не только в Израиле, и я вижу, что везде-везде она очень отстала от современности, нам пора ее обновлять, почему бы не делать это в Израиле?
3: Да очень хотелось бы. И на самом деле, вот я читал статью, как-то было не по себе, потому что сейчас придется, так сказать, выгребать из гораздо более сложной ситуации, чем это было накануне внедрения закона. По-моему, в общем, такая печальная история. Я благодарю школьного психолога Полину Житомирскую за честные и точные ответы. Доброго дня, счастливо, и буду надеяться, наверное, вместе с вами, что как-то все-таки ситуация потихоньку выправится. Прежде всего, наверное, нужно разгружать классы. Я думаю, что с этого начать, мне кажется.
5: Да, да. Большое спасибо.
3: Счастливо,
5: до свидания.
3: Счастливо. Всего вам доброго. Мне бы хотелось здесь, знаете, сказать так, это бодро и круто. Мы продолжим следить за ситуацией. Да толку-то что? Просто сотворили очень грустное дело, как бы вместо того, чтобы ситуацию выправить и улучшить. И идея была правильная. Но ладно, давайте, может быть, о хорошем. Вот после долгого ожидания в Израиле открылись магазины Sephora Collection. Без огромных каких-то очередей, но при изрядном наплыве покупателей открылись два специализированных магазина в торговом центре Зриэли в центре Айалон и еще пять внутри магазинов импортера Glam42. И тут я хочу передать слово экономисту, экономическому обозревателю, редактору сайта 9 канала Андрею Харазову. Я приветствую вас, Андрей.
6: Утро доброе.
3: Как-то вы печально сказали. Я сейчас упакую, как говорится, три в одном. А что такое для непосвященных, для допытливых, как говорилось в анекдоте, что такое Sephora Collection, почему ее так долго ждали и чем это хорошо для евреев?
6: Ну, я у нас такая французская косметическая марка, довольно известная, довольно популярная. Я как бы как мужчина, да, как представитель не самой прекрасной половины человечества, не очень, честно говоря, разбираюсь в том, зачем в Израиле еще одна такая марка, когда заходишь в эти самые магазины косметические, там, санитарные, в них и так уже хватает, на мой взгляд, всяких косметик, но... Появилась еще вот одна, да, там она продает всякие помады, там тональные крема, какие-то еще вот такие вот вещи. И очень по ней действительно в Израиле страдали последнее время. Я видел, появляются публикации, то собираются продавать в Израиле эту Sephora, то потом вдруг передумали продавать, то потом опять начинают продавать. И вот, наконец, она действительно появилась. И действительно большой был очень ажиотаж по этому поводу со стороны прессы, с женской стороны. Так что вот действительно очень эту французскую косметику здесь ждали. Единственное, что когда она появилась, вот сравнили цены на нее в Израиле и в других местах, и выяснили, что здесь она не такая дешевая, как в этих самых других местах. И это довольно сильно разочаровало многих.
3: Андрей, но вы же, я не знаю, может, вы интересовались, потому что мы говорим сейчас как мужчина с мужчиной, но, может быть, вы интересовались окружающих вас в пространстве мировом женщин, а чем Sephora лучше, чем все остальные крема, помады и так далее? Что там такого волшебного, от чего женщины сразу станут счастливыми?
6: Ну вот, я, честно говоря, нет, не интересовался, потому что как-то, ну, не знаю, в голову не пришло. Я больше экономическую сторону вопроса обычно меня интересует, чем качество косметики. Насколько я понял, там у этой Sephora огромное количество всяких наименований и всяких разновидностей. Там больше 300, говорят. И среди них эта самая Sephora Collection, она тоже выделяется тем, что она, с одной стороны, недорогая, с другой стороны, она считается какой-то там качественной, яркой и тоже какой-то разнообразной, так сказать, много всяких оттенков, и поэтому, несмотря на довольно большое количество уже имеющейся в Израиле косметики, тоже очень ее ждали. Ну, скорее всего, это просто как бы магия бренда, что называется.
3: А, да, ну, в моде это дело частое. Хорошо, но судя по репортажам, которые я видел, то есть судя по резонансу, это какая-то действительно какой-то важный прорыв и в экономической части. Это важное событие на фоне того, что происходит, или, как бы сказать, немножко преувеличено важное?
6: Ну да, там как бы говорилось, что речь идет о сочетании цены и качества, поскольку считается, что это бюджетный сегмент. В принципе, в Израиле, да, действительно много всяких помад, кремов и там туши и теней, но они довольно дороги, если там посмотреть на тюбик, да, либо они дорогие, либо они как бы не очень качественные. Вот, считалось, что это и французская косметика такая, что она одновременно не очень дорогая. Выяснилось, что, допустим, но выяснилось, что вот один тюбик там помады, который в Израиле стоит, я видел, который, в смысле, с границы стоит 60 шекелей, здесь стоит, скажем, 75, а тот, который там где-то стоит 52 шекеля, как бы в переводе на наши деньги, здесь он стоит 60 с чем-то и так далее. Хотя это небольшая, в принципе, такая наценка, будем считать так, но тоже это опечалило многих, поэтому именно, видимо, идет речь про сочетание бюджетности с качеством, которое в Израиле эта бюджетность немножко стала прихрамывать, уже стала не такой бюджетностью, а побольше шекелей на 10-15. Но, тем не менее, все же это остается довольно бюджетным сегментом, можно сравнить даже с ценами на какую-то не очень качественную восточноевропейскую и даже китайскую косметику, но как бы французскую при этом, да, и довольно популярную марку в мире, что говорит о том, что ее все-таки охотно покупают, более охотно, чем какую-то некачественную заваляющую по таким же ценам. Так что вот, угу. В принципе, это дешевизна плюс
3: но
6: Франция.
3: У меня, ну, я понял, спасибо, да, дешевизна плюс Франция, но как-то, судя по тому, что здесь это дороже, наверное, очень многие, кто имеет возможность выезжать достаточно часто за рубеж, будут все равно покупать это там.
6: Ну, смотря, я посмотрел вот как бы этот диапазон, эту разницу, этот зазор, и я так понимаю, что он не очень большой, то есть если учесть там цену в 60 шекелей с границей ориентировочную и 75 у нас, вряд ли кто-то будет действительно ждать, пойдет купит все-таки здесь за 75, так что это уже, в принципе, такие уже охи-вздохи несколько натянутые.
3: Угу.
6: А в Израиле известно, что ценообразование, оно несколько суровее обычно, чем в Европе.
3: Да вот я хотел спросить, да почему это так вышло, что у нас дороже-то?
6: Ну, известно, что у нас, в принципе, в конечном итоге все дороже. На это влияют и налоги, и то, что здесь есть наценка на минимальную аудиторию. Если в Европе, допустим, импортер или там дистрибьютор может ориентироваться сразу на кучу магазинов, да, причем не в одной стране европейской, если там та же французская косметика, а свободно там товары по всей еврозоне кочуют в грузовиках там или в самолетах, то в Израиле все довольно ограничено. Мы живем на острове, на экономическом острове, и один и тот же дистрибьютор, который здесь закупает партию, не может рассчитывать на то, что он будет сбывать часть этой косметики в Израиле, часть в соседней Иордании, часть там, не знаю, в Египте, часть там еще в Рамале. Это все как бы он закупил, и он изолирован. И поэтому нет у него возможности оптовых больших партий, действительно небольших, а огромных, как это происходит в других местах. Другие страны, сама по себе страна маленькая, и нет возможности как бы сбыта рядом. Это существенная часть вот этой как бы в Израиле наценки на вот этот экономический остров. Кроме того, налоги у нас действительно высокие, и вообще все дорого, как мы знаем, включая коммунальные платежи для бизнеса, включая зарплаты, что тоже приводит к тому, что сам товар становится дороже продаваемый, чтобы все окупить, всю эту цепочку.
3: И последний вопрос. А что мешало коллекции появиться раньше? Это что, были какие-то экономические битвы? Что происходило так долго?
6: Я думаю, что это тоже, видимо, и соображение рентабельности, поскольку косметика это действительно она бюджетная, если она здесь будет продаваться с наценкой, то это с точки зрения распространителя значит, что ее будут, возможно, покупать все-таки не так охотно, при всем ажиотаже, как ее покупают по более демпинговой, скажем так, цене, поскольку 60 шекелей там за тюбик помады, это действительно для качественной косметики очень и очень недорого, что здесь ее будут покупать за 75. А во-вторых, насколько я понял, хотя это гласно не обсуждалось, что были еще колебания со стороны самой французской, самого французского mm-hmm. этого бренда по поводу репутации, если в Израиле начнет продаваться, не будет ли бойкотов, шмайкотов там всяких отрицательных mm-hmm. mm-hmm. компаний, но в конце концов все-таки как-то устаканилось.
3: Ну что ж, спасибо за комментарий. Это был Андрей Харазов, экономист, экономический обозреватель и редактор сайта 9 канала. Спасибо большое.
6: Всем пока.
3: Я хотел поднять настроение, я хотел, чтобы эта новость прозвучала прям бомбически здорово. Ну, удалось, не на 100%, скажем так. Вот зато следующая, я надеюсь, следующая новость, она все-таки будет оптимистичней и нас порадует. Значит, исследователи из Венского университета провели МРТ-сканирование собак. Если кому интересно, породы бордер-колли. Пытаясь выяснить, реагирует ли их собачий мозг на позитивное и негативное выражение человеческого лица. Ну, в принципе, значит, да, но все очень непросто. Вот интересно, как собак-то помещали в МРТ-сканер. Там и людям-то неудобно, я знаю, вот, по себе и по другим. Но вот как-то выдрессировали. С нами на линии ветеринар Алексей Голованов. Здравствуйте.
7: Добрый день.
3: Значит, я не вам, естественно, вы знаете, а слушателям просто скажу, что подопытным показывали фотографии радостных и нейтральных выражений лиц, и собаки демонстрировали повышенную активность мозга, когда видели счастливые лица, в отличие от нейтральных. Я уверен, что вы это знали еще до венских экспериментов.
7: Не только лиц, но и морды других собак.
3: Да, так. Ну, мы уже, ладно.
7: Вот, потому что на самом деле это не первый опыт, а как бы было доказано, что собирали пот от людей, которые боятся, да, было что-то страшное им рассказано. Вот, вторые, от вторых, которые были радостные, и собаки тоже как бы это дело четко чувствовали, абсолютно одинаково, да, они задерживают взгляд на там, где как бы рот и глаза, это основные, тоже проводили сканер, именно как вот за глазом следят, да, как он двигается, и обнаруживали, что там, где собаки концентрируют свое внимание, это именно рот и глаза, то есть это именно мимика. Они четко удерживают там большую часть времени, когда они хотят понять, а что же происходит с хозяином, с животным, неважно, чтобы понять, оценить, считать, или это опасность, или это здесь все хорошо.
3: Но, насколько я понял, опять-таки венцы с их МРТ-сканированием сообразили, утверждают, что собака отличает грустное лицо от испуганного и сердитое от испуганного. А вот различить сердитые и грустные лица она, собака, не может. Ваши наблюдения, в общем, как-то с этим согласуются? Или я вообще не знаю, а насколько вам, как опытному, практикующему человеку, профессионалу, кажутся интересными вот эти эксперименты? Они вообще сильно нужны?
7: Ну, я не знаю, нужны ли они или нет, но человек всегда стремится, после того, как он поел, и у него желудок полный, да, он стремится что-то узнать новое, интересно.
3: Вот,
7: так как у нас все-таки общество сытых людей, то есть они пытаются что-то еще узнать интересное и рассказать. Я как бы из практики вижу, потому что животное четко понимает, кто перед ним находится, или его боятся, или его не боятся. Это просто вот видно сразу, да. То есть когда приходит хозяин, который четко понимает, как бы что происходит, хозяин, который не может свое животное как бы удержать или на него как-то воздействовать. То есть они четко понимают голос, они четко понимают мимику. У них совершенно как бы развиты, видимо, эти части мозга. Опять же, я не был собакой, не был кошкой, я не знаю, что там происходит, да. Вот, но я вижу как бы реакции и каждый день. 50-60 животных за день проходит, и ты понимаешь, что да, есть животные, которые просто за счет там агрессии или трусости, как бы они могут это не показывать, да, но адекватные животные, которые вот с ними можно как бы вступать в диалог такой, да, да, разговаривать на уровне жестов, глаз, мимики, тона и всего остального, это четко работает, абсолютно четко.
3: Но они действительно не могут отличить грустное лицо и сердитое лицо?
7: Ну, давай даже начнем с человека, да, вот есть эмоджи, которые сейчас все друг другу посылают, я тоже там не могу отличить, где вот грустный, а где такой, то есть, ну реально, да, поэтому я не думаю, что это настолько важно, да, как бы главное, чтобы четко определить, где страх, и где радость? Все остальное промежуточное, это нейтрально, оно не несет какой-то нагрузки в плане, что это не представляет опасности. Потому что главное как бы тема, это считать опасность и считать радость. И, соответственно, вести себя адекватно и как бы быть в теме, и, соответственно, или получить вкусняшку, да, или чтобы приласкали, или же куда-то спрятаться, чтобы тебя, не дай бог, не нашли по этому выражению. Вот. То есть я думаю, что это все про практические вещи, а не какая-то там как бы... Знаешь, как сказать, психология. Здесь все четко, да. Выжить и получить удовольствие, все.
3: Ну, по мнению ученых, значит, собаки эволюционировали рядом с людьми таким образом, чтобы понимать наши выражения, как вы говорите, да, и сотрудничать с нами. Как вы полагаете, эволюция еще может помочь собакам лучше узнать нас, или все возможное они для нас уже сделали?
7: Ну, я не знаю, сейчас уже вроде как, ну, я вот так анализирую, да, и думаю, для чего люди держат собак сейчас, да, ну, нету какой-то необходимости прям вот такой жесткой, особенно когда это маленькая собака в доме, в котором там, в квартире, да, когда собака на периметре стоит, и у тебя, ну, что-то охранять. Вот, или ты идешь на охоту, это понятно. Но сейчас 85-90% всех собак, они живут как бы именно как привычка, это так же, как религия, да, то есть откуда религия? Она с нами давным-давно, вот, животные, кошки и собаки, они тоже с нами. Вот, поэтому это часть культуры. Я не думаю, что они могут что-то узнать или что-то потерять со временем, да, но у каждой породы есть свои особенности, поэтому здесь нельзя обобщать.
3: Я, честно, сейчас не научно скажу, но я вообще в душе-то я собачник, просто, ну, ситуация такая, что не могу держать собаку в данное время, но очень их люблю, и мне иногда кажется, когда я вижу человека, хозяина, выгуливающего собаку, что вот просто и смотришь в собачьи глаза и думаешь, это просто нам для наслаждения Бог послал, вот честно.
7: Да, естественно. Это просто... Как Италию он создал для себя, потом итальянцам отдал. Также... Так что это да. Но я говорю, это уже часть нас. Это никуда ты не денешься, это уже часть нас. Кто-то собачник, кто-то кошатник, да, то есть реально, потому что ты четко видишь, что есть люди, которые обожают кошек, есть люди, которые обожают собак, есть которые и там, вот, есть те, которых ненавидят по какой-то причине. Может быть, ведьмы были в той жизни, я не знаю. Вот, ну, всякие варианты. Видите, но я тебе говорю, это уже часть нас, мы никуда от этого не денемся.
3: Мы вынуждены употреблять термины такие бог, ведьмы. То есть, в общем, что-то такое высшее вне нас. У меня есть один вопрос, я сейчас злоупотреблю своим положением и удовлетворю личное любопытство. Все-таки мы отдали должное венскому эксперименту. Хочу спросить, я очень часто вижу, больше того, когда я выгуливал каких-то других... собак, там, чужих, да, ты сталкиваешься с таким вот моментом. Вдруг в какой-то момент времени собака останавливается. Она не идет. И я видел, как хозяева просят, обнимают их, видел, как тянут на силу и совершенно бесполезно поводок. Что происходит в этот момент, когда собака просто вот решительно отказывается подчиняться?

0: протянете. Вот, то есть это один из вариантов. То есть как бы есть, опять же, все это страх, есть эксперимент исследовательский, да, то есть там, потому что нашим, неважно, или собака, или кошка, или человек, управляют всего несколько инстинктов. Это пищевой, половой, защитный, все. Это три рефлекса, которые как бы дают нам вот эту всю гамму как бы эмоций, которые мы испытываем, и вся наша жизнь, как бы она построена вокруг этого. Да, там много всякой психологии, там много всяких движений, вот, но везде ты четко чувствуешь, у тебя или где-то еда, или где-то там была, например, кобель, да, там сучка, которая текла, вот, или какой-то страх, какое-то что-то напугало, и все эти вещи, они вызывают такой отказ, потому что это гораздо сильнее, нежели чем желание хозяина куда-то тянуть собаку, то есть ей или страшно, или интересно, или страшно интересно.
1: Окей, спасибо за комментарий. Это был замечательный ветеринар Алексей Голованов. Спасибо вам, спасибо.
0: До свидания, всего доброго.
1: Счастливо, всего доброго. Спасибо. Ну и переходим к ивриту для души, да. Гали Городецкой. В студии звукооператор Дмитрий Каранцов, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Но сейчас у нас есть изменения, и снова в студии наш коллега, журналист Кан Река Габи Вольфсон. Габи, слушаем тебя.
2: Добрый день еще раз. Предварительное сообщение о теракте в Иорданской долине, неподалеку от деревни Уджа. И один израильтянин получил ранение средней степени тяжести. Пока дополнительной информации нету, не очень понятно, что там произошло. Я подчеркиваю, речь идет о предварительной информации, о подозрении на теракт. Силы армии получили сообщение о нападении на израильтянина в неподалеку от деревни Уджа. Это деревня в южной части Иорданской долины. И пока, собственно говоря, это вся информация, которой мы располагаем. Подозрения на теракт в Иорданской долине. Нету дополнительной информации. Вот я пытаюсь сейчас ее собрать одновременно с нашей беседой. Бригады скорой помощи прибыли на место и оказывают медицинскую помощь раненому. Что там произошло? 24-летний израильтянин получил ранение средней степени тяжести в результате нападения неподалеку от деревни Уджа. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. На месте, разумеется, находятся силы безопасности. Следим мы за развитием событий.
1: Будем следить.
2: Это
1: спасибо большое.
2: Это которая известна на данный момент.
1: Габи Вольфсон, спасибо. Ну... Сейчас мы, я надеюсь, перейдем грустно, но, тем не менее, я надеюсь, что мы перейдем к уголку иврита, или это сегодня не будет востребовано, я не знаю. Пока пробуем определиться с нашим дальнейшим порядком развития событий. Может быть, появятся какие-то новости у значит, Габи, или же мы пока... Пока ждем уголка иврита или слушаем музыку. Давайте немножко музыки тогда.

0: Мы следим за развитием событий. Естественно, если последует продолжение, мы снова воспользуемся приглашением. А, ну хорошо, но пока у нас есть уголок иврита, давайте попробуем все-таки что-то из иврита. Поехали.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. Вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бегед» в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бегед» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым». «Бегуд» – это одежда как концепция, то есть «ханут бгадым» – магазин одежды, но «уконе гарбе бегуд». То есть он покупает много одежды. Или «гарбе бгадым» тоже. «Бегуд» пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата, там пишут «бегуд». Теперь «бегуд в ган-аля». Ган-аля, то есть обувь. На-аляем вообще любая обувь и как концепция ган-аля через айн. Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень бет, гимель, далит, кроме одежды, он еще обозначает предательство. Бегуд это одежда, но бгида это предательство. И глагол предавать левгод обязательно употребляется с предлогом б. Убагад б мишу, убагад ба, убагад б молэдет. Да, то есть он предал ее или предал родину. Бгида предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? Платье будет «симля». «Симля» – «син мэм ламед хэй». И множественное число у него смолет. Почему не симлет, а смолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события смахот. Есть такое выражение нитраэби смахот. Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма – кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто кфафа. Например, есть выражение «лизрок кфафа» – бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. «Лизрок кфафа», «легарым кфафа» – поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма – кифефа. Далее. Рубашка. Блузка или рубашка – хульца. Корень хэт ламет цадик. Здесь у нас, в общем, интересно, что корень, он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед. Да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер, тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлоц на алаим – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что апкак нехлац мэ бакбук, то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, лехалец в пиэле – это кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. Хилюц, да, ехидат хилюц, допустим, это МЧС. Теперь, с третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда, в смысле не верхняя одежда, а верхняя часть. То есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка, чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем. У нас тут корень каф нун самых. Тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому михнасаем. Некоторые говорят михнас в единственном числе, это не совсем грамотно, но когда мы говорим, допустим, михнас кацар, то есть шорты, или михнас джинс, то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка, чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавов, она тоже гуфия. От слова гуф – тело. Еще маечки, приталенные вот девичьи, называют бэггит гуф. Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют гузия. Почему? Потому что это сочетание двух основ. Гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер. Такая совсем коротенькая маечка называется гузия. Теперь, тахтоним – это трусы, потому что они метахат ла бэгет, да, нижнее белье. Тахат – что-то нижнее. И вообще белье называется леваним. Да, леваней нашим, леваней говорим, то есть женское и мужское белье. Горбаем. Это у нас носки в единственном числе геров. Далее. Галстук. Если кто-то когда-нибудь будет надевать здесь галстук, то это анива через айн. Пиджак. Это джакет, то есть используется только... французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово «меиль».
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
8: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
9: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подозрение на теракт с применением холодного оружия в Иорданской долине возле деревни Уджа. Только что поступила информация о том, что палестинец нанес удары ножом молодому израильтянину 18 лет. Согласно первоначальным сведениям, состояние раненого оценивается как средней степени тяжести. Корреспонденты КАН Итай Блюменталь и Хаим Голдич передают, что к месту инцидента прибыли подразделения сил безопасности. Дополнительной информации пока не поступало. Согласно утверждениям палестинских источников, еврейские поселенцы подожгли несколько автомашин в деревне Осрин, расположенной к югу от Шхема. Они также намалевали надписи, в которых содержались призывы к отмщению за убийство майора запаса Бенаяху Мелета в теракте в деревне Тель в прошлом месяце. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Выборы 2026. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подверг резкой критике главу правительства Биньямина Нетаньяху за то, что тот не зарезервировал место для министра Май Голан в предвыборном списке Ликуда. Бен-Гвир указал, что, по его мнению, премьер-министр готовит почву для создания коалиции совместно с Гади Айзенкотом. «Я не согласен с теми действиями, какие предпринял глава правительства в отношении Май Голан и Тали Готлиб. Я считаю, что такие женщины являются достоянием Ликуда. У меня создается такое впечатление, что действия Нетаньяху направлены на создание правительства с Айзенкотом. В окружении Биби есть люди, которые стремятся к созданию именно правительства национального единства. Без меня», — подчеркнул Бен-Гвир в интервью корпорации КАН. Кандидат в депутаты Кнессета от партии «Демократия» Моше Редман Абутбуль в интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на радио Канрека подверг резкой критике планы нынешнего правительства по расширению строительства в зоне И-1. По его словам, подобный шаг подорвет позиции нашей страны на международной арене и приведет к тяжелым экономическим последствиям для всех граждан Израиля. «Из-за фантазий смотрящей Бен-Гвира мы продолжаем скатываться в пропасть международной изоляции», подчеркнул Абутбуль и добавил: «В условиях давления со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза расширение строительства в данной зоне – это глупость со всех точек зрения. В итоге последуют новые отказы от сотрудничества с нами в научной сфере, а также отказы на поставки нам вооружений», – заявил он. Напряженность в регионе Персидского залива. Как мы уже передавали ранее, секретарь Высшего совета по национальной безопасности Ирана Резаи выступил с угрозами причинить ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов в том случае, если они продолжат осуществлять экономическую блокаду Исламской Республики. Он, в частности, подчеркнул: «До настоящего момента мы не подвергали атакам и не ставили под угрозу экономические интересы Соединенных Штатов. Мы наносили удары по американским базам, поскольку американцы атаковали наши военные базы. Если в Вашингтоне будет принято решение о введении против нас специальных санкций, мы нанесем удары по объектам энергетических компаний, расположенных как в нашем регионе, так и за его пределами», — указал Резаи. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что в интервью иранскому государственному телевидению Резаи отметил, что вопреки утверждениям представителей Белого дома, Армузский пролив остается закрытым для морского судоходства. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.
2: И снова рад приветствовать вас, уважаемые радиослушатели. В студии по-прежнему звукооператор Валентин Соломенко, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире второй час программы «Бокер Тов, Исраэль». Личные истории. Израильский гимнаст Артем Долгопят в третий раз стал чемпионом Европы в вольных упражнениях. В Загребе он выиграл финал, получил за свое выступление 14,466 балла и вновь, как в 2020 и 2022 годах, поднялся на высшую ступень пьедестала. Председатель Федерации гимнастики Израиля Ави Саги прокомментировал это событие так: он сделан из того материала, из которого получаются великие гимнасты. На линии с нами сейчас Артем Долгопят. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А как было в детстве? Вот уже тогда проявлялся этот характер и этот материал, как говорит Ави Саги, или все было вот не так очевидно? Я знаю, что отец ваш был гимнастом, а как у вас развивалось это все?
3: С детства говорили то, что у меня есть потенциал и как бы хорошие данные для гимнастики, вот. Но, например, если взять уже подростковый возраст, по юниорам я выступал, но каждый раз я приезжал на соревнования, каждый раз у меня не получалось, и это была очень сложный период и много раз хотелось бросить, но, к счастью, семья мне не позволила этого.
2: Не давали, да, уйти?
3: Да.
2: Когда вы сами поняли для себя, что хотите быть гимнастом, и когда поняли, что можете быть чемпионом?
3: Хотение было всегда, как бы это, скажем так... Я полюбил это с первого же дня, когда я зашел в зал с 6 лет. Я тренировался, а потом мы переехали в 12 лет в Израиль. Когда мне было 12 лет, я продолжил здесь тренироваться. Вся моя жизнь, скажем так, была вокруг гимнастики. Вот. И как-то, с одной стороны, не хотелось бросать то, что я начал уже, и... Опять же, семья меня очень сильно поддерживала, и тренера, и и так вот я остался, и потихоньку набирал темп и набирал.
2: А когда поняли, что вот можно зайти на высшую ступень пьедестала во время каких-то соревнований, здешних или зарубежных?
3: Опять же, мне говорили то, что вот, ты можешь, ты... Я, в принципе, исполнял очень хорошие комбинации по базе и конкурентоспособные, но не всегда получалось. И, скажем так, первый раз у меня получилось это в 17 году, когда я завоевал свою первую серебряную медаль на чемпионате мира. И тогда, скажем так, раскрылся весь...
2: Поняли, что можете?
3: Вся задумка.
2: Вот очень редкое, мало кем исполняемое тройное сальто назад. Кто изобрел? Вы сами решили или тренер, или вместе с тренером?
3: Изобрели этот элемент еще в 90-х. Последний раз его делали где-то в 2000-х, и в 2017 году мы решили попробовать вернуть его. Вот, я долго работал над этим элементом, и потом я поехал на соревнования в Баку, в Азербайджан, и там хотел исполнить этот элемент после примерно 15-17 лет перерыва, когда никто не делал, и у меня... Не до конца получилось, я приземлился на шею, Это было очень страшно и опасно, но, скажем так, оттуда я вышел, и у меня была трещина в пальце, потому что когда я приземлился, меня накрыли мои же ноги, и я упал на руку. И в тот же год, через два месяца после этого падения, я первый раз попал в финал на вольных упражнениях на чемпионате Европы. Я занял 4-е место. На третьем месте стоял Шатилов Александр. И в тот же год я взял серебряную медаль на чемпионате мира. Поэтому я говорю то, что после вот этого падения на голову у меня началась моя хорошая карьера.
2: Артем, кто сейчас главный ваш соперник? Арсений Духно?
3: Ну, я думаю, у меня всегда главный мой соперник — это я сам.
2: Окей, да.
3: Вот. И, ну, конечно же, есть очень много сейчас молодых гимнастов, которые очень потенциально, и британцы, и россияне, и еще много-много кого. Но мы пытаемся сделать все возможное, чтобы оставаться там же и быть всегда впереди.
2: Ну, вам удается. Но все-таки, Артем, 29 лет, невероятно сложный вид спорта, очень непростая, абсолютно триумфальная, но очень непростая карьера, травмы, боль, преодоление, вы сами только что об этом говорили. Есть планы на будущее, спортивные или тренерские, может быть?
3: Да, конечно, я потихоньку начал строить, скажем так, день после. Во-первых, я с моим другом хорошим, мы открыли кружки в Ришон-ле-Ционе по спортивной гимнастике.
2: Очень хорошо, что вы сказали, пусть люди знают, да.
3: Угу. Да, во-вторых, как бы мы должны открыть зал по спортивной гимнастике хороший тоже в Ришон-ле-Ционе. Ну и плюс я начал делать лекции про свою спортивную карьеру.
2: Угу. То есть потихоньку, ну, как бы почву вы готовите, но продолжать будете пока что
3: на ближайшие годы. Да, конечно же, что самое важное – это Олимпиада, на которую мы готовимся.
2: Понятно. Артем, вы уже вписали свое имя в спортивную историю не только Израиля, но и мировую. Олимпиада, даст Бог, будет все хорошо. А чего сейчас хотите больше всего? Если не брать спорт конкретно, да, выступление там на Олимпиаде, а просто по жизни?
3: Не знаю. Я как спортсмен тяжело останавливаться, поэтому вот... После спортивной карьеры я бы, ну, хотел бы, конечно, поднять гимнастику в Израиле. Вот это пока что, скажем так, в спортивной сфере это самое, одна из важных моих предпочтений. Ну и, конечно же, не знаю, семья, все, что вокруг.
2: Это тоже на повестке дня? Это, кроме спорта, есть, так сказать, желание вот как-то по жизни все построить?
3: Да, конечно, конечно.
2: Ну что, Артем Долгопят, трехкратный чемпион Европы, большое-большое вам спасибо и удачи во всем, и в спорте, и в жизни, во всех задумках и мечтах, которые вы для себя наметили. И мне очень приятно сказать, что вот у вас уже есть кружки, и я думаю, что все дело кружками не ограничится, и что вы, в общем, и на тренерской стезе пойдете далеко.
3: Спасибо большое.
2: Артем, счастливо. Всего вам доброго. Удачи, удачи и удачи.
3: Бай-бай, спасибо. Bye.
2: На первом часе мы поговорили о том, что собаки, с помощью ветеринара Алексея Голованова, о том, что собаки, в общем, нас понимают худо-бедно. Ну, может быть, не так до конца, как хотелось бы венским исследователям, но, в общем, как-то есть между нами коммуникация. Мне кажется, что в связи с, может быть, с людьми сейчас дело, я поясню сейчас, да, дело сложнее, потому что, мне кажется, в связи с мощным развитием технологий за очень короткое время возникла уникальная в истории ситуация. Передовые отряды, ну, авангард, так сказать, усвоили и освоили мир высоких технологий настолько гармонично и всеобъемлюще, что, может, и хотели бы, но вряд ли смогут полноценно общаться с арьергардом, теми, кто в силу возраста или адской гуманитаризации мозга или условий жизни еще живут в рамках прежней вселенной, не успевая меняться в ногу с технологиями. Ну вот об этом хотелось бы поговорить с очень интересным человеком. Я не знаю, у нас есть пока несколько секунд, мы пока не можем связаться. Так, ну что, мы тогда пойдем дальше, к следующему нашему разделу, к следующей рубрике «День в истории», потому что рубрика, в которой мы разговаривали сейчас с замечательным спортсменом Артемом Долгопятым, это была личная история, тоже рубрика программы. Сейчас попробуем перейти к рубрике «День истории». Я надеюсь, что с кем-то мы свяжемся, что мы сегодня все-таки поговорим об отсутствии, о сложностях коммуникации между людьми, и мне кажется, эта тема очень важная, или же сейчас поговорим вот о каких-то исторических событиях в рубрике «День в истории». Вот, да, значит, про день в истории мы уже будем говорить. Сегодня, 23 августа, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Он также известен как день черной ленты, Black Ribbon Day. Это день, когда был подписан договор о ненападении между Германией и СССР и секретный дополнительный протокол, ну, невероятного цинизма, конечно, события, разделившие Европу на сферы влияния в 1939 году. Провозглашен сей день Европарламентом 2 апреля 2009 года, совсем недавно. На линии с нами журналист Борислав Проченко. Привет.
4: Добрый день, Игорь. Добрый день все, кто в студии. Здравствуйте, все слушатели радио.
2: Знаешь, сначала как-то хотелось всерьез воспринять этот день почему-то и как-то привлечь историка, который бы еще раз рассказал нам о секретном протоколе, о договоре о ненападении. А потом почему-то мне показалось, что как бы все настолько очевидно, что здесь, наверное, не нужны студии высокоученые, что здесь нужен трезвый, может, и беспощадный взгляд журналиста. Тебя я знаю как человека ироничного и очень, так сказать, продвинутого в этом направлении и здравомыслящего весьма. Я хочу тебя спросить так, всегда, пожалуйста, Слава, кому, по мысли Евросоюза, надлежит строго помнить про 1939 год? России, которая, значит, разогнала общество «Мемориал», нынешней России, которая развязала еще и войну, или Германии, где на днях вот практически прокатное удостоверение не дали фильму Уве Болла «Гражданин Мститель». Ну, в общем, потому что там, ну, как бы ставятся неприятные вопросы. То есть фильм-то, может, и плохой, неважно, не это оцениваем, но вопросы ставятся очень актуальные, очень злые и очень неприятные. Легче не заметить и не выдать прокатного удостоверения. То есть вот для Германии и России это все замечательное действие приготовил Европарламент или для других стран. Вот, как тебе кажется?
4: Я, во-первых, хочу сказать, что, увы, так сказать, иронизировать здесь не о чем. И, то есть нету той почвы, который дал для, повод Европарламенту, Европе обратить внимание на это явление и поставить в одну линию нацизм и сталинизм, объединить их в одну дату, как два режима, которые беспощадно и целенаправленно угрожали не только всему миру, но и истребляли собственные народы. Это большая проблема. То есть как бы все знают, что с одной стороны история ничему не учит, как показывает жизнь. С другой стороны, вот эти вот иногда в Фейсбуке крутящиеся ролики, когда опрашивают нынешнюю молодежь, скажем, российскую, значит, дают им простейшие, казалось бы, вопросы из истории их собственной страны, и ответы не то чтобы даже не веселят, а ужасают. То есть они не помнят, что там было, то есть не помнят, не знают. что было несколько лет назад в их стране, не говоря о том, что было, значит, в середине 20 века, вот, когда вообще весь мир, ну или не знаю, старый свет охватило вот такое большое, непонятное, невесть откуда взявшееся явление, как нацизм и сталинизм, в как бы просвещенной Европе, одни уничтожать свой народ по национальному признаку, а другой по социальному.
2: Uh-huh.
4: Вот. И как бы вот сейчас, как, спустя годы, это трудно укладывается в голове современному человеку, ну, трезвомыслящему. Трудно объяснить, как, что откуда берется, что откуда взялось. Тем не менее, как вот если взглянуть на теперь уже с высоты прожитых лет на нацизм и сталинизм, то они прям кажутся близнецами-братьями. Вот, поэтому...
2: Так они и есть близнецы-братья, конечно. Да.
4: Вот, да. И в западном мире, опять же говорю, что, то есть, безусловно, эта дата возникла, ну, то есть, могла возникнуть. Кстати, ее инициатором вообще этого памятного дня, потому что праздником его это не назовешь.
2: Нет, конечно, да.
4: Да. Выступил еще на год раньше того, как его утвердили в 2009 году, правозащитник, чешский писатель и первый президент Чехии Вацлав Гавел. Вот, человек, который тоже не понаслышке столкнулся и с одним явлением, и с другим, так сказать. Вот, то есть, который точно знал. Но, значит, опять же, возвращаясь о том, что, говоря о том, что почему на эту дату или там на это явление и на то, что нужно об этом помнить будущим поколениям и учитывать, хотя бы пытаться, вот даже вот в такой день хотя бы по радио лишний раз в год в разных странах напомнить о том, что, значит, в середине 20 века, а теперь спустя 70 лет, очень яркие и как буйные ростки и сталинизма и нацизма расцветают снова. Значит, это могло возникнуть только в Европе. Почему? Потому что вот, ну, выбранная дата 23 августа 1939 года, когда был подписан этот пакт, это была единственная дата, когда два тоталитарных монстра выступили открыто, плечом к плечу, то есть сбросили маски. Один монстр антифашистскую, второй антикоммунистическую, и показали всему миру, что они вот едины в своей ненависти к остальному, не тоталитарному миру. Вот. Опять же, этот, как ты сказал, этот пакт имел исторические последствия. То есть начался откровенный захват земель и территорий, которые не принадлежали ни Германии, ни Советскому Союзу. А что для нас особенно так тревожно и опасно, то этот секретный протокол к этому пакту предусматривал, кроме всего, ну, кроме раздела Польши, Балтии, Финляндии, присоединения их там к Советскому Союзу и частичной Германии, он развязал Гитлеру руки для того, чтобы начать войну в Европе и не бояться в течение какого-то времени нападения или там противостояния со стороны СССР. Вот. И в отношении, кстати, развязал руки в отношении еврейского населения в Восточной Европе, впоследствии уничтоженного нацистами. Вот. Не так давно, в принципе, в Германии были опубликованы документы, в которых говорится, что Гитлер предложил СССР переселить на свою территорию 2 миллиона Европы из Восточной, 2 миллиона евреев из Восточной Европы. Вот, советские интернационалисты на это ответили, что в СССР уже достаточно евреев, то есть нам не жалко. Вот, таким образом, истребление евреев началось на всех захваченных Гитлером территориях. А НКВД в СССР начали массовые репрессии на, ну, так сказать, на территориях существования с изувером Гитлером.
2: Ты знаешь, Слав, в общем, ты меня немножко примирил с этим днем, который, в общем, меня производил какое-то бюрократическое немножко впечатление, потому что, ну, есть день капитуляции Германии, мы знаем про Нюрнберг, мы знаем какие-то ключевые вещи, но если это предложил Гавел, Человек невероятным, но уважаемый и прогрессивным человечеством. Пусть будет такой день, где мы помним, правда, я не понимаю, конечно, вот мы помним, а значит, при этом параллельно идет война России с Украиной.
4: Вот, кстати, по этому поводу, как раз год начала войны в Украине в 22-м году, сложный, неоднозначный европейский политик Урсула фон дер Ляйен, она председатель Еврокомиссии, выступая перед Европарламентом, сказала, с моей точки зрения, такую яркую и очень своевременную речь. Тогда она сказала, что вот сегодня, на тот момент, 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, эта дата имеет особое значение, обратила она внимание Европе. Вот уже, значит, к тому моменту несколько месяцев, как Путин вернул Европу ужасы войны, вот, и напомнил о том, что мир нельзя воспринимать как должное. Вот она сказала, мучительная память о прошлом, не просто отдаленное воспоминание, она нашла отклик в незаконной и неоправданной войне России против Украины. В 22-м году сказала Урсула фон дер Ляйен.
2: Что тебе сказать? Ты прав. Как бы ты примиряешь меня с этим днем, насколько это возможно.
4: Возможно. Я, опять же, то есть для Европы... кстати, в Вильнюсе это все тоже подписали в 2009 году. Для вот этой вот как сытой и спокойной Европы это все как и с одной и с другой стороны это был как страшный сон. Но благодаря тому, что значит такая дата существует, у нас есть повод и лишний раз и лишний полезный раз вспомнить о тех кстати, ужасных годах. Я хочу сказать даже сами цифры, что вот до из всех ужасов 20-го столетия наиболее значительными и масштабными, и, пожалуй, зверскими стали преступления тоталитарных режимов, не только угрожавших или там, не только боровшихся со всем миром, но и уничтожавших собственные народы, что привело к гибели более 100 миллионов человек. До падения Берлинской стены в странах коммунистической диктатурой жили почти треть населения планеты. И вот они, как хочется думать, должны еще помнить, так сказать, и условия, и последствия этих двух явлений, таких как сталинизм и нацизм. Вот, и вполне, я считаю, планомерно ставить их в одну линию, вот, и помнить о жертвах этих страшных.
2: Слав, спасибо тебе большое. Ну, ты знаешь, я хочу тебя еще оставить. Вас, Штирлиц, я попрошу остаться еще на минуту. Я хочу с тобой поговорить, как, опять же, журналистом, просто человеком. О том, о чем собирался поговорить, в свой черед. Ну, давай мы сейчас с тобой обсудим этот вопрос. Вот смотри, я сейчас... очень часто уже, не очень часто, не буду привирать, я достаточно часто, несколько раз столкнулся с тем, что когда я интервьюирую, например, совсем молодых людей, то они как бы разговаривают так, что я понимаю, что половине слушателей это просто будет уже не совсем понятно. То есть я настаиваю на том, что разница между теми, кто отлично освоился, молодые люди, которые освоили мир IT очень гармонично и всеобъемлюще, они, наверное, постепенно утратят точки соприкосновения с теми, кто в результате разных житейских условий остался на прежнем, как говорится, уровне. Да, мы знаем это. Это люди золотого возраста.
4: Да, если они не будут тесно общаться, да.
2: Они
4: прислушиваться друг к другу.
2: Они, может, и хотели бы, понимаешь? Может, и хотели бы. У них, боюсь, не получится. Вот они выбрасывают тебе 5-7 английских слов. Иди разбирайся.
4: Ну, я понял. Ты говоришь о молодежном сленге.
2: Конечно. Конечно. Да. И вот, смотри, никогда же в истории за такой короткий срок... Никогда за такой короткий срок не происходило так много технологических изменений. Все изменения были локальны. Там, телескоп, окей. Даже автомобиль. Да. Это не меняло принципов взаимоотношений как бы между поколениями. А сейчас на уровне одного поколения одни туда, другие сюда. Мне очень жаль, иногда бывают людей, которые просто теряются, я не знаю, в банке или на почте. Им трудно как бы что-то сделать. Они остаются как бы в прошлом, а молодые уже полностью растворяются в новом мире. Скажи, это можно было предвидеть? Или развитие технологий, небывалое в истории, не оставило времени даже на предвидение?
4: Ну, я хочу сказать, что с языковой точки зрения это явление было всегда. То есть всегда какие-то новые веяния, моды или вот тоже там технологические. То есть также было вот когда, допустим, тот же Советский Союз захлестнуло движение хиппи, и молодежь в значительной мере перешла на, так сказать, тоже англоязычные там термины и словечки, и адаптировали эти английские слова к русским, вот, типа «океюшки» и так далее. Вот, и тоже старшее поколение не понимало, если не хотело. Вот, это то же самое происходит сейчас. Каждое, действительно, сейчас гаджеты и вообще технологии развиваются с невероятной скоростью, видимо, сейчас это как бы такой период технического прогресса, вот, какой-то рывок, возможно, к апокалипсису, не знаю, это отдельная тема.
2: Нет, Слава, ну ты понимаешь, ты говоришь, да, всегда были, конечно, и жаргон, и словечки, но это были дела языковые, а сейчас это помножено на умение пользоваться технологией.
4: На технические трудности, да. Безусловно, да. Но на самом деле, как вот дети маленькие настолько легко осваивают новые технологии, они обращаются с телефонами, не то что там могут этот сайт построить или дьявола вызвать. Ну, то есть, на самом деле все достаточно просто. То есть, и вот эти инженеры, которые разрабатывают новшества технологические, они изначально, у них задача вот создавать так называемый интуитивно понятный интерфейс, чтобы каждый человек, даже не зная, с чем он имеет дело, смог быстро разобраться. Не говоря о том, что вот то есть такой универсальный, когда-то мне дал мой старший товарищ совет, когда я со страхом подходил к компьютеру. Вот, он мне сказал, и я сейчас это передаю всем, у кого-то есть такие сомнения. Универсальный совет. Не бойтесь нажимать кнопки, ничего страшного не произойдет. Вот, то есть только нажимая кнопки и включая голову, то есть желание разобраться в том или иной, в той или иной трудности, во-первых, этот самый как бы является еще одной полезной этой зарядкой для ума, вот, и продлевает жизнь, во-вторых, расширяет поле возможностей. Люди, освоившиеся современные технологии, им легче жить в современном мире, они быстрее справляются с задачами. К сожалению, отмахнуться от этого уже нельзя. Нас переводят.
2: Да, и вот поэтому я хочу тебя спросить, что дальше? Через несколько лет, допустим, меня с большой и разнообразной компанией посадят у костра, оставленного на стойбище, а племя пойдет дальше. И мы вернемся к психологии первобытно-общинного строя.
4: И, опять же, писатели фантасты все описали. Так что нас ждет восстание машин, безусловно, особенно с нынешним бурным развитием искусственного интеллекта, который прям такой иногда становится интересный собеседник. Я экспериментирую в том числе и с общение с ним по работе. Все может быть, и на самом деле. Опять такое же впечатление, что вот путь проложили писатели-фантасты. И человечество, так сказать, идет по этому пути. Инженеры воплощают в жизнь самые смелые придумки писателей. И таким образом направляет человечество по этому сценарию. К сожалению, я боюсь, что, значит, может обернуться...
2: И я боюсь, если Слава.
4: Если вовремя не опомнится, то все может обернуться к технологической катастрофе.
2: Спасибо.
4: Но, опять же, возвращаясь к первой теме, есть у нас еще тоже вот этот вот страх тоталитарного режима, который может нажатием кнопки, прекратить развитие технологического прогресса в одну минуту.
2: Слушай, и там тяжело, и здесь тяжело. Спасибо тебе большое. Журналист Борислав Проченко был с нами. Слава, спасибо, поговорили на сразу на две темы. Вот такова жизнь, ты их очень хорошо объединил, кстати.
4: Да. Спасибо за доверие. Да.
2: Счастливо.
4: Всем
2: счастливо.
4: Успехов. Пока.
2: Спасибо. Пока. Но хочу сказать, что на каком бы этапе развития оно, человечество, не находилось, ему нужно мечтать, радоваться и обращать внимание на то, что оно ест, как одевается. На дворе осень. И на вопрос, каковы модные тренды этой осени, ответит персональный стилист, владелица ателье Елена Смолкина. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Ну, итак, что происходит в области моды в Израиле и в мире?
5: Итак, что происходит в мире моды? Все мировые показы уже отгремели, и, в принципе, мы уже можем подвести итог, на что смотреть и что покупать. Сейчас у нас в Израиле как раз-таки время распродаж, и можно уже сейчас пометить себе, что купить, чтобы на следующий сезон не покупать это по полной цене. Есть буквально несколько параметров, которые я хотела бы отметить. Угу. В тот момент, когда мы покупаем новую одежду, причем сейчас это касается как мужчин, так и женщин, потому что мода все больше и больше отходит от гендера. И в тот момент, когда вы покупаете себе одежду, смотрите на широкие плечи для того, чтобы одежда держала форму. Мы говорим сейчас даже о простой футболке, которая из мягкого материала. Она тоже так же может идти с подплечниками для того, чтобы держать хорошо плечевой пояс. Дальше у нас появилась новая длина. Что это значит? То есть несколько лет подряд вы носили длинные брюки в пол, которые тяжелые, длинные. Сейчас же у нас длина брюк поднимается. Это между щиколоткой и коленом. Это кюлоты, бермуды, капри. Тут каждый может выбрать то, что ему комфортно и удобно носить. Еще один момент – это глубокие V-образные вырезы. Я повторю, что это касается как мужчин, так и женщин. То есть мы переходим даже на трикотажные варианты какие-то с очень глубоким V-образным вырезом. Тоже стоит на это обратить большое внимание. Дальше следующее. Если вы сейчас хотите что-то купить на распродаже, обратите внимание на вещи с отсылкой к ручному труду. Это может быть вышивка, кружево, какое-то круше. То есть чем больше элементов ручной работы, опять-таки не ручной, а отсылки к ручной работе, тем самым эта вещь вам доставит больше удовольствия и будет с вами на протяжении нескольких сезонов. Ну и, наверное, последний, пятый нюанс, который к нам возвращается, приталенные силуэты. После многолетнего оверсайза, многие, кстати, уже устали от этого, к нам возвращаются приталенные жакеты, жилеты, приталенный силуэт в общем. Но это не значит, что оверсайз уходит далеко от нас, потому что мы настолько привыкли к удобству оверсайза. То есть сейчас мы можем это миксовать. То есть если вы идете сейчас на распродажу, присмотритесь к какому-то жакету приталенного силуэта, и вы запросто можете его комбинировать с чем-то более свободным и комфортным. Вот, пожалуй, это таких пять моментов, которые стоит посмотреть на распродаже.
2: Елен, в общем, это те моменты, которые входят в общемировой тренд, и израильский тоже, то есть мы получаем эти сведения как бы одновременно и в Израиле, одновременно с тем, что это происходит в мире. Или мы отстаем, или мы... каково ваше мнение по этому поводу?
5: Кстати, очень хороший вопрос. Действительно, можно заметить, что в Израиле... что Израиль немного отстает от мировой моды. Но это не значит, что моды нет в Израиле. У нас очень много дизайнеров, которые точно так же следят за мировыми показами. И уже сейчас можно увидеть, то есть в прошлой коллекции наших израильских дизайнеров, те вещи, которые я перечислила.
2: А мы отстаем на сколько? Сезон,
5: ну, я бы сказала на полсезона.
2: На полсезона.
5: Да, не так критично.
2: А тогда следующий еще вопрос. Вот смотрите, как бы ближайший, ну, как бы, наверное, израильский вопрос, кстати, к тому, о чем вы еще сказали. Если осень, то в магазинах появляется одежда с длинным рукавом, но у нас где-то еще месяц, наверное, полтора будет 32-35 плюс. То есть это будет еще у нас не осень, это будет наше лето.
5: Наше лето.
2: А вот как бы постепенно будет уходить же летняя продукция, а приходить осенняя. Как быть? Израиль здесь должен какое-то исключение составлять из правил.
5: На самом деле, да. Я каждый раз говорю об этом тоже со своими клиентами, которые возмущаются, что как так, у нас жара, а начинают продавать чуть ли не куртки. Действительно так. Но израильтяне уже настолько научены, что покупают себе, так сказать, впрок. По своему опыту работы я знаю, насколько мы действительно покупаем много вещей. И ни у кого нету никакой надобности или очень дикого какого-то дефицита, чтобы одеть сейчас одежду летнюю. То есть у каждого в гардеробе есть достаточно летней одежды.
2: Так это с прошлого сезона, как бы, получается.
5: Это с прошлого сезона, да, это с прошлого сезона, но мы не перескакиваем от сезона к сезону по трендам. Тренды все равно с нами продолжаются несколько сезонов, так что, в принципе, тот, кто следит за модой, ничего не теряет.
2: Ну, выглядит оптимистично. Спасибо большое. Да, значит, кто еще, так сказать, по поводу летней продукции беспокоится, не беспокойтесь, у вас ее уже должно быть достаточно.
5: Но, правильно, загляните в свой шкаф.
2: Свой шкаф,
5: у вас достаточно одежды.
2: Это недалеко. Шкаф всегда находится недалеко от нас. Я благодарю Елену Смолкину, персонального стилиста и владелицу ателье. Всего наилучшего и самого модного.
5: Огромное.
2: Счастливо. Счастливо.
5: Спасибо, до свидания.
2: Ну, теперь, наверное, мы отдадим должное музыке, потому что, конечно, и те, кто слушает нас постоянно, знают, что сейчас история песни от редактора и ведущей радио Канрека Тани Барской. Так пошла музыка, наверное. Не совсем эта музыка, вот теперь, да.

0: Таня?
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Так, мы начинаем.
1: Рубрику «Очередное путешествие».
0: Представь себе, я узнал.
1: Ты узнал, кто поет, потому что все-таки это в данном случае голос автора мелодии, композитора, а не того, для кого была написана уже потом эта песня на французском. Это не голос Джо Дассена.
0: Да, но это же Тото Кутуньо.
1: Тото Кутуньо, конечно, Тото Кутуньо. И одна из его оригинальных мелодий, которые авторы всех будущих хитов, я имею в виду уже слова, тексты для Джо Дассена, отбирали и делали, конечно, правильно, потому что то количество совершенно потрясающих шедевров, которые родилось на музыку Тото Кутуньо, стали частью, огромной частью творчества Джо Дассена. И знаешь, интересно, что Джо Дассен ушел из жизни 20 августа 80-го года. 22 августа 23 года, спустя практически 43 года ровно, ушел из жизни Тото Кутуньо, поэтому мы все

0: песен. Как и песня «Если б не было тебя». То есть «Эт цитун экзисте па», и авторы текста Лемели де ла Моэ очень много потратили времени, прежде чем написали тот самый важный текст на французском языке, поскольку и Тото Кутуньо, и Джо Дассен, каждый со своей стороны, пели и писали музыку, я имею в виду Кутуньо, очень много о любви. И у поэтов наступил ступор. Они написали «Если б не было любви». Оказалось, что если в мире нет любви, в общем, и писать не стоит. И тогда они изменили вот эту строчку на «Если б не было тебя». И вот тогда текст сдвинулся с мертвой точки. Для тех слушателей, которые в первую очередь знают русский язык, наверное, мы все оценили блестящий перевод с французского на русский Алексея Кортнева. Это ему принадлежит знаменитая песня «Если б не было тебя» именно на русском языке. Ну, а мы говорим и продолжаем рассказывать о Тото Кутуньо. Мне, честно говоря, посчастливилось с ним здесь, в Израиле, встречаться. Была на обоих его здесь концертах. Уникальный человек. То, что он талант, тут вообще никаких не было никогда вопросов. Я была, наверное, одной из миллионов тех, кто влюбился в итальянскую эстраду в 80-х и далее. Но Тото Кутуньо, он только доказывал, десятилетие за десятилетием, каков он. Хотя сам он, у него, ты знаешь, у него был совсем непростой путь. Он был потрясающим мелодистом, исполнителем, с его мягким, вот этим очень узнаваемым голосом, с легкой хрипотцой, которую он не подделывал. Узнать достаточно легко среди сотен других голосов, но композиции просто стали вневременными хитами. Начинал он с песни «Солоной», «Только мы». Это была путевка на большую сцену. После нее, после этой песни, о нем заговорили уже как о талантливом исполнителе. И было это в феврале 80-го года. Песня же, которую мы услышим сейчас, это как раз Джо Дассен. До 75-го года его имя Тото Кутуньо еще не говорило как об исполнителе никому. Ничего. И первым судьбоносным событием в его карьере, тогда еще молодого композитора, стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Половичини. И именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню, которая тогда называлась «Африка».
1: Африка.
0: Точно. И речь в этой песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков. Понятно куда. Песню слышит продюсер Джо Дассена, Жак Плей, устраивает для Тото Кутуньо встречу с французской уже достаточно известной звездой. Ну вот и над стихами работала как раз вот те самые соратники Дассена, Пьер Делано и Клод Лемель. Первое слово оригинала «Знаешь», как его Кутуньо оставили без изменений, но потом начала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. Тут эта тема проходит лейтмотивом через очень много песен у Дассена и у Кутуньо самих по себе. И в процессе написания у Пьера Делано выскочила фраза «В красках индейского лета». То есть мы говорим о песне «Let Indian».
1: «Indian Summer».
0: Совершенно верно. И вот эта изюминка еще этой песни, что прежде чем запеть, Дассен произносит речь, так же, как и Кутуньо пел потом на этих концертах, текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога. Успех «Индейского лета» был огромен. Давайте напомним друг другу эту песню.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là.
1: Тань, продолжай.
0: Продолжаем.
1: Гениальная песня, просто, ну что ж. Да.
0: Слушать можно, да. Я сейчас, знаешь, слушая эту песню уже во французской версии, вспомнила российскую песню на русском, на стихи Онегина Гаджикасимова, а Бадзинский пел «Где же ты, где искать твои следы». Это тоже был хит
1: да.
0: в свое время. Да, и что касается темы Джо Дассена, давай вспомним еще одну песню. После вот того удачного почина Дассен вновь обратил внимание на репертуар группы «Альбатрос», и для следующего сингла он выбрал

0: песню, которая тоже уже существовала, но уже на итальянском, естественно, языке, и называлась в оригинале «Uomo dove vai». Делонейм и Лемель, те же самые авторы текста, переработали ее в песню «Привет, салют», та самая знаменитая
1: которая
0: песня.
1: Которая тоже была бомбическая, да.
0: Она была совершенно потрясающей, «Остается к счастью», которая начиналась с задумчивого свиста, который повторяли все, не знающие французский, допустим, но это помогало. Композиция вновь звучала грустно, вновь повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты, и на родину, к своей старой любви. Вот об этом та песня. Слушай.

0: Да, продолжай там.
1: Ну, вспоминаем,
0: куда денемся, да.
1: Да, и вот этот тон, когда Кутуню спрашивали, почему он выбирает этот тон, такой ностальгический для многих своих мелодий, он говорил, мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире, и нам нужны паузы хотя бы для минутных размышлений, такие вехи для ориентировки. И вот этими вехами служит, естественно, музыка, такое психологическое возвращение для кого-то в детство, для кого-то в юность, к которому мы, конечно, так или иначе, но привязаны. Следующая песня, она касается Челентано, для которого Тото Кутуньо написал такие песни, как «Соли», «Аморе но», «Нон э», песня для фильма «Укрощение строптивого», целый альбом отдельный 80-го года, песня для дуэта его с Миной Мазини и песню, которая связана с дочерью Адриано Челентано. Она написана после ссоры Челентано с дочерью. И Тото Кутуньо и Кристиано Минеллоно сочинили композицию о чувствах отца, который внезапно понимает, ребенок вырос. Это песня, которую знали все в Советском Союзе, не зная, о чем она и как она появилась. «Иль темпо се не ва». Давайте.

0: Да. Знакомо, да.
1: Да, тут нет незнакомых, конечно, да.
0: У следующей песни, которую тоже знают все, тоже итальянские корни, спасибо Тото Кутуньо. В 70-е годы еще не было той песни, которую мы услышим сейчас вскоре, она будет финальной, но тогда уже Кутуньо, как я говорила, активно сотрудничал с французскими исполнителями. И кроме Джо Дассена, однажды на свет появилась песня, которая называется, ну, скажем так, «Пока малыш» и «Извини». «Чао, бамбина, сори». Мы говорим о песне «Мирей Матье». Это тоже Тото Кутуньо.

0: Да. В общем, избранные песни, да.
1: Сюрпризами, да. На самом деле, если не знать, сколько написал Тото Кутуньо, я имею в виду вообще в мире для огромного количества исполнителей, но это действительно удивляет постоянно. Очень разные мелодии, и следующее будет тому доказательство. На этот раз это дама из Австрии. Звали ее по-настоящему Гизелла Вухлингер, но мир ее узнал как Гилла. Слушатели знали именно под этим псевдонимом. Она была одной из многочисленных подопечных знаменитого немецкого продюсера Фрэнка Фаррена, тот самый, который...
0: Бунюэм, что ли?
1: Ага. Он сам, он даже был у него на подтанцовках у Гиллы в свое время, а она пела в своих работках песни Бунюэм на немецком. Пробовала, по крайней мере. Но Тото Кутуньо написал для нее песню «Джонни», ту самую. Давайте услышим.

0: Не знаю человека, который не вспомнил бы.
1: Ну, в свое время это абсолютно диско, дискотеки разных стран. Это все помнят, я думаю, до сих пор, равно как и те, кто там
0: находились. Мы помним, что ж дискотека.
1: Я помню, я хорошо помню.
0: Конечно.
1: Сама танцевала, конечно же. Итак, Тоту Кутуню, мы подходим к той песне, которая завершит сегодняшнюю рубрику. Ну и без этой песни я, конечно, никого не отпущу, и нас с тобой в частности. Сложно в это поверить, конечно, но на фестивале Сан-Ремо эта самая песня заняла тогда лишь только 5-е место, уступив однодневкам, которых потом забыли, а вот Челентано, для которого эта песня была изначально написана, отказался ее петь, потому что он сказал: я и так настоящий итальянец, и не считаю нужным кому-то это доказывать. Но дело было в том, что Кутуньо писал эту песню в Канаде, в Торонто, и это объясняет интонацию и смысл великого хита. За тысячи километров от Апеннин он увидел в зале тысячи человек, тысячи горящих глаз, и каждый из этих людей хотел быть тем самым «L'Italiano vero», настоящим итальянцем. Фактически гимн итальянских эмигрантов для них и писал Кутуньо. Песня стала великолепным напоминанием о стране, о тех, кто любит Италию, ну и для нас, те, кто любит итальянскую эстраду.
0: Тань, огромное спасибо. Хорошей нам всем музыки. Мы сейчас прослушаем эту замечательную песню. Программа «Бокер Тов Исраэль» подходит к завершению. В студии были звукооператор Валентин Соломенко, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, музыкальный редактор Таня Барская, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока. Слушаем музыку.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Теракт с применением холодного оружия на 90-м шоссе возле палестинской деревни Уджа в Иорданской долине. Согласно поступившей информации, палестинский подросток, 16 лет, напал с ножом на молодого израильтянина, 24 лет, жителя Бейтар-Элита. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. После совершения теракта палестинец скрылся с места инцидента. В настоящее время осуществляется его розыск. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Хаим Голдидж. Представитель службы Маген Давид Адом заявил в интервью корпорации Кан, что, по всей видимости, пострадавший израильтянин и его жена прибыли в данный район, чтобы сделать покупки в близлежащем торговом центре каньоне. Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид поддержал атаку на территории Сирии, однако при этом напомнил, что именно Израиль позволил Турции закрепиться в нашем регионе. В интервью корпорации Кан Лапид, в частности, сказал: «В сектор Газа турок ввело правительство Израиля. Была опция, согласно которой в Газу вводятся подразделения Катара и Турции, а вторая опция предполагала вход в сектор египтян. Но нынешнее правительство предпочло Турцию и Катар. А теперь представители этого самого правительства жалуются на усиление турецких позиций в нашем регионе. Атака на сирийской территории была оправданной. А вот что не было оправданным, так это то, что глава правительства и министр обороны предприняли широкую кампанию против Анкары. Если вы атакуете, лучше молчите. Но, учитывая приближение выборов, они приступили к проведению широкой пропагандистской акции», — указал Яир Лапид. Бывшая посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявила в интервью корпорации Кан, что Турция заинтересована в том, чтобы контролировать ситуацию в Сирии и распространять свое влияние во всем Ближневосточном регионе. В этом же интервью она выразила убеждение в том, что ни Иерусалим, ни Анкара не заинтересованы в военном противостоянии. «Не будем забывать», — подчеркнула бывший посол, — «что Турция — это член блока НАТО, и военный конфликт с этой страной означает военный конфликт и с другими странами, членами Североатлантического альянса. И они будут обязаны прийти на помощь члену своего блока, если он обратится с призывом об оказании ему такой помощи. В Турции осведомлены о военной силе и мощи Израиля. Полагаю, мы можем урегулировать спорные вопросы с Анкарой путем диалога», — указала она. К другим темам. В преддверии начала нового учебного года на следующей неделе покидающий свой пост директор Иерусалимской школы Ронин Касрин Саги Коэн обвинил Министерство просвещения в том, что оно не оказывает поддержку директорам школ и учителям во всем том, что связано с борьбой с насилием в учебных заведениях. В интервью корпорации Кан он подчеркнул, что в системе образования постоянно испытывают страх по поводу того, какова будет реакция, в том числе и в СМИ. Кроме того, он указал, что если министр просвещения считает, что одна часовая беседа с учениками по вопросу борьбы с насилием может принести реальные результаты, то он заблуждается. Израильский гимнаст Артем Долгопят, в третий раз завоевавший золото на чемпионате Европы в вольных упражнениях, дал интервью Игорю Харифу в программе «Доброе утро, Израиль» на Канрека. Долгопят, в частности, рассказал о том, что из-за первых неудач в начале своей карьеры на юниорских соревнованиях он был близок к тому, чтобы уйти из спорта, но остался благодаря поддержке семьи. В настоящий момент 29-летний спортсмен готовится к предстоящим Олимпийским играм. Параллельно с этим он закладывает основу для работы после завершения спортивной карьеры. Речь идет о детских спортивных кружках в Ришон-ле-Ционе. В этом же интервью Долгопят указал, что стремится к тому, чтобы поднять уровень спортивной гимнастики в нашей стране. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан-Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Валентин Соломенко, продюсер Мила Сталинский, Игорь Харев. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Княжевский, миграционное и семейное право. Наш телефон 072-280-1003, еще раз 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Марк, приветствуем.
4: Да, здравствуйте.
3: И попрошу, пока наши слушатели собираются звонить, писать, произнести традиционное такое вступительное слово о чем-то, что мы должны знать безоговорочно и наизусть, а мы не настолько знаем или не знаем порой вовсе ничего. Может быть, снова, потому что опыт показывает, нужно снова разговаривать о визах вот этих электронных. Может быть, о чем-то другом. Вам виднее, и поэтому просто укажите на то, на что вам кажется указать нужно.
4: Ну, вы знаете, традиционно я начну, наверное, опять напоминать радиослушателям по поводу, как вы сказали, электронные визы. Это очень правильно вы заметили, потому что, несмотря на то, что прошло уже очень много времени с момента, как они вступили в силу, люди все равно каким-то образом или забывают, или не обращают внимания. Но важно подметить, что человек, который приезжает в Израиль без электронной визы ETA, это уже причина для отказ во въезде в Израиль. Поэтому не поленитесь, это очень важно. Это залог, по которому вас могут пустить или не пустить в страну. Поэтому электронная виза – это что-то, что невозможно пропустить при планировании поезда в Израиль. Поэтому это очень легко делается. В поисковике Google вы пишете «Виза Израиль», ETA, заполняете анкету электронную, ну и, в принципе, в течение нескольких часов, до 7 часов вы должны получить ответ. Но они говорят до 3 дней. Но обычно это очень быстро происходит, поэтому обратите внимание, и если вы не хотите лишних проблем на границе при пересечении границы в Бен-Гурионе, то, конечно же, обязательно следуйте инструкциям и заполняйте заявки на электронную визу. Теперь еще один очень важный момент, который тоже, я думаю, что стоит подчеркнуть, это готовность людей проходить, можно сказать, какие-то мелкие опросники. Да? Там иногда работники аэропорта при пересечении границы могут отправить человека в сторону. Иногда это ожидание, конечно, очень неприятно, мягко говоря. Иногда это может превратиться в часы, когда люди сидят, ждут, пока очередь дойдет до них. Но тут очень важно, чтобы у вас была, как говорится, нормальная версия, ну или причина вашего визита в Израиль. Если работник пограничной службы заподозрит или же, не дай бог, увидит, что вы сказали неправду, то это одна из самых главных первых причин для отказа во въезд в Израиль. Поэтому всегда, когда люди собираются прилетать в Израиль, у них должны быть билеты туда и обратно, денежные средства. Они должны знать, куда они едут, кому они едут, на сколько дней они едут, когда они собираются покидать Израиль.
3: И лучше, чтобы их встречали вообще-то.
4: Да, потому что во многих случаях даже пограничники звонят тому человеку, который встречает, и, вы знаете, как ни странно, иногда тоже у них есть несостыковки. Вот было один раз был случай, когда приехала молодая девушка в Израиль, сказала имя человека, который якобы ее встречает. Позвонили к этому человеку, он сказал, что он ее даже вообще не знает, и в аэропорту он находится. Но вы можете себе уже представить, что это был отказ, и люди ко мне обратились уже при ситуации, когда она уже получила отказ. Ну, наш офис старается избегать таких вот исковых заявлений, потому что, я это называю неблагодарный труд, потому что люди не понимают, что в этот момент адвокатам нужно остановить всю свою работу и заниматься только этим вопросом. И нужно успеть, чтобы апелляция была подана до 3 часов до депорта. И шансы на такую апелляцию очень маленькие, потому что я, знаете, опыт нашего офиса, он уже большой, в том числе и мой, но объяснить, почему человек сказал неправду на пересечении границы, это очень тяжело. Даже с помощью юридических всяких объяснений все равно я думаю, что это довольно тяжело. Или же, конечно же, все нужно рассматривать, каждое дело субъективно, и должен быть свой подход. Но что-то мне подсказывает, что объяснить неправду в суде, это есть большая юридическая проблема. Почему? Потому что когда ты приходишь за каким-то, так сказать, ордером, или ты обращаешься в суд, то сначала ты должен прийти с чистыми руками. А когда та сторона показывает или обращает внимание суда, что человек сказал неправду, и это зафиксировано в протоколе, это очень большие проблемы для помощи такого рода кейсам. Поэтому я очень-очень редко, очень особые случаи мы выбираем в аэропорту, потому что, как я и сказал, там нужно успеть все сделать, нужно написать правильное, грамотное апелляционное заявление, успеть до 3 часов. Вот, кстати, тоже один совет. Если вы получили депорт и осталось, и вам уже сказали, что, например, человек улетает через час или два, уже даже нет смысла обращаться к адвокатам, потому что до рейса обратно должно быть как минимум 3 часа.
3: Понятно, да. Я сейчас только... Сейчас мы вернемся к разговору, Марк. Я хочу пока раннюю произнести мантру о том, что, ребят, уже пора раскачиваться, потому что сегодня у вас редкий шанс в двух больших и важных областях права, иммиграционного, семейное право, узнать кучу важных вещей. Поэтому, пожалуйста, 072-280-1003. 072-280-1003. Или же, может быть, на страницу Рэки в Фейсбуке пишите. Просто, опять же, я устал ссылаться на опыт, который неделю за неделей свидетельствует об одном и том же. А в конце остается мало времени. А в конце много звонков, и уже почти невозможно всем получить ответ. Все на висящем флажке, как говорится. Зачем? У нас есть прекрасное время, сейчас прям, да, чтобы позвонить и получить от квалифицированнейшего адвоката правильный и важный ответ. Вперед, штурмуйте телефонную связь или же пишите нам на нашу страницу. Марк, я обращаюсь... А вообще, вот был у вас, например, такой опыт, как у адвоката? Я не знаю, профессиональный или, так сказать, с человеческой стороны. А зачем врут, когда приезжают? Вот в аэропорту. Вот объясните мне просто. Я хочу знать, что может заставить человека соврать в ответ, например, на какой-то вопрос? Что
4: вы здесь делать? Вы знаете, это, наверное, какое-то предвзятое, уже не соответствует с нашим временем, 2026 годом, какое-то вот отношение непонятное. Вы знаете, я тоже не понимаю, зачем нужно говорить, мягко говоря, неправду. Потому что, знаете, на иврите есть такое слово, что у вранья растут ноги. Поэтому это так или иначе, всегда люди их могут поймать на этом вранье. И люди должны понять, что когда их ловят на вранье при пересечении границы, это депорт, и это говорит о том, что тот человек не сможет приехать в Израиль как минимум 5 лет. Вы знаете, я не знаю, почему это происходит. То ли это какой-то знаете, советский подход.
3: Обмануть власть?
4: Да, или это какое-то, знаете, боятся, что настолько напуганы люди. Ну, знаете, смотрите, наши пограничники, наша служба пограничной охраны, они как бы тоже славятся, в кавычках, своим некрасивым общением с людьми, да, и люди уже боятся, что у них начнутся проблемы, и они начинают уже строить какую-то защиту себе, чтобы только их пустили. Ну, вы знаете, это, как говорится, это как палка двух концов. Как бы я все-таки предполагаю, что все-таки наша популярность в кавычках нашей пограничной службы, она уже тоже говорит за себя, и люди какие уже опасаются, когда приезжают, и именно наши соотечественники, которые приезжают из бывших стран СНГ, и они стараются, честно сказать вам, не знаю.
3: Да, я понимаю, что тут какие-то психологические вещи, не иначе. Просто так, у нас появились звонки, поэтому я оставляю свои рассуждения. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Наверное, я.
3: Вы совершенно точно. Вы назовите себя, пожалуйста, и обращайтесь к Марку.
5: Игорь меня зовут.
3: Окей.
5: Игорь меня зовут.
3: Да.
5: Добрый день. У меня вот какой вопрос. К моему родственнику, гражданину Израиля, который 30 лет уже гражданин Израиля, приехал в гости сын. Причем он приехал со всеми документами, которые необходимы для того, чтобы доказать, что он тоже еврей. Вот. Ему понравилось очень в Израиле, и он хочет здесь остаться. Вот его действия.
4: Значит, смотрите, правила МВД позволяют человеку, который приехал как турист в Израиль, и если у него есть доказательство того, что он может сменить, что ему полагается статус по закону о возвращении, то бишь еврейские корни, он имеет право обратиться в МВД по месту жительства, в вашем случае это там, где живет его отец.
5: Понятно.
4: Обратиться в МВД, принести эти изначальные документы, где доказывается о том, что он думает, что ему полагается статус по закону возвращения. Да. Тут очень большую роль сыграет, когда его отец проходил консульскую проверку, вписал ли он своего сына в эту анкету, но это уже на более поздних этапах, когда будет проверка консульского отдела на ТИФ. В принципе, это все можно сделать, можно подаваться. Вопрос только, если у вас есть достаточно всех документов, все документы на руках, приходите в МВД, ему должны по правилам продлить туристическую визу, потом ему должны дать ссылку на, это уже сегодня делается на компьютере, в сети, ему должны дать ссылку на анкету консульского отдела на ТИВ, заполняется эта вся анкета, приглашается ваш родственник, внук, его пригласят на собеседование. И если все в порядке, натив дает свое одобрение, то потом есть определенный список документов, которые нужно будет предъявить в МВД, как справка о несудимости, справка о том, что он гражданский его статус, он женат, холостой.
5: Понятно.
4: Да. Есть порядок, и это можно сделать, это не проблема.
5: И один маленький вопрос. Значит, одна бабка сказала. Дело в том, что он, этот сын его, он родился тогда, когда отец уже был здесь. Уже отец был гражданином Израиля, а он родился там, за Бугром. Вот. И сказали, что для того, чтобы, еще одно из доказательств, что это его отец, надо делать ДНК.
4: Я не знаю, кто вам сказал, а тем более бабка. Я думаю, что у бабки не владеет юридическим образованием.
5: Спасибо большое.
4: Да, но да, может быть, иногда бывают случаи, когда ребенок рождается, ну, недостаточно дней или не в браке, или был зачат до брака.
5: Нет, он в браке родился, но просто вот...
4: Но если родители не жили вместе долгий период времени, если есть какие-то вопросы, то МВД может попросить, конечно же, проведение теста ДНК. И я вам скажу, что этот процесс, он довольно быстрый, если правильно его все сделать. Для этого я вам советую обратиться к адвокатам, которые занимаются этими вопросами. В течение нескольких месяцев вы сможете уже получить положительный ответ и решение суда, доказывающее отцовство. Но... В этом случае ваша бабка была права. Иногда, не всегда могут потребовать.
5: Понятно, я понял. В основном это те документы, которые подтверждают его еврейство.
4: В основном, да.
5: Спасибо большое.
3: Всего вам доброго, удачи. Так, следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Соломон, я проживаю в Петах-Тикве с женой. У жены сестра проживает в Соединенных Штатах. Ей 88 лет. И жена с сестрой решили посетить родственников, которые живут в России. Значит, вот в связи с этим вот вопрос. Значит, сестра должна приехать сюда, иметь электронную визу. Потом они через там несколько дней или... сколько-то дней, по прошествии сколько-то дней, они уедут в штат, в Россию, и должны будут вернуться через неделю, 10 дней, вернуться назад. Значит, вот сестре нужно иметь электронную визу в оба въезда, то есть из
4: штата...
6: Смотрите,
4: обычно срок действия электронной визы, он на 2 года, поэтому если она уже получила... подтверждение, а я думаю, что проблем никаких не будет, то, в принципе, больше ей не нужно. Ей достаточно одной визы. У визы есть срок действия, это можно видеть прямо на самой визе.
6: Ага, понятно.
4: Да?
6: То есть из России ей она въедет по этой же визе?
4: Да, да, да. Это не важно откуда. Виза, электронная виза делается, у нее срок действия 2 года. В принципе, не должно быть никаких проблем. А если вы еще говорите, что у нее гражданство Америки, то... Понятно. Американским гражданам у нас в аэропорту проблем почти не делают.
6: Ага, понятно. Но визу все равно надо иметь электронную, да?
4: Конечно, электронную визу надо иметь в любом случае.
6: Понятно, спасибо большое.
3: Всего доброго вам, счастливо.
6: До свидания.
3: А мы продолжаем. Следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
7: Добрый день.
3: Здравствуйте.
7: Зовут меня Валерия. Такая ситуация. У меня сын... Мы с ним репатриировались в 91-м. Он здесь прожил 17 лет, уехал обратно в Россию и там прожил 17 лет. Сейчас он хочет вернуться. Вернуться и восстановить свою инвалидность. Скажите мне, пожалуйста, через какое время после вот возвращения сюда он сможет вот это делать?
4: Ой, вы знаете, я думаю, что это вопрос не совсем ко мне, это больше связано по вам больше, это Институт национального страхования, нашим, как говорят у нас в Израиле, Битох Леуми. Точно вам могу сказать, что это очень долгий срок, много лет, когда он не жил в Израиле, это значит, что он уже потерял свое резидентство, как говорится на иврите, тошавут, и потерял весь социальный пакет, поэтому... Для того, чтобы полностью восстановиться, ему нужно приехать в Израиль, пойти в Битуах Леуми, и они скажут, что нужно сделать, и как это все делается, и есть ли шансы восстановиться вообще.
7: Спасибо. И еще один вопрос тогда. Там он женился, у него изменился статус. У него сейчас 2 детей. Так вот... Если он вернется, жена может вернуться, то есть жена не вернуться, а репатриироваться сюда, как новая репатриантка с 2 детьми?
4: У жены есть еврейские корни?
7: Есть, у нее бабушка еврейка.
4: Со стороны кого?
7: Со стороны отца.
4: Давайте я вам облегчу. Если у нее есть еврейские корни, и она попадает под одно из правил по репатриации, то, конечно же, она должна проходить консульскую проверку до того, как она собирается прилетать в Израиль. А если нет никакого отношения к еврейству, значит, они будут проходить воссоединение семьи, как это модно говорить, ступенчатая процедура. Это значит, что ему нужно будет приехать в Израиль, оформлять им приглашение. Я не знаю, он записал свой брак в посольстве, не записал, рождение детей записал в
7: посольстве.
4: Нет,
7: он не изменял свой статус, ему надо там изменить.
4: Ну, вообще-то ему это нужно было делать после того, как они расписались.
7: Да, я понимаю, очень давно, сейчас это...
4: Сейчас это уже нерелевантно, сейчас он это может делать все в МВД. Он должен для этого приехать в Израиль и здесь подаваться, да.
7: Спасибо.
4: Но если
7: большое.
4: У нее есть, если она может доказать свои еврейские корни, то в принципе она может это сделать еще до того, как они собираются.
7: Но доказать
4: приезжать.
7: Она должна там еще, в Питере, да?
4: Лучше это сделать правильно, по книге, чтобы избежать проблем. Да, в Питере.
7: Питере. Спасибо большое. Всего вам доброго.
3: Удачи. Всего доброго вам. Да, счастливо. Так, у нас есть пауза. Я хочу тогда обратиться пока, Марк, по поводу второй составляющей вашей профессиональной специализации, скажем, потому что сегодня что-то еще странно не прозвучало про семейное право по завещанию вопросов. Они звучат каждую программу обычно. Так вот, я хочу спросить, значит, сразу, как вы считаете, как подсказывает ваш опыт адвокатский, профессиональный. Насколько я понимаю, лучше всего, если есть действительно завещание, если есть на кого оставлять и, так сказать, вообще проходить эту процедуру, лучше всего идти просто к адвокату-нотариусу, правильно? И делать эту процедуру у него.
4: Всегда. Вы знаете, для того, чтобы избежать проблем, лучше всегда проконсультироваться с компетентным адвокатом в той или иной области. Значит, если речь идет о завещании, то, конечно, нужно посоветоваться с нотариусом, который занимается завещаниями, или с адвокатом, который специалист в семейном праве и в завещаниях в том числе. Поэтому есть два вида завещаний. Есть одно завещание обычное, которое фиксируется у Государственного реестра по завещаниям, Рашам и Ярушот. Есть нотариальное завещание. Завещание — это вообще, если честно, это очень полезный инструмент, которым я всегда советую воспользоваться. Да, это неприятно, может быть, где-то нам некомфортно слушать про завещание, некомфортно говорить день, когда нас не станет. Но, вы знаете, это настолько делает порядок, вы не представляете, какие бывают потом разборки, неприятные, ну, неприятно это мягко сказано, да, иногда это доходит и до судов, и до серьезных семейных конфликтов. Поэтому, если есть что оставлять, и есть какие-то вопросы, лучше всегда проконсультироваться и сделать, составить правильное завещание. Это то же самое, ну, понятно, с большой разницей, да, как бы, это у нас такое, знаете, будет 180 градусов. Это брачный договор и завещание. Вот, не нужно бояться вот этих слов, знаете. Это что-то очень правильное, очень полезное, юридические инструменты, которые нужно использовать для того, чтобы потом в будущем вот просто это, знаете, забыть каждому из нас до 120 и совместной жизни, наверное, сколько мы уже все смешали в один котлован. Поэтому...
3: Я недавно, извините, Марк, я прочитал цитату Трампа, что вот этот вот паскудный, мерзкий, чудовищный, гнусный брачный договор нужно подписывать.
4: Да. Его действительно, это действительно полезная штука. Это, вы знаете, вы не представляете, сколько... это неприятно, это никому неприятно. Начинается, что ты мне не доверяешь.
3: Вот-вот, конечно, да.
4: Это тут не идет речь о доверии, здесь идет речь о... Вы знаете, иногда, ну, жизнь такая, иногда люди, например, женятся второй раз. Есть люди, которые женятся второй, третий, четвертый, да? Но каждый приходит в разных весовых категориях в какой-то определенный союз. Да даже кто и первый раз женится. Всегда лучше договориться все, когда все мирно и спокойно, и хорошо, нежели когда начинаются проблемы. И просто вот это написать эту бумагу, заверить и положить ее в шкаф, и не доставать ее больше никогда в жизни. Но да. Если вдруг что-то случается, то всегда хорошо, чтобы был документ, который был сделан, когда когда между людьми были какие-то нормальные взаимоотношения. Почему? Потому что, знаете, иногда люди вот воюют ни о чем. Вот ко мне приходят, вот в большинстве случаев, когда ко мне приходят на консультацию, я вижу, что в принципе делить нечего. Я говорю, ребят, у вас есть два выхода. Как бы или вы договариваетесь, мы подписываем договор, да, там договор о разводе, где будет написано все, да, там если есть дети, если есть какая-то недвижимость, имущество, все это пишется в одном договоре о разводе. Или же вы будете воевать 1.5-2 года, все будут хорошо зарабатывать, да, и это я сейчас говорю как бы в ущерб моим коллегам, да простят меня все коллеги, да, как бы будут зарабатывать адвокаты, но в итоге люди придут к тому, спустя 2-3 года войны, к тому, чему им говорят адвокаты вообще на первых консультациях. Понимаете, да, о чем
3: да,
4: я говорю?
3: Да, конечно, конечно. Просто мы люди заточены на то, чтобы наступать на грабли не один раз. Вот.
4: Ну вот да.
3: Есть вопрос у меня на странице, значит, появился вопрос от Ивги. Скажите, пожалуйста, если ко мне приедет в гости сын, о наличии которого я никогда не заявлял, и он захочет остаться на ПМЖ в Израиле, сможет ли он получить статус репатрианта и гражданство?
4: Да, конечно. Это в продолжении того, что я сказал предыдущей радиослушательнице. Да, конечно, если есть сын, на котором... Опять же, если есть сын, на котором нигде вообще никогда не было записано, то, в принципе, могут потребовать проведения теста ДНК. И это не какой-то там серьезный процесс, но все равно для этого нужно обращаться к компетентным адвокатам. Да, конечно, есть много разных вариантов, как провести этот процесс и как доказать родственные связи, но в принципе возможно.
3: Угу. То есть Ивге можно посоветовать как бы не волноваться, а просто знать порядок, так сказать.
4: Не знаю, если можно сказать, посоветоваться не волноваться, потому что каждая ситуация, ее нужно рассматривать. Но в принципе, если так, как все написано в сообщении, то в принципе проблем не должно быть.
3: Ну, собственно, я и имел это в виду под словами «не волноваться». Волноваться нужно всегда и везде. Так, у нас есть следующий вопрос.
4: Это точно, к сожалению.
3: По нынешним временам. Алло, кто с нами? Пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Юрий.
3: Да, пожалуйста.
8: У меня такой вопрос. Мне 63 года, вот ты подумал о завещании. Но у меня такая проблема. Меня хорошо вообще слышно?
3: Пока да.
4: Да, да.
8: Вот. У меня проблема. У меня жена больная шизофренией. И на просьбы мои, давай напишем друг на друга завещание, она, в общем, не хочет. И что мне делать? Какой выход?
4: Скажите, то, что диагноз вашей жены, это вы так решили? Или у нее реально есть медицинские...
8: Нет. Она миопут не худ по этой болезни.
4: Скажите, вы уж извините, поскольку вы подняли эту тему, мне придется вам задать несколько встречных вопросов для того, чтобы максимально попробовать вам ответить. А где находится ваша жена? Если у нее миохузный худ и у нее та болезнь, которую вы озвучили, она живет где?
8: Она дома живет, в доме.
4: Кто за ней ухаживает? Алло.
3: Да.
4: Юрий?
3: Так. Юрия на линии нет. Он, к сожалению, отключился, но я не знаю.
4: Да, скажите, я попробую.
3: Да, вы расскажите все равно.
4: Попробую ответить. Смотрите, тут это очень-очень непростой случай. Почему? Потому что даже если она согласится сделать завещание, то тут нужно понимать ее когнитивное состояние. И любой адвокат или нотариус, который захочет взять этот проект на себя, ему нужно брать на себя огромную ответственность. И в таком случае адвокат...
3: Сейчас, Марк, секунду, вернулся к нам Юрий. Юрий, вы все слышали сейчас то, что сказал Марк?
8: Нет, прервала связь.
3: На каком месте?
4: Значит, смотрите. Я боюсь вас расстроить, потому что обоюдное завещание – это очень хороший инструмент, но проблема в том, что вы только что озвучили, и вот, что ваша жена болеет шизофренией. А это значит, что нужно бы любой адвокат или нотариус, которого вы возьмете для этих целей, он берет на себя ответственность. Да? И надо понимать когнитивное состояние вашей супруги. И к чему я это все говорю? Я говорю, что надо будет брать медицинские заключения о том, которые говорят, что она соображает то, что она подписывает, или то, что она говорит. Без такого медицинского заключения ее завещание в вашу сторону можно оспорить, и 99%, что оно не устоит юридической, ну, судебной проверки. Почему? Потому что она болеет, у нее есть болезнь, которая связана с ее, наверняка влияет на когнитивное ее сознание. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Я бы вам посоветовал обратиться к адвокату, который занимается вот именно семейным правом и завещаниями в том числе, для того, чтобы правильно вам составить план работы, чтобы эти завещания, у них была какая-то юридическая сила. Обратите внимание, очень важно все правильно сделать. Если у нее и затронуты когнитивные ее функции, то завещание просто не будет стоить той бумаги, на которой вы это напишете.
3: Понятно. Есть еще какие-то вопросы, Юрий?
8: Нет. Больше
3: нет, спасибо. Удачи, всего удачи. Доброго, всего доброго. Я сейчас, у нас есть звонок, но я еще хочу до этого, потому что это очень коротко сказать, что Ивги, которому вы ответили на вопрос о сыне, которого, о котором человек не знал, он говорит, он благодарит вас, Марк, и задает еще один дополнительный вопрос. Мне придется объяснять причину умолчания или сокрытия факта о сыне?
4: Ну, вы знаете, я не думаю, что кто-то будет, как говорится, спускаться в такую резолюцию, как бы это может быть сугубо личное. Ну, в МВД могут спросить такой вопрос, и на него нужно будет правильно ответить, но даже если они спросят этот вопрос, и даже если им этот ответ не понравится, то, знаете, кровь не вода. Если докажется, что это сын израильтянина, у него есть отношение к израильтянину, или у него есть право на репатриацию, то здесь уже не важно, что какие вопросы и какие ответы будут. Ну, может быть, они могут создать теоретические проблемы, но это не что-то, чтобы я очень сильно волновался.
3: Окей, спасибо. Следующие вопросы на звонки. Пожалуйста, кто с нами?
9: Алло.
3: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос, да.
9: Это Яков, Яков.
3: Яков, пожалуйста.
9: Скажите, пожалуйста, пожилая пара имеет две квартиры. Вот. Есть завещание на двух детей. После ихнего ухода до 120, как это все идет? И дети должны будут платить что-то?
4: Смотрите, по поводу должны они платить или что, или платить, это я не знаю, потому что я пока что не понимаю, о каком имуществе идет речь, но вообще вступление...
9: О квартире.
4: Вступление в наследство... Я понял. Нужно понимать вообще, как составлено завещание и что там написано для того, чтобы вам ответить на ваш первый вопрос, как это все будет делиться. Каждое завещание, его нужно реализовывать. Есть определенный процесс, который называется «Бакашали Кьюм Саба». Это просьба о реализации завещания для того, чтобы вступить в наследство. Да? Но это любой адвокат, который занимается этим вопросом, должен знать, как это делать. Теперь по поводу оплаты, вам, я думаю, будет здесь более полезен адвокат, который занимается недвижимостью, но если мне не изменяет память, то на наследство вроде платить ничего не надо, никаких налогов нет, но опять же, я не специализируюсь...
9: Это если одна квартира, я слышал, а если две?
4: Вот для того, чтобы получить правильный ответ, вам лучше его задать адвокату, который занимается недвижимостью. И вы сможете получить, да.
3: Окей. Хорошо. Все, да, спасибо. Яков? Всего доброго вам. Все. Да. Спасибо вам. Всего доброго. Следующий звонок, пожалуйста. Алло. Так, кто-то с нами есть. Пожалуйста.
10: Да. Да, здравствуйте. Это, наверное, я.
3: Это совершенно точно вы. Называйте себя. Задавайте вопрос.
10: По-моему, Вопрос по поводу жены. Она выехала недавно за границу, и так получилось, что вместе с вещами у нее пропал израильский дракон. Но есть второе гражданство, и там остался тот тоже загранпаспорт. Вы меня слышите?
11: Да, я вас слышу, только я немножко не понимаю. Она выехала и потеряла все паспорта?
10: Не все, не все. Вот израильский дракон у нее с вещами пропали, но у нее остался второго гражданства паспорт загран.
11: Так.
10: И вот сейчас мы не знаем, надо ей делать что-то еще там, или может приехать она обратно этим вторым загранпаспортом. Потом здесь сделать новый дракон.
11: Смотрите, теоретически гражданство ее никто не лишал. Окей, если она может обратиться в посольство и сообщить о том, что у нее затерян паспорт, то, в принципе, ей должны дать полноценные ответы, как себя вести в такой ситуации. Это более... И по идее, она, конечно же... Только вопрос, как она сейчас поднимется на рейс, ведь она же покупала все по израильский паспорт. То, что вопрос, пустят ее или не пустят, ее пустят. Она гражданка Израиля. Проблем в Израиле ей делать не будут. Вопрос только теперь...
10: Обратного билета нету. Сейчас мы должны купить просто билет. Вот думаем, что делать.
11: Ну, значит, если вы купите, смотрите, если у вас есть время заниматься консулом, обращаться к консулу, вы можете получить специальную бумажку, с которой, если уже, как говорится, на сейф-сайт, да, ну, вообще более безопасная, полет, то, конечно, вы можете получить специальную бумажку для въезда в Израиль по заграничному паспорту. А, в принципе, она может приехать, и у нее же туда зовут остался.
10: Ну, конечно.
11: Ну, значит, может объяснить это. Сказать вам, что это самый лучший вариант, нет, это не самый лучший вариант. Лучше, конечно, это делать с помощью посольства. Но если нет выхода, и ситуация не оставляет времени, то ее, конечно же, пустят в Израиль. Гражданство же ее никто не лишал.
10: Ну, Дзеут у нас остался дома, здесь она там просто драконом ехала. Ну, в смысле, это обратиться в посольство, это что, лесе-пасе делать еще или что?
11: Я не думаю, что ее заставят делать лесе-пасе, ей, скорее всего, дадут специальную бумагу, такое разрешение на выезд, на въезд по загранпаспорту. Обратитесь в посольство, вам там все объяснят, все сделают.
10: Это надо ехать еще далеко немножко.
11: Ну, слушайте, такова жизнь.
10: А можно же на сайте обратиться, или это обязательно надо физически?
11: Я думаю, что если вы обратитесь на сайте, то вы будете ждать столько времени ответа, и уже улетать надо будет. Лучше позвонить.
10: Позвониться, значит, да? А, то есть звонком тоже можно этот вопрос выяснить?
11: Может быть, я не знаю. Я не работаю в посольстве Израиля, поэтому я не знаю, какие у них правила.
3: Ну, попробовать скорее просто всего, можно.
11: Да, позвоните. Вам все объяснят, как это делать. Но лучше всего созвониться с ними и поставить их в известность.
10: Понял. Спасибо большое.
3: Всего вам доброго. Удачи. Счастливо. Есть у нас звонок, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
12: Наверное, я.
3: Вы абсолютно точно. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
12: Я. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Я хочу задать такой вопрос, может быть, не очень по теме. У меня племянник живет в Славянске, в Украине. Сейчас там идут боевые действия. И вот их вывозят куда-то, неизвестно куда, на запад Украины. А он, у него отец еврей, бабушка еврейка, я его тетя еврейка. Может ли он в Киеве или сделать вот себе на ПМЖ такой... случай.
11: Да,
12: и еще
11: конечно.
12: Где, кроме Киева, еще где можно в Украине есть израильские посольства, если вам
11: вы знаете, вы знаете, я понял, вы знаете, я на данный момент не владею такой информацией, потому что когда начинались военные действия, были всякие экстренные точки, где проходили люди, когда массовая репатриация из Украины была, то открылись дополнительные точки. Я знаю, что в Молдове было какое-то место, в Польше проверяли, предоставляли консульские. Это вам лучше, конечно, узнать, попробовать в интернете. Но я так, если насколько мне не изменяет память, я понимаю, что посольство в Киеве вернулось работать, насколько это возможно. И, конечно же, он может реализовать свое право на репатриацию и получить все разрешения, уже находясь в Киеве, и прилететь в Израиль как новый репатриант.
12: Скажите, пожалуйста, только в Киеве есть посольство или еще какие-нибудь города
11: вот,
12: в Украине?
11: Я думаю, что вам стоит набрать в посольство в Киеве, объяснить ситуацию, и вам скажут, где находятся представители службы «Натив», для того, чтобы пройти консульскую проверку.
12: И еще такой вопрос. Если у него не все документы будут подтверждающие его еврейство, но мы здесь все евреи, его родственники, это можно будет здесь это все восстановить?
11: Смотрите, восстановить можно все. Это все вопрос времени и денег. Но, вы знаете, в связи с ситуацией, я думаю, что консулы понимают, есть вещи, на которые они могут закрыть глаза, есть вещи, на которые они не закроют глаза 100%. Ну, это все очень субъективно.

0: 8 0 1 0 0 3 0 7 2 2 8 0 1 0 0 3, а также наша страница в Фейсбуке в вашем распоряжении. Пожалуйста, есть возможность и позвонить, и написать. Марк, я тогда, когда возникают паузы, я возвращаюсь к нашей такой общей беседе. Я думаю, что поход к адвокату при всем, может быть, так сказать, экономическом минусе, может быть, тем не менее, гораздо более может оказаться продуктивным, чем писать самому завещание, находить свидетелей, потому что я вижу в этом где-то возможность какой-то ошибки, может быть, она малая.
1: Вы знаете, вот вы, как говорится, вы у меня прям сняли с языка. Я хотел с вами продолжить беседу того слушателя, который заявил о проблемах своей жены. И вот именно на этой точке я хотел акцентировать внимание и сказать радиослушателям, насколько это важно обращаться к профессионалам в любой сфере. Да? Когда у людей что-то болит, они же идут к врачу, правильно?
0: Вот, да.
1: Ну,
0: да.
1: 95% людей идут к врачу и не занимаются авантюризмом, там, лечить себя всякими травами. Ну, я ничего не говорю, да, про... Но все равно, да, как бы, когда есть какое-то желание составить завещание, это должен делать профессионал. Ни в коем случае не брать какие-то бумаги и писать эти бумаги собственноручно. Есть определенные правила, как должно выглядеть завещание. Свидетель, не свидетель, кто должен заверить, не заверить, вопрос возраста, когнитивное состояние того человека, который составляет это завещание. Может быть, человеку 80 лет, а у него уже проблемы какие-то с памятью, соответственно, с возрастом, понимаете? Все-таки нужно тот нотариус или адвокат, который составляет это завещание, он берет за это ответственность. Он должен проверить человека, который делает это завещание, насколько человек здоров, нездоров. Но здесь очень много разных нюансов, и достаточно одной маленькой ошибки, которую вы не учли в момент составления завещания, то это завещание, как мы говорим, не будет стоить той бумаги, на которой оно написано. Поэтому я вас очень прошу, вот если вы хотите делать завещание, обращайтесь к нотариусам, которые этим занимаются, или к адвокатам.
0: Мне кажется, что, в общем, это напрашивается. Мы вступаем в такую, наверное, фазу развития общества, когда, в общем, есть дифференциация, и к профессионалам лучше попадать самому, всегда себе дороже. Мне так кажется, при всем том, что можно что-то сэкономить и выгадать, но оно потом
1: аукнется. Игорь, как говорится, скупой платит дважды, да. Поверьте мне. Да. Лучше заплатить один раз. Поход к адвокату и составление, чтобы составили для вас завещание, нежели потом отстаивать это завещание в суде, когда та или иная сторона его подает опротестовывает это завещание. Поверьте мне, это обойдется в 20 раз дороже, чем один поход к адвокату, и чтобы правильно это сделать.
0: Так, теперь у нас еще сегодня на страницах активность, зато вас благодарит Ивги. Ну и вопрос от Ирины. Пожалуйста, вопрос такой, пишет она, если оставляешь завещание, недвижимость, сумма в банке не гражданам Израиля, не родственникам, то как они вступают в наследство? Завещание пока не составлено.
1: Как они вступают в наследство? Обращаются к адвокатам, которые знают, как это делать, и это не важно, на кого написано завещание. Завещание, оно — это желание человека, поэтому это, как говорится, железобетонный закон, ну, в основном, да, вообще в большой массе этих случаев. Поэтому это не важно, это нужно будет, им понятно же, нужно будет приехать в Израиль, есть определенный процесс, который нужно будет пройти, заполнить бланки, заверить с адвокатами. Ну и, в принципе, адвокаты могут полностью проконтролировать эту ситуацию, но проблем не должно быть.
0: То есть даже если они не граждане Израиля и не родственники, то, в принципе, они все равно...
1: Это не важно. Да, это не важно.
0: Но приехать им нужно будет, да? То есть, как бы...
1: Конечно.
0: То есть это может быть одноразовый такой визит в Израиль, где будет
1: может
0: просто...
1: Может быть
0: все...
1: одноразовый, если все в порядке, может быть одноразовый. Но иногда бывают случаи, которые более запутанные, тогда надо будет приезжать несколько раз. Но лучше всего связаться с адвокатом, сегодня очень много чего можно решить. на дистанционном управлении, да, у нас, слава богу, интернет.

0: Нет, у всех есть, есть инструменты, которые это позволяют, но есть вещи, которые, которые потребуют их присутствия в Израиле.
1: Угу. Ну вот, я думаю, что Ирину устроит такой ответ, потому что, в общем, все нормально, все можно, ну, за исключением того, что, да, придется приехать. Но я думаю, что, поскольку речь идет о том, чтобы оставить недвижимость и сумму в банке, ну, то, в общем, люди вполне возможно согласятся и даже с радостью приехать и подписать бумаги нужные.
0: Совершенно верно.
1: Вот, еще вопрос, совсем у нас мало времени, но это к нашим слушателям. Если еще кто-то хочет, то на один вопрос мы можем успеть ответить. 072-2801-003, говорю я, уже из чистого, так сказать, стоицизма. Может быть, кто-то еще позвонит. Нет, у нас всегда хватит тем для разговора с Марком.
0: Это точно.
1: Как вам кажется, Марк, вот из вашего опыта адвокатского, который все время включает в себя наблюдение за тем, что происходит, от момента введения электронной визы до данного момента, есть подвижки в этом, стало лучше, люди стали меньше психовать, больше привыкать к этой процедуре, и, соответственно, стало ли все это более, ну, как бы сказать, наверное, ну, более простым, более понятным людям и более привычным?
0: Смотрите, как вам сказать? Все равно сказать вам, чтобы это прям решило все проблемы, это нужно спрашивать наши миграционные службы. Конечно, есть у этого какой-то определенный порядок. В принципе, для чего это создавалось все? Это создавалось для того, чтобы во всем мире на сегодняшний день существует вот это ETA, электронные визы, в Америке в том числе. Это, в принципе, было сделано для того, чтобы ввести какой-то контроль над людьми, которые пересекают границу, и предварительные какие-то неудобства. Например, есть люди, против которых уже есть депорты в системе, о которых, ну, в основном, конечно, они знают о том, что они не въездные в Израиль. Ну, мы, допустим, ситуацию, когда человек не знает о том, что против него ввели какие-то ограничения. То лучше, конечно, это узнать еще до того, как ты поднимаешься на самолет, что есть какие-то проблемы, это значит отказ. Если у человека есть какие-то проблемы у нас в системе, там, депорт или, ну, в основном это депорт или какой-то запрет о въезде, они об этом узнают заранее. Поэтому, конечно, и сама мысль, сама идея, сама программа, она очень хорошая, она очень полезная. Но это не говорит о том, что это кому-то нравится или не нравится. Сегодня во всем мире существует система электронных виз. И никто никого не спрашивает, нравится тебе это или не нравится. Я когда летел со своей семьей в Америку, мне еще повезло, у меня еще старая виза, которая действует на 10 лет, которую когда-то вклеивали в паспорт, помните? Вот, да. А всем остальным членам своей семьи мне пришлось заполнять эту визу. И нравится мне, не нравится. Ну, такова жизнь.
1: Окей, нас теперь вообще не об очень многом спрашивают, я понимаю. Оптимально, когда вот, если ты, например, знаешь примерно срок, там через несколько месяцев ты бы хотел приехать, то какова оптимальная дата заполнения такой визы?
0: Как... Лучше, я всегда советую за неделю. Почему? В принципе, она приходит очень быстро. Вот эта служба у нас работает удивительно, очень быстро.
1: Пока.
0: Да, это прям вот несколько часов, и как вы получаете уже разрешение. Максимум до 3 дней. Если человек получает отказ, то у него уже есть возможность узнать, там, у него, у его родственников, у его друзей, по какой причине был отказ. И тогда есть возможность что-то как-то изменить. Ни в коем случае не покупать билеты, если есть отказ. А если уже билеты куплены, получили отказ, то лучше сдать билеты. И пока не выяснится причина отказа.
1: Понятно. Вот.
0: Слушайте,
1: это очень важные советы, Марк. Вот я думаю, что вот из сказанного вами сейчас очень многие почерпнут какие-то для себя важные сведения. Спасибо.
0: Дай Бог.
1: Здесь очередной наш открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До следующей, я надеюсь, скорой встречи. Счастливо. Пока. Всего доброго.
0: Всего хорошего.
1: В студии были звукооператор Валентин Соломенко, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольсон.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Молодые харидим атаковали автомашину депутата Кнессет от партии ШАС Михаэля Малкиэли, когда тот минувшей ночью выехал после урока у духовного лидера партии раввина Ицхака Йосефа. По всей видимости, нападение на автомашину Малкиэли произошло на фоне споров по поводу закона о призыве. В интервью корпорации Кан Малкиэли позже заявил: «Есть люди, которым мешает внутреннее единство в партии ШАС, однако такие действия им не помогут. ШАС, вопреки их желанию, продолжает усиливаться», — отметил депутат Кнессета и добавил, что он испытал несколько весьма неприятных моментов, когда в его адрес звучали ругательства. Член партии Яшар Матан Кагане заявил в интервью корпорации Кан, что решение не предоставлять охрану лидеру этой партии Гади Айзенкоту его немало удивило. В течение многих лет ведущие кандидаты на пост премьер-министра были обеспечены охраной. «Мы видим, что Гади постоянно общается на улицах с людьми, и зачастую люди вступают с ним в близкий контакт. Полагаю, было бы правильным, если бы ему обеспечили надлежащую охрану», — подчеркнул Матан Кагане. Он добавил, что не считает, что тут вступили в силу некие политические мотивы. При этом Кагане указал, что в случае, если что-то случится, ответственность целиком и полностью ляжет на плечи главы Общей службы безопасности Шабака Давида Зини. Подразделения Цагаля продолжают розыск палестинского террориста, совершившего сегодня ножевой теракт в Иорданской долине. В результате этого теракта ранение средней степени тяжести получил израильтянин Эльханан Ханания из Бейтар-Элита. Террорист нанес ему удары ножом в верхнюю часть тела. Саудовский канал «Аль-Хадад» сообщает, что в ходе завтрашнего визита в Иран командующий армией Пакистана передаст иранцам некое послание от американской администрации. Цель визита, указывает Саудовский канал, состоит в том, чтобы добиться возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Аарони. Как мы уже передавали ранее, председатель парламентской оппозиции Яир Лапид поддержал атаку на территории Сирии, однако при этом напомнил, что именно Израиль позволил Турции закрепиться в нашем регионе. В интервью корпорации Кан Лапид в частности сказал: «В сектор Газа турок ввело правительство Израиля. Была опция, согласно которой в Газу вводятся подразделения Катара и Турции, а вторая опция предполагала вход в сектор египтян. Но нынешнее правительство предпочло Турцию и Катар. А теперь представители этого самого правительства жалуются на усиление турецких позиций в нашем регионе. Атака на сирийской территории была оправданной, а вот что не было оправданным, так это то, что глава правительства и министр обороны предприняли широкую кампанию против Анкары. Если вы атакуете, лучше молчите. Но учитывая приближение выборов, они приступили к проведению широкой пропагандистской акции», указал Яир Лапид. Бывшая посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявила в интервью корпорации Кан, что Турция заинтересована в том, чтобы контролировать ситуацию в Сирии и распространять свое влияние во всем Ближневосточном регионе. В этом же интервью она выразила убеждение в том, что ни Иерусалим, ни Анкара не заинтересованы в военном противостоянии. «Не будем забывать», — подчеркнула бывший посол, — «что Турция — это член блока НАТО, и военный конфликт с этой страной означает военный конфликт и с другими странами, членами Североатлантического альянса, и они будут обязаны прийти на помощь члену своего блока, если он обратится с призывом об оказании ему такой помощи. В Турции осведомлены о военной силе и мощи Израиля. Полагаю, мы можем урегулировать спорные вопросы с Анкарой путем диалога», — указала она. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного повысится. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац распорядился, чтобы ЦАЛ действовал жестко в ответ на запуски из сектора Газа воздушных шаров, воздушных змеев и беспилотников в сторону населенных пунктов западного Негева и сделал все необходимое для их предотвращения. Среди мер, которые перечислил Исраэль Кац, ликвидация руководителей Хамаса, ответственных за запуски, и самих запускающих, эвакуация районов и кварталов, откуда будут осуществляться запуски, а также действия против террористической инфраструктуры. Кац подчеркнул, что Израиль рассматривает каждый такой запуск как полноценное военное действие и заявил, что те, кто организует, осуществляет или позволяет осуществлять запуски, будут немедленно привлечены к ответственности с максимальной жесткостью. Сегодня через аэропорт Бен-Гурион, как ожидается, пройдут около 100 тысяч пассажиров на 600 рейсах. Корреспонденты КАН Йоав Барович и Офир Гальперин сообщают, что на фоне хаоса в аэропорту на прошлой неделе Совет управления аэропортов провел экстренное заседание и принял решение создать комиссию для изучения обстоятельств, приведших к кризису в Бен-Гурионе. Председатель профсоюза работников управления аэропортов Пинхас Идан уведомил председателя партийного суда Ликуда Михаэля Клейнера, что не намерен обжаловать решение премьер-министра Бенямина Нетаньягу об исключении его из партии после забастовки в аэропорту Бен-Гурион. В письме Клейнеру Идан отметил, что он и его семья состоят в центре Ликуда уже более 50 лет и отверг утверждение о своей ответственности за прекращение работы аэропорта. Идан подчеркнул, что требовал выяснить, кто отдал распоряжение о прекращении работы аэропорта, и заверил, что продолжит представлять интересы работников управления аэропортов. Напряженность с Турцией. Министр Амихай Элияу из партии Отсма Иудит заявил в эфире КАН Рашид Бет, что Израиль не должен позволить Турции закрепиться в Сирии. По его словам, страна не может ставить под угрозу свою безопасность и должна решительно реагировать на угрозы со стороны тех, кто открыто заявляет о намерении уничтожить Израиль. Ильяу добавил, что турецкое, исламистское или иранское присутствие у границ Израиля просто недопустимо. Бывший заместитель начальника генштаба генерал-майор запаса Дан Арель заявил в эфире КАН Решет Бет, что удар по Сирии был ошибкой. По словам Ареля, когда принималось решение об атаке на аэродром на севере Сирии, не были учтены более широкие последствия. Он отметил, что в подобных ситуациях необходимо учитывать не только сам объект удара, но и возможное развитие событий в будущем. Арель добавил, что Турция может играть важную роль в управлении сектором Газа через Совет мира, а также входит в оборонный альянс с Пакистаном и Саудовской Аравией. Поэтому, по его мнению, Израилю не стоило открывать еще один фронт вместо использования дипломатических каналов. Полиция задержала минувшей ночью двух несовершеннолетних поселенцев. По данным следствия, один из них, подросток 16 лет, избил палкой пожилого палестинца, который передвигается при помощи костыля, а второй, 17-летний, снимал происходящее на видео. Инцидент произошел недалеко от поселения Сусия на юге Хевронского Нагорья. Подозреваемый в избиении заключен под стражу, а подросток, снимавший происходящее, отправлен под домашний арест. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что полиция также изъяла квадроцикл, которым они управляли без водительских прав. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде в настоящий момент составляет 30 градусов, в Хайфе 29, а в Бершеве 33. В Эйлате воздух прогрелся до 39 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: С вами Даня Барская, КАН РЭКО, программа «Культурный

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Программа «Культурный код». Сегодня мы уже почти не представляем себе жизнь без кино. Включаем фильм за ужином или нет. Ходим в кинотеатры на выходных, обсуждаем сериалы, даже в мессенджерах, в сообщениях. Кино вообще стало привычным фоном, частью повседневности. И мы с вами редко можем задумываться и о том, что это огромная индустрия с ее кассовыми сборами, успехами и неудачами, фестивалями, звездами на обложках журналов могла бы вообще выглядеть совсем иначе, если бы не один человек, который в начале 20 века превратил кино из аттракциона в искусство. Звали его Чарльз Спенсер Чаплин. Сегодня мы говорим о Чаплине.
1: Чарли Чаплин вышел из кино.

Вспоминая путь Чарли Чаплина, можно проследить историю кинематографа и, в общем, мира в целом. Как Чарли Чаплин придумал образ бродяги? Зачем он, одержимый стремлением к идеалу, стал сам себе и режиссером, и актером, и сценаристом? А ведь так и было. Почему его обвинили в поддержке коммунизма и выгнали из Америки? Какая странная связь существовала между ним и Адольфом Гитлером? Задумайтесь, а мы продолжаем.

Когда Чарли был около 5 лет, его мать потеряла голос прямо во время выступления. По легенде, которую сам Чаплин впоследствии охотно повторял, именно тогда маленький Чарли вышел вместо нее на сцену и запел. Зал принял его восторженно и стал сыпать монеты. После этого его мать больше никогда не пела на сцене, ее здоровье было подорвано, и она стала попадать в больницы. Для Чаплина и его сводного брата последующие годы стали чередой работных домов, улиц, случайных углов и временного жилья. С 13 лет Чарли Чаплин уже начал работать в театре, поначалу исполняя небольшие роли. Он попал в труппу Фреда Карно, одного из ведущих импресарио Британии, который специализировался на пантомиме и физической комедии. Гастролируя по всей стране и регулярно вывозя группу в Америку, он таким образом очень сильно помог будущей звезде всего мира. Чаплин провел в этой труппе несколько лет, выучился тому, что позже составило основу его кинематографа, то есть выстраивание комических сцен, работа с паузой. Он мог насыщать физическое действие своим самостоятельным содержанием. В 1910-12 годах эта труппа выезжала в США, и вот именно на американских гастролях Чаплина увидели, услышали, заметили и пригласили в кино.

еще одна тема, хорошо знакомая, я думаю, нашим радиослушателям. Эта песня положена на написанную Чарли Чаплином инструментальную тему из кинофильма 1936 года «Новые времена». По словам американского композитора Дэвида Шифа, мелодическая идея для написанной Чаплином мелодии была почерпнута из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. В свое время эту песню исполнил совершенно потрясающий Нэт Кинг Коул. С тех пор она живет. Смайл.

Чарли Чаплин попадает в индустрию, которая тогда только формировала свои правила. Немое кино начала 10-х годов прошлого века было вообще не тем, чем оно станет к концу десятилетия. Большинство фильмов тогда длились от 1 до 2 катушек, то есть от 10 до 20 минут. Камера, как правило, стояла недвижимо. Монтаж был очень прост. Никаких крупных планов, никакого специально выстроенного света, как стали, естественно, делать потом и сейчас. Никакого особенного понимания того, что ракурс что-то значит и меняет. Вставки текста объясняли зрителю все, что происходило на экране. Но Чарли Чаплин с самого начала чувствовал, что все это можно и стоит делать иначе. Он требовал дополнительного дубля, хотел переснимать сцены, задерживал съемки, и его работодатели были поначалу недовольны, но фильмы с Чаплином продавались лучше других, и его приходилось терпеть. Январь 2014 года. Вторая неделя работы в Кейстоун, в этой компании. Чаплин снимается в короткометражке детские автомобильные гонки в Венес. И по его собственному рассказу, перед съемкой ему нужно было какой-то образ, какой-то костюм для персонажа. Он зашел в реквизиторскую и наугад собрал то, что нашел. Как вы думаете, что он нашел? Котелок, принадлежавший какому-то актеру, брюки, которому были велики, пиджак, который ему был мал, огромные башмаки, что еще не хватает, трость. Усики он приклеил тут же. Они делали лицо смешным, но не превращали при этом в клоуна. Походку, которая слегка в развалку, с носками врозь, он просто придумал, одевшись на ходу. И по его словам, когда он вышел в этом костюме, персонаж сам стал подсказывать ему, как двигаться и как реагировать. Этот персонаж и получил имя Бродяга. Думаю, этот образ мы помним все.

Ох уж этот бродяга. Образ своеобразный. Внешне ведь он выглядит как человек, который пытается выглядеть прилично, не имея для этого при этом средств. Котелок и трость. Атрибуты джентльмена, но все остальное не подходит по размеру, по виду. И это создавало постоянно комическое несоответствие и одновременно придавало образу определенное достоинство. Бродяга никогда не сдается. Уже только в 1914 году Чаплин снялся в 35 фильмах. Уже к концу года Чарли Чаплин был одним из самых популярных актеров страны. У него была такая фиксация на идеальном результате, что он вскоре просто стал режиссировать свои фильмы. Он сам писал сценарий, ставил фильм, сам снимался и после этого сидел в монтажной и резал пленку. Со временем, как вы знаете, он даже сам стал писать музыку к своим фильмам.

субботу Якуб любилет заранее забрежет на экране свет, и Чарли на экране немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Знакомый взгляд, нелепый вид, помятый. Он через миг засеменит, смешно и виноват. Немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Ах, сколько выпало тревог над миром, но расстрелять никто не смог улыбки этой.

Вот засмеялся и затих, застенчив, сильнее диктаторов земных. Веселый человечек, немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Весь белый свет в тебе души не чает. Ты, Чарли, вечно нас смеши, чтоб мы добрели, Чарли. Чтоб мы добрели, Чарли.

Чарли Чаплин, как и многие актеры, которые жили и работали, снимались гораздо позже него, стал известен еще и тем, что он мог снимать одну сцену десятки раз, пока она не станет идеальной. Актеры и съемочная группа иногда проводили с ним недели на одном и том же куске. Это замедляло производство, увеличивая бюджет, но Чаплин мог себе это позволить, потому что к тому моменту был одним из самых богатых людей Голливуда. Уже в феврале 2019 года он основывает свою собственную студию «United Artists». Его партнерами стали Дуглас Фэрбэнкс, Мэри Пикфорд, режиссер Гриффит. И вместо того, чтобы отдавать большую часть прибыли крупным студиям, звезды, они создали свою компанию и уже сами распределяли, контролировали и продавали производимые ими фильмы. Так что все начиналось уже так, как хотели они сами. Это давало им, и в данном случае Чаплину, полную творческую свободу. Теперь никто не мог ему сказать, что фильм долго снимается или слишком дорого стоит. Он был хозяином сам себе, а фильмы они продолжали поражать, шокировать и восхищать публику.

Давайте вспомним. 1921 год. Именно тогда выходит фильм «Малыш», первый полнометражный фильм Чаплина. До этого он снимал только короткий метр. Картина шла около часа. Это само по себе было заявлением о том, что немое кино способно рассказывать длинные истории с полноценными живыми персонажами. Сюжет фильма длился и строился на отношениях бродяги и брошенного младенца, которого он находит и воспитывает. 5-летнего мальчика играл Джеки Куган. Этот фильм стал одним из самых кассовых своего времени и показал, что Чаплин умеет работать не только с комедией, но и с драматическим эмоциональным материалом. 1925 год. «Золотая лихорадка». Чаплин снимает ее в горах Сьерра-Невады и в студийных декорациях, которые воспроизводили Клондайк времен «Золотой лихорадки» 1890-х годов. Бродяга оказывается среди старателей, которые ищут золото на Аляске. В этом фильме были сцены, которые стали классикой, просто действительно классическими примерами немой комедии. В одной из них голодный бродяга, помните? Вы это помните? Варит и ест собственный ботинок. Методично, почти изысканно, как будто это обычный ужин. Это кажется абсурдным, но у происходящего на экране реальная основа. Во время «Золотой лихорадки» на Клондайке старатели действительно сталкивались с голодом и изоляцией, и в крайних случаях доходило до того, что люди ели ремни, обувь, кожу, пытаясь выжить. Чаплин считал «Золотую лихорадку» лучшим своим фильмом.

0: Потрясающий фильм 1931 года «Огни большого города» и фильм «Новые времена» 1936-го. Они уже вышли после того, как в фильмах появился звук. Но Чарли Чаплин считал, что звуковое кино – модовременное. Он тогда, в эти годы, был убежден, пантомима и визуальный язык, который он развивал два десятилетия, универсальный голос привязывает актера к конкретному языку и может ограничить аудиторию. Бродяга, его герой, его персонаж, по его мнению, мог говорить с любым зрителем именно потому, что молчал. Поэтому Чаплин до последнего настаивал на немом формате. Он добавил в оба фильма музыкальное сопровождение, которое сочинил сам, и звуковые эффекты, но диалогов по-прежнему не было. В «Новых временах» в этом фильме есть единственный момент, когда бродяга что-то произносит вслух. Он поет песню, слова которой придуманы на несуществующем языке, смесь французских и итальянских слогов. Ничего конкретного. Чаплин, конечно, ошибся в прогнозе насчет звукового кино и фильмов будущего. Оно осталось, и бродяге пришлось когда-то исчезнуть. В финальной сцене картины «Новые времена» он уходит в закат и больше никогда не вернется на экраны. Персонаж-бродяга в этом фильме уходит навсегда.
1: J'ai notre site à voir, j'ai la toile, t'y la toile.

0: Поговорим о работе удивительной. 40-й год. Чаплин выпускает свой первый полностью звуковой фильм «Великий диктатор». Это была сатира на нацистскую Германию. Чаплин играл в ней сразу два персонажа – еврейского цирюльника и, конечно, диктатора Аденоида Хинкеля, правителя вымышленной страны Томания. Совпадений между Чаплином и Гитлером было несколько. Они не остались незамеченными ни современниками, ни самим Чаплином. Оба родились в апреле 1889 года. С разницей в 4 дня. Чаплин 16-го, Гитлер 20 апреля. Оба выросли в бедности. Оба сделали карьеру в одно время. Это были 1910-е годы. У обоих маленькие прямоугольные усики, которые стали их визитной карточкой. Чаплин носил их с 1914 года. К 40-му эти усики в массовом сознании ассоциировались именно с Гитлером. Позже Чаплин стал писать: если бы в начале производства картины знал о реальных масштабах нацистских преступлений, возможно, не смог бы сделать из этого фильма комедию. Еще не было известно тогда широкой публике очень многое. Он начал работу, на самом деле, над фильмом «Великий диктатор». Начиналась работа еще в 1938 году. Американские студии тогда вообще опасались выпускать антинацистские картины. Значительная часть кинорынка Европы находилась под влиянием Германии либо союзных ей государств. Чаплин финансировал «Великого диктатора» сам. Фильм имел огромный коммерческий успех. Его смотрели миллионы людей в мире, в США, Великобритании, разумеется. В оккупированных странах этот фильм показывали подпольно. Отношения Чаплина с американскими властями стали портиться.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок, остались от картины лишь трость и котелок. В Голливуде что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд.
0: Отношения с Америкой, с американскими властями ухудшались постепенно. Он никогда не принимал американского гражданства, оставаясь всегда британским подданным. Его политические взгляды – это было сочувствие рабочим, рабочему движению, выступление в поддержку открытия Второго фронта в годы войны, контакты с людьми, которых ФБР считало подозрительными. И это давление усилилось в эпоху маккартизма. Вспоминали ему и его фильмы, прежде всего «Новые времена», где он высмеивал индустриальный капитализм. Чаплин отрицал, что является коммунистом, но отказывался отрекаться публично от людей, с кем был знаком. В итоге в сентябре 1952 года Чарли Чаплин со своей семьей отплыл в Европу на премьеру своего

вернуться в Соединенные Штаты Америки с официальной гарантией безопасности. Чаплин согласился. В апреле 1972 года он прилетел в Лос-Анджелес. Ему тогда было 82 года. Когда он вышел на сцену, зал встал. Аплодисменты длились около 12 минут. Дольше, чем когда-либо, кому-либо в истории церемонии. Наверное, потому что каждый в этом зале понимал, что это овация не только Чаплину, но и самому искусству кино. Мы говорили сегодня и говорили спасибо Чарли Спенсеру Чаплину.

вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО. У микрофона Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац распорядился, чтобы Цааль действовал жестко в ответ на запуски из секторов Газа воздушных шаров, воздушных змеев и беспилотников в сторону населенных пунктов западного Негева и сделал все необходимое для их предотвращения. Среди мер, которые перечислил Кац, ликвидация руководителей Хамаса, ответственных за запуски и самих запускающих, эвакуация районов и кварталов, откуда будут осуществляться запуски, а также действия против террористической инфраструктуры. Кац подчеркнул, что Израиль рассматривает каждый такой запуск как полноценное военное действие и заявил, что те, кто организует, осуществляет или позволяет осуществлять запуски, будут немедленно привлечены к ответственности с максимальной жесткостью. Запуски воздушных змеев из сектора Газа. Военный источник сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что в Цааль относятся к этой ситуации с максимальной серьезностью. За последние дни были обнаружены 10 воздушных змеев, запущенных из сектора Газа. Взрывных устройств они не несли, однако в Цааль не исключают, что речь идет об испытании, которое Хамас проводит, чтобы проверить бдительность израильских военных. Решение главы Шабак Зини не предоставлять государственную охрану председателю партии Яшар Гади Айзенкоту вызвало критику со стороны бывшего руководителя подразделения по охране высокопоставленных лиц Шабака Эйтана Бен Давида. В интервью телеканалу КАН-11 Бен Давид заявил, что считает это решение непродуманным. По его мнению, один из ведущих кандидатов на пост премьер-министра должен находиться под охраной Шабака даже при отсутствии конкретной развединформации о готовящемся покушении. Бен Давид подчеркнул, что возможности частной охранной компании несопоставимы с возможностями Шабака. Он также отметил, что согласно появившимся сообщениям, сотрудники частной охраны, возможно, даже не вооружены. По его мнению, и Шабак, и Центральная избирательная комиссия идут на неоправданный риск, оставляя Айзенкота без государственной охраны. Кроме того, бывший сотрудник спецслужбы выразил мнение, что Айзенкот находится под угрозой. Напряженность с Турцией. Министр Амихай Элияу из Ацма Иудит заявил в эфире КАН Рашид Бет, что Израиль не должен позволить Турции закрепиться в Сирии. По его словам, страна не может ставить под угрозу свою безопасность и должна решительно реагировать на угрозы со стороны тех, кто открыто заявляет о намерении уничтожить Израиль. Ильяу добавил, что турецкое, исламистское или иранское присутствие в границе Израиля недопустимо. События в Иудее и Самарии. Двое палестинцев задержаны по подозрению в нападении на двух военнослужащих Цааля, находившихся в отпуске и сопровождавшего их гида. По данным следствия, неподалеку от поселения Маале Амос в Гуш-Эционе они избили камнями и железными прутьями. Одна из военнослужащих получила травму руки. Гид произвел предупредительный выстрел в воздух из личного оружия, чтобы отогнать нападавших. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что инцидент произошел 3 дня назад. Минувшей ночью на основании разведданных силы Цааля задержали двух подозреваемых жителей соседней палестинской деревни. Новости спорта. 16-летняя израильская дзюдоистка Элла Барлев завоевала в минувшие выходные золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди кадеток. В интервью корреспонденту КАН Лиану Вильдау спортсменка признала, что до сих пор не может до конца осознать свое достижение и чувствует себя так, словно находится во сне. По ее словам, день соревнований оказался очень непростым. На пути к титулу она победила 5 соперниц. Еще одну медаль для Израиля на этом чемпионате завоевала 17-летняя Агам Ной, ставшая бронзовым призером мирового первенства среди кадеток. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде в настоящий момент составляет 30 градусов. В Хайфе термометр показывает 29, а в Бершеве 33. В Эйлате воздух прогрелся до 39 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЕКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
2: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф, а на линии с нами и с вами бесценная поэт, прозаик, переводчик, драматург, издатель Нина Воронель с очередной главой невероятно захватывающих аудиомемуаров. С радостью приветствую вас, Нина, и, в общем, задаю всегдашний ключевой вопрос, о чем будете рассказывать сегодня.
1: Я расскажу сегодня романтическую историю о таинственной любви.
0: Круто, хорошо, зазвучало прям, да, слушаю вас.
1: Ну, можно начинать?
0: Конечно, нужно.
1: Добрый день. Да, история эта произошла не со мной, но поскольку я написала о ней книгу, то я знаю ее лучше, чем даже ее герои. Потому что я знаю все подробности, а они знали только свою часть. А я знаю все подробности, и мне очень хочется эту историю рассказать. Но начну я с самого начала, поскольку жизнь моей героини такая удивительная, что если не начинать сначала, то совершенно непонятно ни середина, ни конец. Значит, героиню мою звали Ольга Чехова. Но это не значит, что она была та самая Ольга Книпер Чехова, которая была сначала женой, а потом вдовой самого великого драматурга. Она была ее племянницей, но абсолютной тройной тезкой. Ее тоже звали Ольга Книпер Чехова. Она родилась в семье Книперов. Ее отец был брат Ольги Книпер Чеховой, актрисы. И он был замечательный конструктор, специалист по железным дорогам. С одной стороны, это было прекрасно, а с другой стороны, он все время переезжал. От одной строящейся дороги, сначала он строил Кавказскую железную дорогу, и поэтому Ольга, наша героиня, Оленька, я ее буду называть, чтобы не путать с Ольгой, наша героиня Оленька родилась где-то возле Тбилиси. Ну, а потом он кончил строить Кавказскую железную дорогу и взял что-то Турксиб. Это он, ну, не один, конечно, но он был главным инженером постройки Турксиба. То есть знаменитой Туркестано-Сибирской дороги, которая идет откуда-то, не помню, но до Владивостока. У него было, кроме Оленьки, было еще двое детей, из которых особенно интересен мальчик, который был младше Оленьки на 2 года и родился очень больным. Мальчика звали Лева Книпер. Может быть, те люди, которые еще помнят советские времена, а может и сейчас тоже. Я не слушаю российское радио, но тогда я очень часто слушала, и говорили музыка Книпера, потому что он был очень известным композитором. В частности, он сочинил всемирно известную песню «Полюшка-поле», которую, по-моему, поют еще до сих пор.
0: Поют и очень часто объявляют как народную.
1: Ну, а на самом деле это очень. Но многое становится народным после долгого употребления. Слава богу, Пушкину повезло, почти ничего не называли народным. Но он был болен, то есть он родился больным, у него был туберкулез костей, и даже разные врачи говорили, что он никогда не будет ходить. В частности, пришел его дядя, знаменитый драматург, и в то же время хороший врач, осмотрел его и тоже сказал, что он никогда не будет ходить. Но почему-то подарил ему граммофон. Тому было 2 года, 2-летнему ребенку подарил граммофон. Ребенок этот граммофон страшно полюбил. И поэтому, когда он плакал, ему включали пластинку, ставили, играли музыку, и он успокаивался. Но это не важно. Важно, что сестра, то есть главная героиня наша, Ольга Чехова, Оленька, была девочка необыкновенной красоты. Она была такая красивая, что в ее присутствии все остальные дети, даже красивые дети, не выглядели красивыми. Она портила впечатление, потому что такой красоты никто нигде не видел. И надо прямо сказать, что вся ее жизненная карьера была, у нее карьера была поразительная, в конце концов. Она была построена на этой красоте. Ну, она сначала, как все дети, жила в семье, но дело в том, что она очень хотела стать актрисой. Характер у нее при этом оказался очень твердый. И она вынудила своих родителей отправить ее. Они жили в Петербурге, потому что, закончивши дела с Турксибом, я не знаю точно, достроил он его, просто вышел в отставку, но он стал министром железнодорожных путей и жил в Царском селе. И они переехали, то есть в Петроград или Петербург, как он тогда назывался. Она добилась того, что ее отпустили жить в квартире Чеховых на Пречистенском бульваре. Я, когда училась в литературном институте, часто ходила мимо этого дома. Mm-hmm. Это такой был старинный дом с итальянскими окнами. Но я, конечно, не знала, что это была квартира Чехова. Тогда это не рекламировали. И поселилась в этом доме, надеясь, что тетя поможет ей попасть.
0: В актерский мир, да.
1: Ну, ее хождение в театр и попытка поступить в театральное училище привело к тому, что однажды она сыграла какую-то роль в спектакле театрального училища, а там был преподавателем гениальный племянник Антон Павловича Чехова, Мишка Чехов. Мишка Чехов родился у его брата старшего, тоже писателя, но неудачливого. Он женился на девочке по имени Двойра, еврейской девочке, которая крестилась, чтобы выйти за него замуж, и переименовала себя в Наталью. Он родился в этой семье и с очень юных лет стал выдающимся актером. Когда он первый раз попал к Станиславскому, Станиславский был так потрясен его игрой, что сразу зачислил его тогда только что образовавшийся МХАТ, он назывался как-то иначе, на главные роли. И когда Мишка играл, то собиралась огромная публика. Невозможно было достать билеты. Ну вот он сыграл, Оленька сыграла какую-то роль, а Мишка воспользовался случаем и ее поцеловал. Ей было 17 лет, она была очень наивная. Она ему сказала: ребенок у меня от этого не появится. А он сказал: если ты волнуешься, давай поженимся. И она согласилась, никому не сказав, ни маме, ни папе, ни тете. Они утром следующего дня взяли карету, как это, фиакр, что ли это называлось, и поехали в какую-то отдаленную церковь, где Мишка уже договорился со священником. Священник, правда, пытался их отговорить, но у него ничего не вышло. Они хотели пожениться во что бы то ни стало. Он их обвенчал, выдал ему все документы, и счастливые они вернулись в свой дом. Не в свой, а в Натальин дом. Mm-hmm. Наталья, которая... У нее были какие-то свои деньги от еврейской семьи. Она снимала... А Мишка уже неплохо зарабатывал. Она развелась с ним Александром, который, как все, очень пил. И они жили с Мишкой в роскошной квартире на Чистых прудах. Интересно, что в книгах, где об этом написано, добавлено, Она сняла роскошную квартиру с электричеством. Mm-hmm. То есть надо представить, что другие квартиры были без электричества. Mm-hmm. Понимаете, это было еще то время, когда не было электричества в каждой квартире.
0: Да. И,
1: в общем, как Мишка, у которого была репетиция, позвонил в театр и сказал, что он не может прийти на репетицию, потому что только что женился. И тогда какой-то друг его, который это услышал, не придумал ничего лучше, как сказать об этом Ольге Пиперчешевой, тете. Mm-hmm. Тетя пришла в полное отчаяние. Я вообще не поняла, почему такое отчаяние. В конце концов, он ее не умыкнул, не насиловал в кустах, а женился. Но почему-то обе семьи пришли в отчаяние. Может быть, потому что Мишка был еврей. Я, честно говоря, других... Он был безумно преуспевающий актер. Он на ней женился. Ну, в общем, начался страшный семейный скандал, который завершился тем, что все-таки они поселились в квартире у Натальи и первые полгода жили в счастливой любви. Но Оленька забеременела. Ее очень тошнило, и она больше не могла высказывать непрерывное восхищение Мишкиной игрой, и поэтому она ему надоела. Он завел себе другую девушку, которая тоже была немка, кстати. Почему-то его всегда везло на немок. Ну, такие обрусевшие немки. И приводил ее прямо домой. Оленька пришла в отчаяние, кончилось тем, что они развелись. Но жизнь, знаете, устроена так, что вот как будто идешь по дороге, и вдруг бац, и все переворачивается, и дорога становится не дорогой, а болотом. Тот момент, когда Оленька наконец родила девочку и развелась с Мишкой, началась Первая мировая война. Mm-hmm. Это было крайне неприятно, Мишку хотели взять в армию. Но он не хотел, конечно, в армию, и с помощью связи своей Станиславского и своей знаменитости он открутился от армии, и уже Оленька с ним не жила. И Оленька воспитывала ребенка, или не воспитывала, но и тут война как бы кончилась. И началась революция. Это было еще хуже. Особенно в Москве. Там такое творилось. Какие-то банды бегали по улицам. В магазинах не было абсолютно ничего. Шаляпин даже завел себе корову, потому что ему каждый день надо было пить молоко, а молоко невозможно было купить. И по случайности оставшееся у него молоко он отдавал Оленьке для Мишкиного ребенка, как он говорил.
0: Mm-hmm.
1: Потом Шаляпин неожиданно исчез. Она пришли за молоком, а его нет. Потому что он умудрился получить разрешение на выезд и уехал за границу. И Оленька осталась. Потом пришли к ней ее родители. Они сказали, что папе, железнодорожному королю, предложили быть министром железных дорог в правительстве верховного правителя Колчака.
0: Угу.
1: Папа на это согласился. Ему предоставили спальный вагон со всеми удобствами и паёк, так что он мог прокормить себя и жену. А его жена, мать дочек, очень волновалась за детей. Поэтому она сказала, знаете, я этих детей, у Адочки тоже родился ребенок, неясно от кого. И мать сказала, детей я заберу с собой. И она забрала детей. Им было по году или по полтора, или по два, я уже не помню. Она забрала детей и уехала с ними на железную дорогу. И Оленька осталась одна. Есть было нечего. Она сначала пыталась обменять свои вещи на что-то. И так неудачно, у нее сразу все украли. И она решила переселиться из Натальиной квартиры в квартиру Ольги, где все-таки она привыкла, там жила, там была Ольга и ее сестра Ада. И она пошла с чемоданом. Никакого транспорта не было. Пошла с чемоданом по бульвару, чтобы прийти в квартиру Ольги. По дороге ее пытались ограбить. Спас ее какой-то красавец в мундире. Оказалось, что это венгерский офицер. Потому что Москва была полна военнопленными от войны с Германией. Поскольку была такая смена властей, они никак не могли получить разрешение на выезд. Он шел по бульвару, увидел красавицу Оленьку, влюбился в нее. А она страстно мечтала уехать за границу. В Москве было очень тяжело. Когда этот самый венгерский офицер на день рождения тети Ольги принес ей коробочку, в которой было 6 яиц, то тетя заплакала. Она уже полгода яиц не видела. Но в этот момент тетю пригласили, не ее, а МХАТ пригласили в Харьков. Что касается меня, то я родилась в Харькове и прожила там всю свою молодость, не считая эвакуации. Я там училась, я вышла замуж там. Я очень хорошо знала Харьков, особенно центр, где я жила. И актерам МХАТа очень понравился Харьков. Там было все, там была спокойная обстановка, не было банд, там была еда, каждый день они обедали. Чего не было в Москве. И особенно там было мороженое. Это я тоже помню из своего детства. Такого мороженого я больше нигде не ела. Хотя, может быть, оно было и в других местах. Его делали в специальном таком приборе. На дно клали вафлю. Потом туда клали ложечку мороженого, сверху другую вафлю. И тебе подавали кругленькую такую вафлю, внутри которой было мороженое. Такого вкусного мороженого я в жизни не ела. Может, мне с голоду казалось, но не важно. Ну, и, в общем, Харьков так приворожил МХАТ, что они решили из него пока никуда не двигаться. Публика была, на спектакли ходили. И вот в один прекрасный день шел спектакль «Вишневый сад» из 4 действий. Когда 2-е действие кончалось, свет погас. Ну, все знали, что свет иногда гаснет. Но тогда раздался голос: «Граждане, спектакль прерывается, потому что в город Харьков вошла Красная Армия». Была ли тогда Красная Армия, как она тогда была? Нет, уже была. Ну, публика поняла намек и быстро побежала. Публика, особенно там была Деникинская армия. И Деникинская армия так побежала, и Ольга со своим театром побежала вместе с армией Деникина. Они бежали очень быстро, добежали до Новороссийска. Из Новороссийска отправлялись корабли Деникинской армии, но на театр места не хватило. Там даже была такая ужасная сцена, описанная во многих произведениях, что казаки, которые были тоже члены армии Деникина, они прибыли, как это, прискакали на лошадях, но лошадям не было места. И тогда, погружаясь на корабль, они стали в воде стрелять в лошадей, чтобы лошади не достались красным. Это была страшная сцена, которую Ольга видела своими глазами и много раз описывала. Но театр с собой не взяли, и они остались на берегу Новороссийска, в отчаянии, что идет наступающая Красная Армия, которую рассказывали всякие ужасы. Не знаю, справедливые или нет, не хочу их пересказывать. Но, в общем, каким-то образом они успели убежать на Кавказ. С Кавказа они наняли там где-то в Батуми или в Сухуми какой-то утлая суденышко и прибыли в Константинополь. Их тоже, армию Деникина в Константинополе поместили в Галлиполи. Это такой был полуостров песчаный. Ну, нет, я ошибаюсь. Это была не армия Деникина, кажется, а армия Врангеля. А Лёва, брат, который к тому времени уже повзрослел, ему было 17-18, он не хотел воевать и уехал в Крым, в дом Чекова, и прожил там год. Но когда армия Врангеля стала отступать, он испугался, присоединился к армии Врангеля и с ними уехал. Тогда были на кораблях было место, он уехал в Константинополь и был в Галлиполе в армии Врангеля. В это же время Ольга в течение нескольких лет искала Лёву. Я забыла сказать, что где-то, когда Лёве было 14 или 13 лет, Ольга вдруг обнаружила, что у себя в школе Лёва играет на всех музыкальных инструментах. Причем играет замечательно. Он никогда не учился, потому что папа инженер, не хотел мальчика учить игре на фортепиано или на скрипке. Но Лёва играл на всем. Причем играл без ошибок, все, что он слышал. И тогда еще до войны Ольга втиснула его в школу Гнесиных, и там его научили нотам и чего-то такого, чего он не знал. И Лёва стал как бы писать музыку и быть музыкальным оформителем. Но это все позже, когда в Галлиполи был Врангель, требовал раз в неделю устраивать парад. Не для того, что он любил парад, а потому что он понимал, что такую армию, которая ничего не делает и почти нечего есть, надо держать в руках. Поэтому он устраивал парад для поддержания дисциплины. И вот однажды Ольга, которая жила в этом Галлиполе в каком-то очень полной клопами от мотеля или отеля, тогда мотелей не было, шла под зонтиком мимо парада и вдруг услышала дикий крик «Оля! Оля!» И она увидела, что к ней бежит кто-то, какой-то солдат. Она искала Лёву несколько лет и не нашла, и считала его погибшим. Ну, в общем, он был счастлив, она была счастлива. Она Лёву считала своим сыном. У нее детей не было, она его полюбила как родного сына. И она сказала, вы будете удивляться, директору театра Василию Качалову, тому самому, который в наши времена, в наши, не, может быть, не в ваши, читал, лучше всех читал Пушкина. Василий Качалов тоже убежал из Деникинской армии и тоже убежал, прибежал в Галлиполи и не мог вернуться обратно. Многие не могли вернуться обратно, потому что был издан приказ по-советскому, уже тогда это был Советский Союз или Советская Россия, был издан приказ. Все, которые убежали за границу, считать предателями и по возвращении расстреливать. Ну, может быть, Качалова бы не расстреляли, но у него был сын, который был в армии, то ли Деникинской, то ли Врангеля, уже не помню. И этого сына расстреляли бы. И поэтому Качалов отказывался вернуться. И таким образом театр, кусок МХАТа, который откололся еще от Москвы, стал путешествовать по Европе. Они в Турции они остаться не могли, никто не ходил на их спектакли, но они поехали в Европу и объехали практически всю Европу. И ставили спектакли, и как-то на это жили. В конце концов, их путешествие закончилось Берлином. Берлин – это был настоящий рай для русской эмиграции. Там только какое-то бесчисленное количество было русских газет и русских издательств. И русский театр там был очень кстати. Было очень много публики. В общем, им там было хорошо. Ну и однажды Ольга с Лёвой пошли по улице, потому что наступила зима, было холодно, у Ольги не было никакой зимней обуви. Они искали магазин, в котором за приличную цену можно купить что-нибудь на зиму. И остановились напротив странного здания, где греческий и римский стиль сочетался с восточным. Там было написано «театр какой-то». Нет, кинотеатр. И висела афиша, огромная афиша во всю стену. На афише был стол с какими-то яствами, а вокруг стола сидели два немолодых мужчины и красавица с лицом Оленьки. Они знали, что Оленька осталась в Москве. Никакой связи не было, почты не было, телефона не было. Каждый жил сам своей жизнью, как мог. И когда они увидели эту картинку, то Ольга сказала, ну, это просто двойник. На что Лёва сказала, что имя тоже у нее двойное. Было написано, роль Софи играет Ольга Чехова.
0: Угу. Так.
1: Что же оказалось? Оказалось, что когда она осталась совершенно одна в пустом доме, в котором не было дров, не было угля, а у папы Книпера была изумительная библиотека, и она топила печку книгами. Но все равно это очень плохо грело, кушать было нечего, и она приняла предложение венгра, вышла за него замуж, и как раз тут их отпустили. И она поехала поездом, который полон был бывшими пленными. Она была единственная женщина в этом поезде. Она так боялась, хотя это было в начале сентября, и было очень жарко. Она надела длинную меховую шубу и какой-то платок на голову, и сидела вся дрожа, но все-таки они пересекли границу, приехали в Будапешт, поскольку это были венгры. И там, в Будапеште, она рассталась со своим мужем и поехала в Берлин.
0: Так.
1: Когда приехала, у нее была единственная ценность. Когда мать уезжала к Колчаку, мать подарила ей кольцо с бриллиантом, которое она получила как свадебный подарок мать. Но она так жалела Оленьку, она понимала, что та не приспособлена к жизни, профессии у нее нет, денег у нее нет. Она ей подарила это кольцо. И Оленька провезла это кольцо через все кордоны. По легенде, она чуть ли не вшила его себе в щеку, чтобы при обыске его не могли найти, потому что их обыскивали на всех границах. Ну, когда она приехала в Берлин, у нее была подружка, с которой она училась в школе в Танском селе. Подружка эта была дочь придворного парикмахера, который вместе с великим князем, я забыла, то ли Михаилом, то ли Кириллом, двоюродным братом царя. Он уехал вместе с ним, и в Берлине у того был довольно приличный двор, там устраивали балы. В общем, князь довольно хорошо жил широко, и его дочка, с которой Ольга училась в школе, была ее подруга, ее звали Батильда, пришла ее встречать на вокзал. Она для начала повела ее в кондитерскую, поскольку Оленька была очень изголодавшаяся, и напоила кофе с пирожными. Оленька съела столько пирожных, что 2 дня у нее была непрерывная работа. Но все-таки она пришла в себя, будучи все в той же шубе, и ну, уже без платка, правда, она пошла к ювелирный магазин и долго торговалась с хозяином. И в конце концов получила какую-то сумму, которая позволила ей снять либо комнатку в пансионе. Mm-hmm. Как ни странно, пансион находился на Висбадена-штрассе. А сам великий князь жил в дорогом пансионе на Рюденхаймерплац, когда мой муж получил стипендию до полгода пребывания в Берлине. Мы тоже жили в Висбадена-штрассе, как раз в том месте, где она впадает в Рюденхаймерплац. Поэтому я эти места знаю очень хорошо. Я когда об этом читала и писала, я просто мысленно видела себя, как я захожу вот в это здание, как я выхожу на эту площадь. Была необычайно красивая. Там стояли всякие прелестные скульптуры. Вокруг были кусты с дивными растениями. В общем, Оленька, я забыла сказать, кроме того, что она пыталась стать актрисой, она была очень плохая ученица. В школе она ни хрена не училась вообще. Но устроилась она, немножко рисовала, устроилась в школу художественную. И простым принципам, там, перспективе этому, ее научили в этой школе. И тогда они с этой Матильдой разработали систему, как сделать так, чтобы великий князь нанял Оленьку, учительницу рисования, к своим детям.
0: Так.
1: Значит, Оленька принесла незаконченную картину, надела скромное, специально купленное для этого платье, в которое ее красота блистала еще больше, чем обычно. И там с мольбертом, на котором лежали какие-то краски, устроилась в углу Рюденхаймерплац в день именин. Не помню, то ли дочери князя, то ли его самого. И, в общем, Матильда каким-то образом... Вообще она с князем Матильда не общалась, потому что ее отец, парикмахер, не разрешал. Он знал склонности князя к молодым девушкам, и свою дочь до князя не допускал. Но тут она как-то умудрилась его позвать. Он подошел, увидел Оленьку, которая стояла у мольберта, и, конечно, был тут же сражен ее красотой. Он понял по ее картине, что великой художницей она не станет. Однако нанял ее учительницей рисования для своей дочери. Ну, в общем, тут как бы жизнь Оленьки наладилась, и она мечтала только найти кого-нибудь, кто в ней женится, и она, по крайней мере, уже как она обеспечит себе жизнь, она не знала. Но князь придумал иначе. Ухаживая за ней, он ей сказал, когда кино только начиналось, это не было как сейчас, когда картина может быть просмотрена 50-100 миллионами зрителей и получить огромные деньги. Тогда картина стоила копейки, и на эти копейки она и зарабатывала. Но князь уже был в курсе дела, он был современный человек. Он сказал: «Оленька, вы созданы для кино». И как-то она его вынудила, мы не знаем как, и не будем стараться догадаться. Он заказал, пригласил ее на обед в тот ресторан, где обедали режиссеры и продюсеры кино. Там была создана первая киностудия. Когда они увидели Оленьку за столом с князем, а с князем они были, они немедленно захотели с ней познакомиться. Когда ее спросили, как ее зовут, она сказала: «Ольга Чехова». Она свою фамилию Кнепер пропустила, потому что она понимала, что в этой ситуации его лучше быть Чеховой. Так она Чеховой и осталась. Ну, главный режиссер после разговора с ней, она сказала, что она в Амхате играла какую-то роль. Это была та роль, после которой Мишка на ней женился. И это было не в Амхате, а в какой-то школе для молодых начинающих актеров. Но это все было не важно. Главное была ее красота. И он, главный режиссер, пригласил ее прийти на пробы фильма, который он сейчас снимает. И представьте себе, она прошла на... Это кино было немое, вы понимаете, тогда...
0: Ну да, конечно.
1: Актеры... Она немецкого языка не знала, по сути, хоть была из немецкой семьи. Но это было не важно, кино было немое. И она прошла пробы и была принята на главную роль. Фильм этот вышел, там был какой-то старинный замок, и дочь приехала в этот замок, поскольку там жил убийца ее отца, и дочь приехала, чтобы отомстить. Вот она играла роль этой дочери. Легенда рассказывает, что несчастный, с трудом управившийся от отравления газом солдат Адольф Шикльгрубер, знаете кто?
0: Да, уж догадываемся, да.
1: Пошел с горя в кинотеатр и увидел этот фильм. И влюбился в главную актрису. И сказал, конечно, мне никогда не придется, но у меня мечта когда-нибудь познакомиться с этой женщиной. Так он ей сказал, когда он впервые ее увидел. Но уже совсем в другой обстановке. Ну, в общем, она стала сниматься в кино. Фильм был успешный, красота ее была очевидной, и она продолжала сниматься в кино. Когда Лева и Ольга прибыли в Берлин и увидели ее, она уже была, ну, неизвестная актриса, да, такого не было. Но она уже как-то утвердилась. А Лёва и Ольга вместе с театром поселились в отеле «Четыре времени года». Это так странно, когда по моему сценарию снимали фильм в Берлине, нашу труппу тоже поместили в этом отеле «Четыре времени года». И я поэтому как-то переживала, что это прямо про меня, правда? Меня никто не приглашал на главные роли, но все-таки я была автором сценария. Фильм был, между прочим, по моей пьесе «Абортная палата» и довольно успешным, но не важно. Важно, что Оленька, когда Лева и Ольга поселились в этом отеле, вечером кто-то сказал, тут неподалеку есть клуб, где говорят по-русски. Я говорю, в Берлине русский язык был прямо вторым языком. И Лёва, который был еще совсем молодой, и не мог весь, Ольга устала, хотела лечь, а Лёва сказала, я пойду в клуб. Он пришел в клуб. Там действительно сидели русские, в смысле русскоязычные, кто они были. Поэты там читали стихи, художники вывешивали картины. И тогда Лёва, преодолев смущение, там стоял роскошный рояль, подошел к роялю и стал играть. Но Лёва был выдающимся музыкантом, все замерли его слушая. Он был счастлив, когда познакомился с хозяйкой, которую, не помню, как звали. Он познакомился с хозяйкой, его пригласили приходить еще и пошел домой. Мы с его отель. Было уже темно, он шел по темным улицам. И вдруг на него напали двое. Мужчина и женщина. Мужчина скрутил его руки. Женщина приставила ему пистолет к виску, и его куда-то повели. Нельзя сказать, что он обрадовался, может, ходили слухи, что представители советской власти вылавливают бывших солдат, их пытают, мучают и убивают. И он уже приготовился к концу. Его привели в какой-то дом и повели в подвал. Он подумал, ну сейчас будут пытать. Но когда он открыл дверь, то вместо того, чтобы пытать, он увидел довольно приятную комнату с большим дубовым столом, за которым сидела немолодая, но очень симпатичная, культурно одетая дама. Дама заговорила с ним. Она, ее звали Полина Юрьевна, и она сказала, что она действительно представляет собой как бы представителя Советского, да, Союза, может быть, не было, я в Советской России, и она хочет Леве предложить. Она уже знала его биографию, и она сказала, если вы хотите вернуться, вы хотите вернуться? Он сказал, да, он уже устал от этой эмигрантской жизни. Он сказал, да, она сказала, ну вот, если вы согласитесь быть нашим агентом, то я устрою так, что вас простят, и вы сможете вернуться и вы, и ваша тетя. Не очень ясно представляю себе, что это такое, Лева согласился. У этих людей, которые его как бы наняли в агенты, была одна просьба. Почему-то они уже

0: советская власть этот завод конфисковала, ему не на что было содержать театр. Кончилось тем, что у него и какие-то его сотрудники тоже согласились быть агентами, и за это им давали какое-то небольшое содержание. Да, и все было, у меня Лёва был не простым агентом, который там пересказывает, что говорила соседка по лестнице. Он был настоящим агентом, поскольку он был выдающийся музыкант, а советская власть дала ему возможность выезжать, то он участвовал во всех мировых фестивалях, конкурсах. Он, ему позволяли выезжать. И он выезжает. Однажды, например, он поехал в город Берген в Норвегии, где был какой-то фестиваль. Он поехал, это был фестиваль скрипачей. Он играл на всех инструментах. У него футляр скрипки была вделана головка бомбы, которую он должен был передать каким-то польским друзьям с польского корабля, который вез оружие Франко в Испанию.
1: Угу.
0: И действительно, этот корабль где-то посреди моря взорвался.
1: Да.
0: Другой раз он ездил на какой-то фестиваль фортепианный и вез с собой трубку. Знаете, ноты вкладывают. В этой трубке, кроме нот, аккуратно между страниц были проложены чертежи украденного где-то с какого-то завода химического или какого-то тончайшего препарата. Технология была. Ну, как ни удивительно, немцы его выпустили. А советские его не выпускали. Они требовали, чтобы он им открыл эту трубу и показал все страницы. Кончилось тем, что он как-то прорвался к телефону и позвонил. И тут для меня было очередное потрясение. Он позвонил своему куратору, полковнику Маклярскому. Полковник Маклярский, это к тому времени, когда я писала эту книгу, это все то, что я думаю, было в прошлом. Я была хорошо знакома с... Я, конечно, знала Маклярского, мне в голову не приходило, что он был куратором Лёвой и полковником КГБ. Но не приходило, может, у меня такая голова. Я только его уважала, потому что он был автором, по-моему, соавтором, но главным автором знаменитого фильма «Подвиг разведчика», который был предвестником 17 мгновений весны, где роль Тихонова играл Кадочников. Это был очень потрясающий фильм. Я помню, как в кругу немцев, сидящих за столом, поднимается Кадочников и говорит: «Пьем, я пью за нашу».
1: За нашу боль.
0: Это все помнят. Это было, и я знала Маклярского как автора сценария. Но он был директором школы, не школы, а высших сценарных курсов. Я подала когда-то заявление для поступления на высшие сценарные курсы без большой надежды туда попасть, потому что хоть Маклярский был еврей, но евреи туда не принимали. Мне, конечно, отказали.
1: Ну, время было такое, да.
0: Да, и мне, конечно, отказали. Я не очень убивалась, а жила я к тому времени уже в Москве. У меня был в квартире телефон. Угу. Это была большая комната. Отдельно про мою квартиру и комнату я когда-нибудь расскажу, потому что, может, более исторической комнаты трудно найти. Но тогда мне позвонили, я открыла. Мои соседи уже не ходили к телефону, они знали, что звонят нам. Я пошла, сняла трубку. Телефон был в конце коридора возле входной двери. А моя комната была в самом конце, в тупике, где окно. И, в общем, я сняла трубку.

0: вот там кто-то, кто звонил, терпеливо ждал. Женский голос сказал: «Вы Нинель Баранель?» Я сказала: «Да». «Директор школы господин Маклярский просит вас зайти». Это вообще это прозвучало, ну, как Господь Бог спустился ко мне. Жила я тогда в Хлебном переулке, который действительно выходил на улицу Воровского, где находились высшие сценарные курсы. Мне было нетрудно, я за 5 минут дошла, поднялась на 3-й этаж, вошла в комнату, там сидел. Я тогда еще не знала, человек такой уже немолодой, сильно, довольно упитанный. Он сказал: «Вы Нинель Воронель?» Я сказала: «Да». «Вы пели везде балладу родинской тюрьмы?» Я не дописала об этом, потому что я считала, что скажут: «Вот, еще перевела, хочет на сценарные курсы». Он сказал: «А почему вы не написали об этом в своем заявлении?» Я даже не могла ему объяснить, почему. Он сказал: «Я ваше произведение знаю наизусть. И я хочу, чтобы вы поступили на курс. Я лично вас принимаю». И он меня принял.
1: А, Нин, здесь, наверное, нам нужно ставить точку с запятой, или многоточие, точнее, потому что теперь как бы история этой части сложилась, то есть Маклярский принял вас на курсы, и тот же Маклярский был куратором Лёвы. Вот. Да. И мы на этом месте для себя сделаем такую отсечку, чтобы так удобно было в следующий раз рассказывать эту историю дальше, потому что я так понимаю, что дальше нам предстоит тоже невероятно интересные вещи.
0: Не одна.
1: Да. Это история с продолжениями. Вот, поэтому мы не будем никакого насилия над собой допускать. Вот осталась буквально минута. Мы сейчас завершим, но я запомнил, и вы запомнили, и у вас записано, и у меня записано, с какого места мы начинаем следующую часть.
0: Потом вы сделаете перерыв 3 недели, и все забудут.
1: Ну, мы расскажем краткое содержание, так сказать, предыдущей серии.
0: Да, ну как можно то, что я рассказала, рассказать кратко?
1: Я надеюсь, что эта часть была настолько яркой, что люди запомнят. И даже спустя 2 или 3 недели они прекрастно запомнят настолько...
0: Давайте сделаем в следующий раз.
1: Значит, мы подумаем еще об этом. Вот, расписание есть расписание. На сейчас, значит, здесь я вынужден приостановить рассказ Нины ввиду истекшего времени, но продолжение следует, это я вам, Нина, и вам, бесценные наши, обещаю. Огромное спасибо прозаику, поэту.
0: Одно слово, можно?
1: Да, сказать? Одно слово, пожалуйста.
0: Вышло. И стоит, и смотрит, и не лает.
1: А, это замечательная собака, которая дождалась, пока вы рассказали. Вот.
0: Да, да, она слушала, я не знаю.
1: Я убежден. Поэтому огромное спасибо Нине Воронель и собаке, которая не помешала.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
7: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы, интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг 8.05 на Кан-Река. Ведущий Габи Вольсон.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что в ближайший час проведет совещание с руководством ЦААЛя по поводу запусков воздушных змеев из сектора Газа. Корреспондент КАН Итай Блюменталь отмечает, что за последние полторы недели в населенных пунктах, прилегающих к сектору, были обнаружены 10 воздушных змеев, все без зажигательных или взрывчатых веществ. Об этом военный источник сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что не исключено, что речь идет об испытании со стороны Хамаса, направленном на проверку ЦААЛя. Решение главы Шабака Зини не предоставлять государственную охрану председателю партии Яшар Гади Айзенкоту вызвало критику со стороны бывшего руководителя подразделения по охране высокопоставленных лиц Шабака Эйтана Бен Давида. В интервью телеканалу КАН-11 Бен Давид заявил, что считает это решение непродуманным. По его мнению, один из ведущих кандидатов на пост премьер-министра должен находиться под охраной Шабака даже при отсутствии конкретной разведывательной информации о готовящемся покушении. Бен Давид подчеркнул, что возможности частной охранной компании несопоставимы с возможностями Шабака. Он также отметил, что согласно появившимся сообщениям, сотрудники частной охраны, возможно, даже не вооружены. По его мнению, и Шабак, и Центральная избирательная комиссия идут на неоправданный риск, оставляя Айзенкота без государственной охраны. Кроме того, бывший сотрудник спецслужбы выразил мнение, что Айзенкот находится под угрозой. Председатель Центральной избирательной комиссии отдал распоряжение партии ШАС удалить из интернета предвыборный ролик, поскольку в нем в нарушении закона в агитационных целях используется образ солдата армии обороны Израиля. Председатель Центра избиркома, зампредседателя Верховного суда Ноам Сольберг удовлетворил обращение партии Яшар по этому поводу. Как сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, в партии ШАС заявили, что нисколько не удивлены тем, что просьба левой партии под управлением Айзенкота была удовлетворена, хотя в ролике нет никаких символов ЦААЛя. В ШАС заявили, что левые постоянно распространяют пропаганду против ШАС по вопросу призыва в армию, но когда ШАС показывает правду, вмешательство происходит немедленно. События в Иудее и Самарии. Двое палестинцев задержаны по подозрению в нападении на двух военнослужащих ЦААЛя, находившихся в отпуске и сопровождавшего их гида. По данным следствия, неподалеку от поселения Маале Амос в Гуш-Эционе они избили их камнями и железными прутьями. Одна из военнослужащих получила травму руки. Гид произвел предупредительный выстрел в воздух из личного оружия, чтобы отогнать нападавших. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что инцидент произошел 3 дня назад. Минувшей ночью на основании разведданных силы ЦААЛя задержали двух подозреваемых жителей соседней палестинской деревни. Убийство на автозаправке рядом с Кейсарией. Мужчина примерно 45 лет был застрелен в голову с близкого расстояния, когда выходил из ресторана. Он скончался после попыток реанимации по дороге в больницу Эль-Эль-Яфе в Хадере. Обстоятельства происшествия расследуются, однако подозреваемые пока не задержаны. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что причиной убийства, по предварительным данным, стал криминальный конфликт, а погибший считался одной из приоритетных целей полиции округа Хоф. Новости спорта. 16-летняя израильская дзюдоистка Элла Барлев завоевала минувшие выходные золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди кадеток. В интервью корреспонденту КАН Лиану Вильдау спортсменка призналась, что до сих пор не может до конца осознать свое достижение и чувствует себя так, словно находится во сне. По ее словам, день соревнования оказался очень непростым. На пути к титулу она победила 5 соперниц. Еще одну медаль для Израиля на этом чемпионате завоевала 17-летняя Агам Ной, ставшая бронзовым призером мирового первенства среди кадеток. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура в Иерусалиме и Тель-Авиве достигнет завтра 31 градуса, в Хайфе будет 30, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня поговорим о новом сайте на русском языке общественной организации «Латет». Попытаемся понять, каким образом и кто может объявить забастовку, а также как запастись всем необходимым к новому учебному году и не попасть в долговую яму. Эти темы, а также еще одна сегодня в нашей программе. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчик по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту и адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а мы начинаем. Общественная организация «Латет» открыла сайт на русском языке, на котором пережившие Холокост могут оставить заявку на проект «Живем независимо». О сайте и о проекте мы поговорим с Марией Белоголовской, координатором проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляем вас с новым сайтом и поздравляем всех, кто хочет участвовать в проекте «Живем независимо», что теперь есть сайт на русском языке. Но давайте, прежде чем мы перейдем к сайту, немножко поговорим о самом проекте. В чем заключается этот проект?
1: Значит, мы помогаем людям, пережившим катастрофу, в адаптации жилья. Все, что связано с безопасностью, удобством. То есть в основном мы как бы больше всего делаем акцент на ванных комнатах, на проходах, то есть чтобы переживший катастрофу мог самостоятельно, как можно дольше использовать все нужные объекты дома. То есть проходить сквозь проходы, если он на коляске или с олихоном, с ходунком, если чтобы он мог как бы купаться самостоятельно, насколько можно дольше самостоятельно использовать все эти возможности.
0: Но я так понимаю, что это возможно только если пострадавший Холокост живет в своей собственной квартире.
1: Нет, это не только. Критерии, по каким мы, так сказать, можем осуществить ремонт. Это первое, он должен быть переживший катастрофу. Второе, он его доходы не должны превышать 11 700, 10 шекелей в месяц,
0: включая аренду,
1: не включая аренду от любой организации, которая помогает пережившим катастрофу, любые деньги из Европы, из Climate Conference. И третье – это жилье. Это либо квартира своя в собственности, либо съем больше 5 лет.
0: Допустим, пострадавший в Холокосте живет у своих детей. Что тогда?
1: Хороший вопрос. Есть, во-первых, каждое к нам обращение мы рассматриваем индивидуально. Если человек, если переживший катастрофу, живет в квартире, допустим, сына, но это, ну, он живет там один, то, в принципе, мы рассмотрим всю квартиру как его площадь, которая мы хотим сделать ее безопасной, да, и удобной. Если он живет с сыном вместе с его семьей, то мы постараемся обеспечить его пространство, то есть то место, где он проживает, переживший катастрофу. Допустим, его комната, его ванная комната, да, которой он только пользуется. Или не только он пользуется, но это его, ну, он тоже ей пользуется. То есть не в комнате сына или дочери, или семьи. Но опять же, это лучше всего к нам обратиться, и мы точно вам подскажем, что конкретно мы можем сделать и где.
0: Окей. Социальное жилье. Оно то, что называется михуцлитхум, да?
1: Смотрите, социальное жилье, если мы говорим про Амигур, Амидар, то здесь вступает в владение сама Мигура Амидар. Они должны обеспечить безопасность и удобство в своих квартирах. В хостеле точно, в хостелах точно так же должен обеспечивать как-то аналог хостеля.
0: Администрация.
1: Администрация, спасибо.
0: Да.
1: Но если есть, если речь идет о рукоятках для того, чтобы, которые устанавливают в душе или в ванной, или в туалете, где, которые помогают человеку подняться, либо удержаться, чтобы, не дай бог, не закружилась голова. А какие-то мелкие работы, то есть кроме безопасности мы также помогаем в удобстве, то есть если, допустим, триса не открывается, или, или какие-то мелкие детали, кран течет, или что-то в этом роде, то мы можем с этим помочь, чтобы, допустим, человек не ждал, пока Амидар Янгур ему с этим поможет, мы можем вступить, так сказать, в эту роль и помочь вместо.
0: Да, ну и, естественно, мы это не сказали, но я думаю, что стоит все-таки сказать, что вся эта помощь, она бесплатная.
1: Конечно, конечно. Мы помогаем людям, пережившим катастрофу, без какого-либо участия с их стороны. Даже если они хотят.
0: Теперь такой вопрос. Многие пожилые люди, в том числе и пережившие Холокост, очень часто переезжают на другие квартиры, потому как, допустим, их собственная квартира находится на высоком этаже. Вот какие-то лифты, подъемники в многоэтажном доме. Или наоборот, если пожилой человек живет в двухэтажном доме своих родственников, такую помощь вы оказываете?
1: Как я уже говорила до этого, каждая ситуация, она самостоятельная, она отдельная, она уникальная. Но, по большому счету, есть два вида подъемников. Да, есть кресло, которое поднимается, которое устанавливают на второй стороне от перил, напротив перил. А вот такую функцию мы не даем. У нас есть возможность помочь гусеничным подъемникам. То есть это если человек, он сейчас уже сидит на коляске инвалидной, и мы можем посмотреть, то есть нужно проверить обязательно, если подъезд и клетка между ступеньками, она подходит по размерам, так что можно было развернуться, повернуться и спустить или поднять человека. И, конечно же, должен быть кто-то, кто ему в этом поможет, потому что самостоятельно человек не сможет спуститься. Но да, мы можем предоставить такой аппарат, который опускает и поднимает, гусеничный подъемник он называется. Но нужно, понятное дело, посмотреть, нужно обязательно сделать визит. Все варианты, которые я перечислила до этого, помощь, которую мы оказываем, она всегда, всегда совершается только после визита нашего, либо нашего представителя, либо кого-то из нас, кто приходит посмотреть, увидеть действительно, сделать замеры, проверить, есть ли возможно помочь.
0: Еще один вопрос, который связан с тем, что, ну вот, допустим, человек воспользовался вашей помощью. А после этого, ну, не знаю, или состояние ухудшилось, или он проживал в доме, который пошел на пеную вину, может ли он обратиться снова?
1: Во-первых, он всегда может обратиться снова. Мы рассматриваем, повторюсь еще раз, каждую ситуацию мы рассматриваем отдельно. Не всегда есть возможность помочь еще раз, но если мы говорим, допустим, о состоянии здоровья, которое ухудшилось, и сейчас, допустим, тот ремонт, который делали, не подходит, и нужно сделать дополнительные какие-то починки, то мы обязательно рассмотрим эту просьбу, да, обязательно рассмотрим и дадим ответ. То есть никто не останется без ответа, это я гарантирую.
0: Вот теперь мы перешли к ответу, да, то, что называется, к сайту, да?
1: Да-да.
0: Я немножко посмотрела на сайт, там есть возможность подачи заявки, да?
1: Да.
0: На каком языке можно подать заявку? Как подается заявка?
1: Смотрите, там, в принципе, нужно внести очень малое количество данных. Допустим, тот, кто обращается, если это сам пережившая катастрофу или кто-то из его семьи, он оставляет номер телефона, и свое имя, он может написать его на русском либо на иврите, как человеку будет удобно. И, то есть, этот запрос уже перейдет к нам. Есть также возможность послать нам WhatsApp, да, то есть тоже с этого сайта можно перейти и послать WhatsApp, либо я могу дать номер, и можно по WhatsApp задать вопросы, и там вам ответят или переведут вас к нужному оператору. Вот. Ну и также можно, помимо этого, можно еще обратиться к нам по телефону, как всегда, 6833, это наш номер, и получить ответ на нужный вам вопрос.
0: Может ли родственник подать заявку вместо самого пожилого человека?
1: Конечно, конечно.
0: То есть он должен указать, что он родственник такого-то и такого-то пережившего катастрофу?
1: Да, да, да. На сайте указаны, в принципе, там полностью указан весь процесс, который нужно пройти для того, чтобы получить нашу помощь, какие документы подать, и что конкретно мы можем сделать в квартире. И то есть туда можно даже посмотреть фотографии до и после, чтобы, так сказать, понимать, о чем идет речь. А также, да, может человек, конечно же, семья, могут сын, внук могут подать заявку за пережившую катастрофу.
0: Вот вы мне подсказали, когда мы с вами говорили до эфира, очень хороший вариант поиска вашего сайта, да, который даже может на самом деле заменить и ссылку. Но ссылку мы тоже опубликуем. Но вы мне сказали, что можно найти ваш сайт очень и очень легко. Что нужно написать в Гугле?
1: То есть вы заходите в Google, пишете «Латек, живем независимо».
0: На русском языке?
1: На русском языке, да. Мы специально адаптировали и сайт, и все подходы к сайту на русском языке, для того, чтобы нашим подопечным было легче нас найти. Вы пишете «Латек, живем независимо». Первая ссылка, которая выходит, это наш сайт.
0: Большое вам спасибо, Мария Белоголовская, координатор проекта «Живем независимо» в общественной организации «ЛАТЭТ». Большое вам спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Всего доброго. Спасибо. Еще одна тема в связи с завершившейся забастовки в аэропорту Бен-Гурион, ну и слухов о том, что вполне вероятно забастовка может возобновиться. Кто и как может объявить забастовку? Может ли сотрудник, которого не устраивают его условия труда, остановить рабочий процесс и сказать: «Сегодня я бастую, пока не будут выполнены мои требования»? Об этом поговорим с Яковом Шнитманом, адвокатом, специалистом по трудовому праву. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с самого начала. Кто может объявить забастовку? Вот может ли просто сотрудник какого-то предприятия встать со своего рабочего места, сказать: «Меня не устраивают условия труда, сегодня я бастую»?
2: Нет, такого нет. Есть в Израиле коллективные договора. Есть в Израиле профсоюзы. Как правило, мы знаем, большие профсоюзы, это профсоюзы Клалит, да, Удима, и есть профсоюз Люмит. То есть компания несколько профсоюзов больших, и у них, как опоры, есть право начать забастовку. Теперь, обычный частный там человек скажет, что я не встаю, не иду работать, или частное предприятие, это не является забастовка. Это может являться как итальянская забастовка, как швейцарский, как бы я ничего не хочу делать, ну и так, и так. Но это не то, что вы говорите. Мы говорим о больших швита или ашбата, это есть разные понятия, мы не будем сейчас ходить в точности, но право, как кто имеет право объявить забастовку, это, как правило, профсоюз. Теперь, если профсоюза нет, ну, много есть, мы знаем, и разные есть отрасли, там, где существует коллективный договор.
0: Да.
2: Ну, допустим, Мазон, да, Тасиат Мазон, промышленность, или промышленность.
0: Пищевая
2: промышленность, да, фармацевтика. И есть хашмаль, электроника, да, что у них по каким-то причинам не подписали договор с профсоюзом, но у них есть ВАДУВДИМ.
0: Есть рабочий комитет.
2: Да, есть рабочий комитет. Вот этот рабочий комитет имеет право тоже сообщить о том, что он выходит на швиту, на забастовку. Угу. Только они имеют право объявить.
0: Только рабочие комитеты.
2: Да, объявление забастовку. Но там, где есть рабочий комитет и есть профсоюз, то решает профсоюз, не рабочий комитет. Рабочий комитет в редких случаях, так когда он как бы говорит заранее профсоюзу, да, что есть проблема, не выплачиваются какие-то условия согласно коллективному договору. И профсоюз молчит и ничего с этим не делает, и нарушения происходят, и, не знаю, допустим, больше месяца, больше двух, трех, неважно какой период, и они ничего не делают, и такое есть на практике. И тогда ВАДУ в ДИМ вступает и говорит, мы сами делаем это. Но это в редких случаях. Вот. И я хочу напомнить, что не всегда профсоюзы как бы вступают, делают забастовку. И есть много очень прав, которые нарушаются коллективным договором, и все молчат. И рабочий комитет молчит, и профсоюз молчит, потому что они не хотят как бы ничего с этим делать. И тогда работники обращаются к частным адвокатам, как нам, допустим, и мы тогда подаем коллективный иск, или заставляем истодруд, профсоюз, да, чтобы они вмешались и как бы заставили выплатить работодателя согласно коллективному договору условия труда и закона. Вот, такая тоже есть, это не швита, но это больше такой вот, рычаг давления, да, чтобы заставить тех и тех начать действовать.
0: Окей. Может ли, допустим, рабочий комитет, допустим, профсоюз в один прекрасный день, вот просто так сказать, вот сегодня у нас с 10 часов утра забастовка, или же все-таки должны быть проведены какие-то предварительные действия?
2: Безусловно, безусловно. Закон требует уведомить другую сторону в течение 15 дней, если я помню правильно этот пункт закона, это написано в законе. То есть с кимим кибуцим написано, когда открывается конфликт. Почему нужны эти 15 дней? Это очень важно, чтобы дать, позволить второй стороне и прийти к каким-то переговорам, да, вести к переговору и урегулирование как бы, этих требований, да, той или иной стороны. Невозможно наем на наем лифтов, то есть сегодня на завтра невозможно. Вот если мы говорим о том, что произошло вот четверг, да, когда в Надбаге, в Бен-Гурион, да, хотя говорят, что это вообще не забастовка. То, что мы слышали в новостях, и то, что я читал, что вообще это не было, они регламентируют это как забастовку. Почему? Потому что не было вот этого вот предупреждения 15 дней. Они говорят, что не было достаточно работников, и по другим причинам как бы они не вышли на работу, не могли как бы дать обслуживание людям. Но они считают, что это не забастовка. Хотя вначале как бы все думали, что это забастовка. Вот. Но они поняли, что само я видел также обращение премьер-министра и написали, что это незаконно, это называется швита-проид. То есть без того, чтобы было право сделать то, что они сделали.
0: То есть нужно обязательно предупреждение и время на переговоры. И только если переговоры ничем не завершаются, то тогда профсоюз или рабочий комитет объявляют забастовку.
2: Да, совершенно верно. Да. И потом, конечно, можно с этим тоже бороться, в зависимости, какая сторона или третья сторона может, там, организация общественная, подать дело в суд, да, суд по трудовым спорам. Вот, как правило, это Верховный суд в Иерусалиме, который решает такого вопроса. Остановить или не остановить, и так далее. Как правило, обращается лица в Миния. То есть остановить забастовку по тем или иным причинам, потому что, люди, граждане, как бы, мы, да, третье лицо, это ущерб приносится, нам. Мы не получаем услуги. Вот. И поэтому мы как бы требуем приостановить, чтобы они или договорились сами, или, через медиаторов и так далее.
0: Еще один вопрос. Допустим, да, там кто-то объявил забастовку, вся организация бастует. Кто-то с этой забастовкой не согласен, кто-то, не хочет, допустим, бастовать, да, ему там хочется, не знаю, поработать, да, несмотря на все эти условия.
2: Да.
0: Штрих-брехер такой, да? Может ли человек выйти на работу, несмотря на общую забастовку?
2: Хороший вопрос. Он может выйти, но он не получит. Может не получить за эту зарплату. Потому что, как правило, если уже принято решение, что забастовка идет, это коллективное, да, то работники не идут на работу, и они не должны идти на работу, и им не оплачивают за это деньги. То есть они не должны получить за это деньги. Но если тот, кто говорит, мне все равно, я выхожу на работу...
0: Он выходит на работу и все равно денег не получает.
2: Ему могут не заплатить. Ему могут не заплатить, заплатят ему де-факто или нет, это уже зависит от многих факторов, от того же рабочего комитета, от силы, там, от переговоров и так далее. Но априори работодатель может сказать, ты нарушил, это нарушение дисциплины, и это, я вообще тебя могу уволить по этой причине.
0: А даже
2: не
0: так?
2: Только, да, даже так. То есть если они не защищены. То есть как только есть закон, который говорит, что они не выходят, они не выходят. То есть, в принципе, какой смысл? Заключается смысл, чтобы повлиять на нас, на общественность, чтобы, заставить принять министра труда, вмешаться в процесс, там, и конкретно, там, организации, не знаю, там, Министерство финансов, прийти к какому-то компромиссу. То есть, все эти дела решаются компромиссом. И заставить их можно, конечно, кто страдает из-за этого, это мы, конечно, общественность больше всего. И, конечно, понятно, что у нас тоже есть рычаги давления на этот процесс. Ну и поэтому мы обращаемся в суды. То есть обращается, есть очень много организаций, и частных, и нечастных, и волонтеров, которым тут очень много, которые также присоединяются к второй стороне и требуют приостановления, значит, забастовки.
0: Но вот вы упомянули один интересный момент. То есть забастовочные дни никому не оплачиваются.
2: Как правило, да.
0: Потому что вот я вспоминаю многодневные забастовки, которые были, да, или там медицинских работников, или преподавателей. Получается, что люди не получали зарплату все это время.
2: Да, но потом они как-то компенсировали. Я хочу вам сказать, никто просто так не останется. То есть я не верю в том, что люди вот бастовали там, допустим, неделю, да, и они остались без зарплаты. Какую-то компенсацию они получили. Иначе бы они бы опять бы вышли бы на постановки. Но я не верю, да, что их не компенсировали бы. Как-то. То есть по букве закона они не имеют права. Может, там зарплату не выплатили, но дали там, не знаю, дополнительные отпускные дни. Или дополнительный там, не знаю, бонус какой-то дали. Чтобы как-то компенсировать. С одной стороны, по букве закона не заплатить, но с другой как-то дать компенсацию, чтобы уравнять какие-то права. Ну, чтобы люди не побежали еще раз. Ну, я это... Мы знаем, как по практике, как говорится.
0: Да, большое вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Знаете, что просто так забастовка не объявляется, только в соответствии с решением рабочего комитета и профсоюза. Ну, а если на вашем предприятии нет рабочего комитета, нет профсоюза, то это вообще усложняется еще на несколько этапов. Да,
2: допустим, да, все правильно вы говорите. Еще очень важно знать, если забастовка незаконная, то есть не было по букве закона, не было 15 дней, не было там такая форма заполняется, для того, чтобы получить, сообщайте министру труда и так далее. Если это не сделано, то это сама забастовка незаконная. И тогда, кто затеял эту забастовку, они будут ответственны, как незыкины, по ущербам. Если причинен ущерб и причинен ущерб, то они не защищены. То есть их можно подавать дело в суд тех организаций, которые затеяли незаконную, значит, забастовку. То, что произошло сейчас на Дбаге в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, это незаконно. То есть то, что они сделали, я думаю, те люди, которые пострадали, и которые застряли, причинен им какой-то ущерб и неудобство, они спокойно могут подать иск и против аналат Бен-Гуриона и потребовать компенсацию той или иной. Потому что, как мы говорили раньше, эта забастовка не была законом.
0: Большое вам спасибо. Большое спасибо, Яков Шнитман, пожалуйста. Адвокат, специалист по трудовому праву. Спасибо и всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Компенсационный фонд налогового управления открыл возможность подачи заявлений на компенсацию косвенного ущерба в связи с операцией «Львиный рык» за май-июнь 2026 года, а также возможность подачи заявлений по так называемому зарплатному маршруту за март-апрель 2026 года. Кому полагаются эти компенсации, об этом поговорим с налоговым консультантом, аудитором Романом Цирильштейном. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, вот вроде бы хорошие новости, да, компенсация косвенного ущерба, компенсация зарплатного маршрута, да, за март-апрель 2026 года, но выясняется, что не все так просто, и далеко не все мелкие бизнесы могут получить эту компенсацию.
3: Да, эта программа, она актуальна далеко не для всех. Давайте разберем две основные программы и попробуем навести порядок. Значит, во-первых, открыта программа для подачи для тех, кто находится все-таки в периферийной зоне. Это пограничные регионы на севере, на юге страны. И также открыта возможность подачи для тех, то есть подача на возмещение косвенного ущерба, но для тех, кто пострадал от прямого ущерба. То есть те предприниматели, у которых бизнес пострадал от прямого попадания во время войны Шаагата Ари, могут, и которые сейчас страдают из-за этого от косвенного ущерба, могут подать на компенсацию.
0: То есть, допустим, да, если мы говорим, о зарплатном маршруте, да, если мы говорим о том, что во время иранской атаки, допустим, был нанесен ущерб ресторану, да, и ресторан был закрыт в связи с этим, то именно в этом случае можно попросить вот эту компенсацию как косвенный ущерб из-за того, что работники не получали зарплату.
3: Да, это получается зарплатный... Важно понять, что такое зарплатный...
0: маршрут.
3: Да, зарплатный маршрут. Зарплатный маршрут – это возмещение, это для этого нужно платить зарплату работнику.
0: Ага.
3: Тогда государство возмещает расходы предпринимателю. Кстати, это не работает один к одному, просто расходы на заработную плату, они входят как один из факторов в размер компенсации. То есть получается, если сотрудник не работает, если сотрудник не работает, мы его послали в неоплачиваемый отпуск, назвать на иврите халат, в этом случае как раз у нас не будет расхода на зарплату, и свою компенсацию сотрудник получит от государства через социальное страхование «Битуах Леуми».
0: То есть это только для тех, кто, несмотря на то, что, допустим, предприятие было закрыто, все равно платил зарплату сотрудникам, получается так?
3: Да, но это... Это получается так, это потому что были предприятия, которые не смогли закрыть свои двери, которых пострадали доходы, но сотрудники продолжали работать. В принципе, это относится, я полагаю, к основной части промышленного сектора, потому что у заводов, в принципе, идут какие-то заказы, производство должно оставаться, как говорится, на ходу, поэтому основная часть штата продолжает выходить на работу, но доходы вместе с этим падают. Потому что клиенты не оплачивают, продажи, соответственно, упали. Поэтому создается такая ситуация, в которой были немало предприятий, у которых все равно сотрудники остались работать. Вот так.
0: Что же касается еще одного маршрута компенсационного фонда, да, это компенсация косвенного ущерба за май-июнь 2026 года. И вот здесь я так понимаю, что компенсация только для тех, кто находится на севере страны, потому что именно там в мае и июне были военные действия.
3: Да, это получается именно север страны, потому что именно там были... там произвели военные действия, но также те, у которых, те, кто не находится на севере страны, находятся в центре страны, но бизнес пострадал от прямого попадания, и из-за этого бизнес продолжает страдать в мае-июне от упадка, от нехватки доходов, в этом случае они также могут подать на компенсацию. То есть, к примеру, хорошо просто, если какой-то, получается, какая-нибудь мастерская пострадала от прямого попадания, и из-за этого также она не вышла в мае, в июне обратно на полное производство, поэтому доходы в мае-июне из-за этого до сих пор низкие, то они также могут подать на косвенный ущерб.
0: Понятно. Да, это действительно очень жаль, что все вот так вот ограничено, потому как я думаю, что очень многие бизнесы пострадали во время военной операции «Львиный рык», и те компенсации, которые они получили, не всегда покрывают их ущерб. Но вот эти компенсации все-таки существуют. Конечно же, здесь критерии очень и очень жесткие, и я думаю, что не очень большое число бизнесов сможет подойти по этим критериям. Но хорошо знать тем, кто все-таки может попробовать, потому как попробовать все равно стоит. Роман, до какого числа можно подавать на возмещение ущерба?
3: Подача на возмещение ущерба открыта до 31 декабря 2026 года. Обычно и в этот раз тоже в течение 20 дней должна быть выплачена, если налоговая не придет к решению по поводу оправданной подачи, налоговая обязана все равно в течение 20 дней выплатить какой-то авансовый платеж, обычно это в размере 60%, и потом уже у них есть время на остальное время рассматривать. В принципе, из того, что мы видели, основной части бизнеса налоговая выплачивает относительно быстро. Также на основе опыта прошлых программ компенсации, то, что было в ковид, предыдущие войны, налоговая есть уже отдельные колл-центры, которые оказывают достаточно быструю поддержку. Если я могу добавить еще одно предложение по поводу того, что Яна сказали насчет компенсации ущерба. Я считаю, что если мы точечно рассматриваем, то, в принципе, формулы выстроены достаточно справедливо, и точечно они, да, возмещают, скажем, падок в прибыли или в доходах на тот или иной месяц. Основная проблема в том, что у малого и среднего бизнеса, так как нету ресурса на быструю реабилитацию, и поэтому этот спад в прибыли, он продолжает сопровождать их примерно еще на год, полтора года вперед. Я это вижу и по своим клиентам. Я читал немало статистик в том, что касается реабилитации среднего и малого бизнеса. И там уже, к сожалению, государство не находится и никак не помогает. То есть предпринимателям приходится самим поднимать все свое заново.
0: Большое вам спасибо. Роман Цирельштейн, налоговый консультант, аудитор. Большое вам спасибо за эту беседу.
3: Спасибо вам.
0: Всего доброго. Вечер. Как подготовиться к школе и не попасть в долговую яму? Канцелярские товары, форма, сумка. Когда речь идет об одном ребенке, это еще куда ни шло. А когда речь идет о троих, о шестерых? Об этом поговорим с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Эминелит Азбара Шель Иргун «Паамуним» Шарон Левин. Шалом лах.
4: Шалом, шалом.
0: שנת לימודים מתקרבת, וכבר כולם קיבלו את הרשימות הארוכות, מה צריך לרכוש לפני יום הלימודים הראשון, איך בכלל להתמודד עם זה, ולא לקחת הלוואה כדי לחסות את כל ההצעות?
4: אז צריך לדעת שבאמת יש כאן תקופה שיש בה הרבה מאוד הוצאות, גם אנחנו לקראת סוף הקיץ, וזה את כל ההוצאות של החופש הגדול ונופשים וחופש ובילויים שעשינו, גם החזרה ללימודים כמו שהזכרת, ועוד רגע אנחנו גם בתוך חגי תשרי, אז בעצם זה שלוש הוצאות שהן באמת מאוד כבדות למשפחות, ומה שאנחנו בעיקר אומרים זה שצריך לתכנן, צריך להחליט כמה כסף יש לנו, עבור כל אחד מההוצאות האלה. ובעיקר בנושא הזה של חזרה ללימודים, אז כמו שאמרתי, יש, קיבלנו רשימות.
0: נכון.
4: ואנחנו צריכים להסתכל, דבר ראשון, מה אנחנו באמת צריכים מתוך הרשימות האלה. יכול להיות שנשאר לנו ציוד משנה שעברה, שעדיין אפשר להשתמש בו. את יודעת, הרבה פעמים משתמשים במחברת, בעמוד הראשון, או שני עמודים, שני דפים ראשונים.
0: אבל אימא, פשוט... זה לא חדש, איך אני...
4: נכון, אז צריך לדבר עם הילדים הזה, ולקבל החלטות ביחד. ולראות מה באמת חשוב לילדים, וכן לאפשר להם לקנות משהו אחד גדול, מותג, שהם מאוד רוצים, כדי גם לתת להם את האפשרות בחירה, ולהרגיש שזה משהו שהם החליטו עליו, והם בחרו אותו, וזה כיף להם, ו... משהו שהם רוצים אותו, אבל גם צריך להגדיר שיש מגבלה של תקציב, וצריך לעמוד בתוך מסגרת מסוימת, ושאי אפשר לקנות הכל. אז השאלה אם רוצים מחברת ממותגת, או תיק חדש, או קלמר חדש, או משהו כזה, ופשוט לתת את ההחלטה בידי הילדים, במה הם בוחרים, ושזה צריך באמת, כמו שאמרתי, לעמוד ככה במסגרת של התקציב.
0: כן.
4: וגם אם קונים, את יודעת, קונים חדש, אז למשל תיק חדש, לא חייבים לקנות כל שנה. אפשר לקנות פעם, להחליט מראש שקונים פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים, קונים תיק אפילו ביותר איכותי, לפעמים קצת יותר יקר, אבל אנחנו יודעים שזה יחזיק לנו לאורך זמן, ולא נצטרך להחליף תיק כל שנה לדוגמה.
0: Они торгем вас от Камшелот. Моя собеседница говорит о том, что действительно сейчас достаточно напряженное время. Во-первых, еще каникулы не кончились. Есть траты, которые именно уходят на каникулы. Второе, это действительно возвращение в школу. Ну и третье, это праздники. И мы должны определить для себя бюджет, и мы должны все спланировать, что мы покупаем, а что нет. Когда речь идет о возвращении в школу, то мы все получаем списки от школы, что нужно купить, что нужно иметь с собой. И стоит посмотреть, что есть дома, и только потом уже идти в магазин. Допустим, есть тетрадка, где использована только первая страница. Может быть, эту страницу стоит вырвать и использовать эту тетрадку полностью. Может быть, стоит посмотреть, что осталось от старших братьев, и ничего, что это не новое. Если речь идет о какой-то новой вещи, то нужно сказать ребенку, чтобы тот выбрал, что новое мы покупаем. Допустим, портфель. Портфель можно купить один раз в три года, но действительно можно купить что-то очень хорошее, дорогое и качественное, и не покупать это каждый год. Кшиеше оцаа ледугма лишлуша арбаа еледим за тамит оцаа гдолава и лота תמיד ילדים מסכימים להשתמש במה שנקרא, מגיע בירושה מהאח הגדול. איך לדבר עם הילדים על כסף? איך להסביר להם שלא כל מחברת ממותגת מתאימה, שאפשר להשתמש במחברת שעולה, לא יודעת, שקל ולא 20 שקלים. איך להסביר להם את הדבר הזה, כאשר אנחנו כל הזמן רואים את הפרסומות ואת הפרסומים, ויש אופנות למחברת כזאת או אחרת?
4: נכון. אז כמו שאמרתי, באמת צריך לדבר עם הילדים ולהסביר להם עוד לפני שאנחנו מגיעים לחנויות. זאת אומרת, לשבת בבית ולהסביר, להגיד, תראו, יש לנו סכום מסוים, וזה מה שאנחנו יכולים להוציא על כל הציוד לבית הספר. ואז כשמגיעים לחנות, אפילו לתת לילדים איזשהו סכום, או להגיד להם, תראו, תקחו 10 שקלים, 20 שקלים, 50 שקלים, ותקנו עם זה משהו שאתם רוצים, כציוד לבית הספר. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, קלמר, זה יכול להיות איזה עט יפה, זה יכול להיות פנקס, זה יכול להיות מחברת ממותגת, עטיפות, אלה, כל דבר באמת שהילדים בוחרים, ולהגיד ששאר הדברים אנחנו נקנה באמת יותר בזול, כדי שאנחנו נוכל לעמוד בתקציב. עכשיו גם אפשר, תראה, אנחנו רואים בכל ההתנהלות הזו הזדמנות מצוינת לדבר על כסף, ולא לטטט את זה מתחת לשולחן, וכן ממש להסביר להם ברמה שהם יכולים להבין, וזו הזדמנות ממש טובה לחינוך פיננסי, כדי שהם יוכלו ממש להבין מה הערך של הכסף. אם נותנים 50 שקלים, מה אפשר לקנות ב-50 שקלים? אפילו הייתי אומרת לעשות תרגיל, ללכת לחנות מהחנויות היותר זולות, אני אגיד, ולראות מה אפשר לקנות ב-50 שקלים בחנות הזולה. לעומת אם אנחנו נלך לחנויות היותר יוקרתיות, או באותה חנות שאנחנו קונים, אנחנו קונים נגיד רק מותגים, אז לראות מה אפשר לקנות ב-50 שקלים האלה אם אנחנו קונים רק מותגים. ואז הילדים יכולים לראות את ההבדל, את הפער הזה בין כמה שווה 50 שקלים, מה אפשר לקנות עם זה. עוד דבר שאפשר להגיד גם לילדים זה שלא חייבים לקנות הכל בתחילת השנה, כי באמת זו תוצאה מאוד כבדה. אנחנו הרבה פעמים נוטים, בגלל שיש פיתויים של מבצעים ו4 ב-10 או 20 ב-100 או כל מיני מבצעים כאלה, זה אנחנו נוטים לאגור את הדברים בבית, ואחר כך הדברים אנחנו לא משתמשים בהם. אז אפשר באמת לנסות, ממש לנסות לראות מה אנחנו צריכים לתקופה של החודשיים הקרובים, ואחר כך תמיד אפשר לעשות השלמות, ותמיד אפשר לקנות את מה שעוד צריך אם צריך, אבל בדברים האלה כן, ממש לשבת עם הילדים ולהסביר להם את זה, ולתת להם להתנסות, כמו שאמרתי, לעשות מין תרגיל כזה או אתגר, או שילכו לכמה חנויות וישבו באותו תחום מה אפשר לקנות, או אפילו באותה חנות להגיד, הנה 50 שקלים, תקנו, תשימו בעגלה רק מותגים, ותשימו בעגלה דברים שהם לא מותגים. ואז אפשר ממש, הם יוכלו לראות בעיניים, ואז הם צריכים לקבל החלטה מתוך מה שחשוב להם, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית, סדרי עדיפויות של מה חשוב להם יותר, יותר המותגים, שיהיה להם משהו שהם באמת יותר רוצים, או שלא, שזה משהו שפחות חשוב להם. וגם צריך להסביר לילדים שהרבה פעמים האופנות האלה של המותגים, זה מתחלף כל שנה. אנחנו רואים את זה בעיקר דת בקלמרים ותיקים, בדברים הגדולים יותר. אז צריך לחשוב, ולחשוב עם הילדים, אני רוצה לקנות עכשיו תיק, אבל יכול להיות שבעוד שנה המותג הזה כבר לא יהיה שווה במרכאות, כן? זה יהיה כאילו פה משהו שהוא פחות נחשב, אז כן, לנסות לחשוב על זה מראש ולדבר על זה עם הילדים, כדי שגם הם יהיו שותפים בקבלת ההחלטה.
0: טוב, טוב שיש עכשיו השלט ספרים ולא צריך לבזבז עוד אלפי שקלים לספרים, אבל גם יש בתי ספר שמבקשים לרכוש איזשהו ספר נוסף. האם כדאי
4: בכלל? יש הרבה מאוד ירידים של יד שנייה. ואגב, בעיקר בנושא של ספרים, בהחלט אפשר, אם זה לא מאחים גדולים, אז אולי גם בתוך חנויות הספרים, אגב, שגם הם משם אפשר לרכוש ספרים שהם יד שנייה, ולאו דווקא יד ראשונה, והרבה פעמים פשוט צריך לבקש מהמוכר בחנות, ולשאול האם יש להם עותקים משנה שעברה שאפשר לרכוש ביד שנייה, וזה ממש חצי מחיר, וזה יכול לחסוך הרבה מאוד, או ללכת לשכנים או חברים או מישהו בשנתון מעל הילדים שלכם, ואז פשוט לבקש מהם את הספרים משנה שעברה, כדי שאפשר יהיה, לא תמיד זה אפשרי, כי הרבה משנים את המעדורות, אבל הרבה בחלק מהמקרים זה כן אפשרי, ותמיד תמיד כדאי לשאול.
0: תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת תחום ההסברה בארגון פעמונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, אני רק אגיד שאנחנו גם ברשתות החברתיות אפשר לעקוב, יש עוד הרבה מאוד טיפים, וגם באתר שלנו יש מתחם שלם של תכנים להורים, אז מוזמנים כולם להיכנס ולצרוך את הידע.
0: תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: Я переведу последние два ответа моей собеседницы. Она говорит о том, что действительно есть очень много вот таких вот трендов, тетрадок с картинками, портфелей с картинками, различных ручек и пеналов. И, конечно же, дети очень хотят купить все именно это, но вот как раз вот эта пора может стать очень хорошим поводом для того, чтобы провести вот такую воспитательную работу с детьми о том, что такое деньги. Например, можно пойти с детьми в один дешевый магазин или в другой дорогой магазин и набрать корзину, которая нам нужна, и посмотреть, сколько помещается на 50 шекелей в дешевом магазине, сколько помещается на 50 шекелей в дорогом магазине. Или же наоборот, взять дешевые вещи, сложить их в одну корзину, а потом взять дорогие вещи, вещи, которые с различными картинками, с различными героями мультфильмов или фильмов, сложить это в другую картину и показать ребенку, что вот в этой картине получается все гораздо меньше, а в этой картине больше. Или наоборот, дать ребенку 20 шекелей и сказать, что на эти 20 шекелей он может купить себе какую-то новую вещь.

выдает школа, потому что есть вещи, которые у вас есть, но вы просто об этом забыли. Есть какие-то вещи, которые вы решите покупать, например, каждые 2 года, и тогда вот именно эти вещи покупайте каждые 2 года. И, конечно же, книги. Книги — это еще одна достаточно дорогая вещь. Сейчас практически во всех школах есть проект, который называется проект взятия книг, как в библиотеке, когда вы платите какую-то небольшую сумму, и книги вам выдает школа. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что школа просит докупить какую-то книжку. И когда речь идет вот об этой дополнительной книге, то стоит искать ее не сразу бежать в магазин, а стоит поискать ее, допустим, у соседей, стоит поискать ее у родственников или пройтись просто по магазинам, которые продают книги со вторых рук, или же даже спросить в любом книжном магазине, они нет ли уже использованной книги, и таким образом не тратить дополнительные средства на приобретение этой книги. Шарон также пригласила нас зайти на сайт общественной организации «Памуни» и на их страницу в социальной сети Facebook, чтобы получить как можно больше информации о том, как не растратить последние средства и все-таки подготовиться к школе. Мы беседовали с Шарон Левимин, директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Памуним». Что ж, желаем всем не разориться при подготовке в школу, хотя это действительно очень опасно, скажу вам так. На сегодня мы завершаем наш эфир, но еще раз напомню всем, как можно связаться с редакцией программы «Особый случай». Вы можете оставить сообщение на нашем автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, наш адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Ронен Даган. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольсон.

0: В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Канрека». У микрофона Семен Каплан. Террорист, который утром совершил нападение с ножом на израильского гражданина в Иорданской долине и ранил его, был недавно задержан в деревне Ауджа. В ЦАЛе сообщили, что его удалось задержать благодаря разведывательной информации. Подозреваемый доставлен на допрос. Недавно на перекрестке Риманим в районе Беньямина была предотвращена попытка палестинца похитить оружие у военнослужащего ЦАЛя. Другой военнослужащий, находившийся на месте, выстрелил палестинцу в ногу и обезвредил его. Об этом сообщают корреспонденты КАН Итай Блюменталь и Хаим Гольдич. Создана новая ультраортодоксальная партия «Ацибура Хариди». Ее возглавил Моти Лайтнер. На церемонии представления партии в Бейт-Шемеше Лайтнер заявил, что ультраортодоксальное общество должно смотреть в лицо реальности и заняться решением проблем призыва в армию, бедности и дискриминации. По его словам, те, кто изучает Тору, должны получить полную защиту от службы, а те, кто не учится, должны служить в ЦАЛе. Лайтнер добавил, что речь должна идти не только о создании ультраортодоксальной бригады, но и целой дивизии, поскольку, по его мнению, это единственный способ защитить мир изучения Торы. Председатель Центральной избирательной комиссии отдал распоряжение партии ШАС удалить из интернета предвыборный ролик, поскольку в нем, в нарушении закона, в агитационных целях используется образ солдата армии обороны Израиля. Председатель Центра избиркома, зампредседателя Верховного суда Ноам Сольберг, удовлетворил обращение партии Яшар по этому поводу. Как сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, в партии ШАС заявили, что нисколько не удивлены тем, что просьба левой партии под управлением Айзенкота была удовлетворена, хотя в ролике нет никаких символов ЦАЛя. В ШАС заявили, что левые постоянно распространяют пропаганду против ШАС по поводу призыва в армию, но когда ШАС показывает правду, вмешательство происходит немедленно. Мужчина, застреленный сегодня днем на автозаправке недалеко от Кейсарии, Янис Ешуваев, которого называли главой кавказской мафии в районе Шарона, он был застрелен в голову с близкого расстояния, когда выходил из ресторана. Его смерть была констатирована в больнице Эль-Эль-Яфе в Хадере. Полиция разыскивает убийц. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай отмечает, что Ешуваев считался одной из главных оперативных целей полиции округа Хоф. За последние два года его неоднократно задерживали после стрельбы и поджогов, однако каждый раз отпускали, не предъявляя ему обвинений. События в Иудее и Самарии. Двое палестинцев задержаны по подозрению в нападении на двух военнослужащих ЦАЛя, находившихся в отпуске и сопровождавшего их гида. По данным следствия, неподалеку от поселения Маале Амос в Гуш-Эционе они избили их камнями и железными прутьями. Одна из военнослужащих получила травму руки. Гид произвел предупредительный выстрел в воздух из личного оружия, чтобы отогнать нападавших. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что инцидент произошел три дня назад. Минувшей ночью на основании разведданных силы ЦАЛя задержали двух подозреваемых, жителей соседней палестинской деревни. 16-летняя израильская дзюдоистка Элла Барлев завоевала в минувшие выходные золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди кадеток. В интервью корреспонденту КАН Лиан Вильдау спортсменка признала, что до сих пор не может до конца осознать свое достижение и чувствует себя так, словно находится во сне. По ее словам, день соревнований оказался очень непростым. На пути к титулу она победила пятерых соперниц. Еще одну медаль для Израиля на этом чемпионате завоевала 17-летняя Агам Ной, ставшая бронзовым призером мирового первенства среди кадеток. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет завтра 31 градуса, в Хайфе будет 30, в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Таковы последние новости к вечеру 23 августа. Следующий обзор событий в эфире «Канрека» слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18:05, в эфире программы «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Теракт в Иорданской долине», о ситуации в Иудее и Самарии. Поговорим с Львом Нивом. Переговоры были, переговоры будут, переговоров нет. О дипломатических усилиях Израиля и Сирии нам расскажет Ксения Светлова. Перемирие на тоненького, ситуацию в аэропорте Бен-Гурион обсудим с Лиат Рон. Поллард хочет в Кнессет. О последних новостях предвыборной кампании расспросим Арика Эльмана. Сотни тысяч на фронт. Причины слухов о второй волне мобилизации в России нам объяснит Аркадий Мильман. Полиция ждет фейков. Израильские правоохранители готовятся ловить производителей фейков и подделок. Что нас ждет, поинтересуемся у Леонида Лившица.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Сегодняшний день начался с тревожной новости из Иорданской долины. 24-летний израильтянин получил ножевое ранение средней тяжести в районе палестинской деревни Аль-Ауджа. Сначала сообщалось, что террорист нейтрализован, потом сказали, что он скрылся. И вот буквально несколько минут назад стало известно, что террорист обнаружен и арестован. Послушаем, что рассказал Шломо Ханания, брат пострадавшего. В общем, он был там в машине с женой и детьми. Это было великое чудо, слава богу. Они были свидетелями этого происшествия тоже, спрашивает наш корреспондент. Да, дети были внутри машины, они видели. Тот прямо внезапно напрыгнул на него, напал на него, нанеся несколько ножевых ударов. Мой брат повернулся к террористу, сразу как бы начал, в общем, схватил того, оттолкнул. У него в руках была такая чаша, верхушка кальян, он бросил это в него, и сразу же тесть пострадавшего, который был с ним, тоже вышел, и мы увидели, как террорист убегает. Инцидент произошел на фоне предупреждения армии о том, что сектор выходит из-под контроля. Руководители силовых структур предупреждают политический эшелон, что регион на грани взрыва, в том числе из-за роста числа преступлений на националистической почве. Попробуем разобраться в ситуации с подполковником разведки в запасе Львом Нивом. Лев, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Есть еще какие-то подробности сегодняшнего теракта?
4: Я их не знаю. Я знаю только то, что сообщалось в прессе.
3: Но вообще, обычно же, да, Иорданская долина относительно спокойная территория. Сегодняшний теракт говорит о каком-то тренде или, ну, бывает, случается?
4: Это было в Удже. Удже — это около Иерихона, достаточно близко. И туда сходятся дороги, которые спускаются из Самарии. Это не совсем спокойная территория, потому что там есть и бедуинские, и арабские поселки, палестинские. Как армия говорит, как я считаю, территории Иудеи и Самарии являются каким-то кипящим или полукипящим котлом. Я не хочу высказывать много мнений, потому что это очень политизированная тема. И я бы не хотел вникать в политику.
3: Ну, понимаете, представители армии все чаще открыто заявляют, что ситуация в Иудее и Самарии выходит из-под контроля из-за националистической преступности. Мы так скромно называем действия молодежи холмов и подобных группировок. Вы считаете?
4: Националистическая преступность — это выглаженное или выстиранное слово для террора, еврейского террора, мне кажется. То есть вы сами понимаете, что есть определенная часть, далеко не все, конечно, населения, еврейского населения территории, которые хотят, я бы сказал, обострить ситуацию с тем, чтобы палестинцы подвергались каким-то наказаниям или перемещениям, грубо говоря. И это понятно, что здесь политические элементы присутствуют.
3: Но если мы видим, что количество терактов со стороны палестинцев, вот при всем, при сегодняшнем событии, снижается год за годом, а количество вот националистических преступлений повышается. Какая-то связь тут есть, нету?
4: Не уверен, что есть связь. Просто вопрос, насколько органы безопасности и силовые структуры Израиля преследуют или еврейских, скажем, тех группировок,
3: радикалов, которые
4: ходят,
3: скажем, радикалов,
4: да. Правильное слово, и насколько они преследуют палестинских радикалов. То есть понятно, что все усилия служб безопасности армии сосредоточены против палестинского террора, чтобы обеспечить безопасность жителей как Израиля, так и территории.
3: Ну вот смотрите, вот Израиля. Сегодня произошел теракт. Прошло несколько часов.
4: Первый, не первый, не последний.
3: Да, прошло 9 часов, террорист найден. А вот, вот наши ребята, которые радикалы, что-то такое их никак обнаружить-то не могут. Они такие неуловимые.
4: Ну, вы сами понимаете, что это политические дела.
3: Да, просто вот несколько дней назад в поселениях был распространен плакат, на котором глава центрального округа Ави Блуд в военной форме отдавал честь человеку в куфии. Подпись гласила: «Один с эвакуацией за одну неделю. Мы рекордсмены по эвакуациям. Разрушители твои и опустошители твои». Может быть, вообще имеет смысл вернуть административные аресты или хотя бы приказы об Цавархака, да, об удалении для вот этих радикалов?
4: Армия и служба безопасности этого требует, политическое эшелоны вроде против, министр обороны не дает. Я думаю, что глава службы безопасности, который, как мне кажется, достаточно политизирован, тоже не отдает своим людям нужных указаний. Вот и все, о чем речь вообще. Я не понимаю. Если уже командующий Центральным военным округом, которого трудно подозрить в так называемой левизне, он сам человек поселений и носит ярмолку. И он говорит, что это мешает экстремальных группировок радикальных, мешает армии бороться с террором. Так о чем речь вообще идет?
3: Да, ну вот в пятницу, при этом 21 августа, произошли столкновения в Гуш-Эционе, где группа поселенцев совершали пешую прогулку, столкнулись с толпой палестинцев, которые бросали в них камни. Подоспевший к месту боец группы быстрого реагирования одного из соседних поселений произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего открыл огонь на поражение, убил одного палестинца, ранил еще одного. Полиция ведет расследование. Согласно заявлению, действия представителя службы безопасности были оправданы. Ну и отмечается, что палестинцы своими действиями реально подставили под угрозу жизни израильтян. Однако, с другой стороны, также отмечается, что поход группы не был согласован с Цалем и проходил по территории зоны Б. У нас опять идут несогласованные экскурсии.
4: Мне нечего к этому добавить, кроме того, что я уверен, что по отношению к стрелявшему не будет предпринято никаких мер. Подождение человека, который убил другого. Не знаю, было ли это стрельба на поражение, подчеркиваю, оправдано. Я там не был. Но я уверен, что ничего не будет сделано. Можете быть уверены тоже.
3: Да. Ну и последний, наверное, вопрос. Идет речь сейчас о передаче контроля над вот ситуацией на территориях от армии и полиции. Как вы считаете, насколько все это...
4: Это, как мне кажется, насколько я знаю законы, то это нельзя делать, потому что это означает, без аннексии территорий нельзя передавать такие дела полиции.
3: Ну, по сути, это означает такое распространение суверенитета.
4: Да-да, аннексия. Конечно. Я не думаю, что это из этого что-то выйдет, потому что я понимаю, что все юридические инстанции будут этому противиться.
3: Ну и до выборов они не успеют, ну а после выборов, видимо, будет какая-то новая политическая история. Спасибо.
4: Я не знаю. Спасибо.
3: Спасибо за участие в нашей программе. О сегодняшнем теракте в Иорданской долине и общей ситуации на территориях мы говорили с подполковником разведки в запасе Львом Нивом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ситуация вокруг Сирии стремительно развивается сразу по двум взаимосвязанным направлениям – дипломатическому и военно-стратегическому. С одной стороны, Дамаск заявляет о готовности в скором времени возобновить переговоры с Израилем по соглашению о безопасности, при этом упоминая давление Вашингтона на Иерусалим. С другой, Цаэль наносит превентивные удары по сирийским военным объектам, в частности, по авиабазе Абу-Дахур, стремясь, как заявляют представители армии, сорвать развертывание турецких систем ПВО и радаров, способных ограничить свободу действий израильских ВВС. При этом израильские источники сообщают, что тайные каналы связи с Анкарой работают, и превращать Турцию во врага никто не хочет, хотя обозначенные красные линии, опять же, по словам источников, будут жестко защищаться. Что ж, остаются вопросы, давайте их зададим Ксении Светловой, старшему научному сотруднику Института Чатхам Хаус в Лондоне и генеральному директору НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
3: Насколько вообще реалистично заявление сирийского МИДа о том, что стороны, то есть Израиль и Дамаск, были близки к соглашению, но потом что-то случилось, и вообще готов ли Израиль в текущих реалиях к выводу сил из буферной зоны?
5: Ну, мне кажется, что шансов до проведения общеизраильских парламентских выборов на это нет никаких абсолютно. И, ну, причина, конечно, политическая причина, потому что никто среди правящей коалиции не хочет выглядеть слабаком, тем самым, кто отдал, значит, приказ вывести наши силы из вот этой зоны. Хотя, в общем-то, немало экспертов в сфере безопасности говорят о том, что Израилю не добавляет безопасности присутствие наших сил вот в этой зоне. Это даже не совсем буферная зона, а такая как бы новый пояс якобы безопасности на юге Сирии, где за последние 3 недели Израиль усилил свои действия там и увеличилось и количество авианалетов и арестов сирийских граждан, которые были задержаны, арестованы и на данный момент находятся в Израиле.
3: Ну, то есть их, подождите, сирийских граждан задерживают и перевозят,
5: да,
3: в Израиль, они содержатся у нас.
5: Абсолютно верно. То есть они находятся в местах задержания, в военных базах и так далее, да, то есть, естественно, речь идет ведь о военных структурах. Пока что мало что известно о том, что им инкриминируют, ну, о тех, кто был задержан в последнее время. Многих, кстати сказать, эта практика продолжается уже 1.5 года, их уже освободили. И, ну, те из них, кто беседовал с журналистами, заявили, что они до сих пор не знают, что именно им пытались изменить, но вот они как бы утверждают, что они ни с чем не были связаны, ну и поэтому их в итоге освободили. Но самая главная интрига, это, конечно же, не отношения Израиля и Сирии, да, то есть это...
3: А отношения Израиля и Турции.
5: Высоковито, прежде всего. Но Израиль и Турция, да, вот это вот самое...
3: Как вообще устроены непубличные каналы вот этого деконфликтинга между Израилем и Турцией, и почему они не сработали в случае с переброской военного оборудования на север Сирии?
5: Да, которое, кстати сказать, пока что не подтверждено до сих пор. А наоборот, все 3 стороны, это США, Сирия и Анкара, Турция, они отрицают этот факт о том, что было, значит, вот этот факт зафиксирован, переброса радаров, ПВО и так далее. Я просто напомню, что Идлиб, там, где все разворачивалось, эта драма, он находится в десятках километрах от турецкой границы, смотря где в этой провинции замерять расстояние, да, то есть, в принципе, граница турецкая там находится очень близко. И по большому счету рационал перебрасывания туда, на базу, на северной Турции, какого-то оборудования, когда у Турции есть свои собственные базы. Ну, кстати сказать, и на территории Сирии это не единственная база. Но есть и свои собственные турецкие базы.
3: Я так понимаю, прямо в нескольких километрах буквально там территория, которая идет под контролем Турции.
5: Я так понимаю, что там в нескольких десятках километров есть турецкие базы, которые находятся на турецкой территории. Да? То есть, если мы говорим про ПВО, которые могут помешать Израилю, ну а почему они не могут помешать турецкой территории, в общем-то, да, то есть там как бы территория соблюдения. Но в любом случае непонятно, почему не сработал канал связи. Известно, что глава Моссада новый Роман Гофман беседовал с министром иностранных дел Асадом Шайбани, министром иностранных дел Сирии, передавал ему предупреждение, да, то есть он не беседовал с турками, а перебеседовал с сирийцами и говорил о том, что, ну, вот, значит, у нас есть информация, как бы, по определенному вопросу, и, пожалуйста, примите меры. А сирийская сторона при этом говорит, что переговоры шли нормально, мы были уверены, что есть, значит, взаимопонимание и, ну, как сказать, обсуждение вот этой темы, и вдруг прилетели самолеты, нанесли удары и улетели, как бы, да, ну, вот это вот такова сирийская версия. Я напомню, что Турция, которая часто здесь, да, принято сравнивать с Ираном, Турция — это страна, чье посольство до сих пор работает в Тель-Авиве. А израильское посольство по-прежнему работает в Анкаре. между странами, несмотря на гневную риторику, которую мы часто слышим от Эрдогана, и антисемитскую риторику порой и так далее, есть торговые отношения, прямые, не через посредников, не через третьи страны. Израиль продолжает торговать с Турцией, несмотря на все обещания Эрдогана полностью положить этому конец. Ну, конечно, показатели упали с начала войны в Газе, но по-прежнему торговые отношения есть. То есть есть посольство, есть официальный дипломатический канал, как будто бы, есть торговые отношения, ну и есть, соответственно, общие друзья. Это Соединенные Штаты Америки, которые близки как на данный момент как Турции, так и к Израилю.
3: Есть еще один общий друг, Азербайджан, который пытается примирить Израиль с Турцией словами «вы сошли с ума». То есть, условно говоря, говорится о том, что Турция и одновременно Израиль являются ближайшими друзьями Баку. И вот они уже пытались в прошлом, кажется, в 25-м году они пытались примирить, и вроде даже был создан какой-то специальный такой коррекционный центр. Вот теперь снова. Насколько у них вообще получится?
5: Ну, в этом есть большая заинтересованность Соединенных Штатов. И я не знаю, насколько это связано с азербайджанским треком, но американцы предложили создать такой механизм по деэскалации, ну, что-то наподобие того, что происходило между Россией и Израилем, и включить туда, значит, США, Израиль и Турцию. Ну, учитывая, что мы знаем, что, в общем-то, в американской администрации есть немало хороших идей, но они не всегда знают, как их привести в действие. Поэтому пока что торопиться не будем и посмотрим, что действительно этот механизм будет создан, и если да, то как он будет действовать. Но пока на данный момент ничего нет, никакого механизма нет. Но есть большая заинтересованность многих стран, и международных, и региональных, в том, чтобы не допустить вот этой эскалации. Кстати сказать, я сразу хочу отметить, что тон самих сирийцев, на чьей территории все это происходит, был очень такой вот примирительный, значит, мы не хотим конфликтов, мы не хотим войн, а вообще мы хотим вот это соглашение по безопасности, то есть возвращение к взаимопониманиям 1974 года, без каких-то там нападок на сионистское образование там, и так далее, и тому подобное.
3: То есть, они уже начали снова называть сионистским образованием, они вроде Израилем нас называли.
5: Наоборот, я и говорю, как бы, что никаких упоминаний сионистского образования, то, что в Турции сейчас как раз довольно распространено, не со стороны главы государства, но в СМИ турецких можно очень часто найти вот это выражение. А в Сирии уже нет. В том-то и дело,
3: Израиль. Последний вопрос. Каков наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы? То есть все-таки выход на формальное соглашение о безопасности при посредничестве США или вот такое продолжение тактики превентивных ударов по растущему турецкому влиянию?
5: Ну, я не предвижу подписание соглашения в Сирии до выборов. Мне кажется, что шансы на это крайне малы. Опять же, в основном по политическим причинам, ну и тоже потому, что договоренность пока еще не готова, что поделать. США могут сыграть большую роль в плане деэскалации, если они будут работать грамотно, если они действительно как бы будут не отпускать себя на самотек, как произошло сейчас, а работать тесно, и, возможно, как бы это потребует смену человека, который сейчас выступает в роли посланника Трампа, посол Том Барак, который является послом уже в Турции. И он совершенно, конечно, занимает протурецкую позицию, совершенно неприкрытую, ну, до такой степени, что он отрицает признание суверенитета Израиля на голландских высотах, да, то есть там действительно как бы...
3: То есть США признают, а он нет, отдельно.
5: А вот он себя, значит, да, ассоциирует, видимо, полностью с Анкарой, и даже в Дамаске про это практически не говорят. Пытаются не акцентировать этот вопрос на данный момент. А вот Том Берек говорит, поэтому при его посредничестве я смею предположить, что ничего не будет успешного.
3: Понятно.
5: А если его кого-то другого, то возможно, что удастся как бы зафиксировать все вот на нынешнем, как бы, на нынешнем моменте.
3: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О развитии ситуации вокруг Сирии и тайных переговорах с Турцией мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: В аэропорту Бен-Гурион наметился выход из острейшего кризиса, который парализовал работу воздушных ворот страны. Руководство управления аэропортов и рабочий комитет достигли договоренности о прекращении санкций и возвращении к штатному режиму. Чтобы разгрузить терминалы в преддверии осенних праздников, к работе с багажом и управлению очередями привлекают даже офисных сотрудников. Однако за производственным конфликтом разворачивается жесткая политическая драма. Многолетний глава профсоюзов Пинхас Идан исключен из Ликуда по решению премьер-министра Бениамина Нетаньяху и при этом публично отказался оспаривать данное решение, саркастично заметив, что не смеет спорить с обвинениями в свой адрес, и возложил ответственность за закрытие аэропорта на его директора. Обсудим эту экономическую и одновременно политическую драму с Лиат Рон, экономическим обозревателем портала Вала. Шалом лахлеатрон, паршанит, векотевет калкала шелуала. Кама скамот шеузгу бемет и цивото, шемедуба рак беавсакат эш зманит ад лесия оме саба бехагей тишрей.
5: Это оптими. Хагей тишрей זה רחוק. אתה יודע, יש לנו עוד כמה, 9 ימים עד תחילת הלימודים, יש עוד זמן. כדי שתהיה עוד שביתה. כרגע זאת הפסקת אש, שני הצדדים, גם רשות שדות התעופה וגם יו"ר הוועד, פנחס עידן, הם מבינים שהאש עלתה שם לגובה שפוגע בשני הגופים האלה, ולכן כרגע הם מורידים להבות. לא יודעת, אני לא ממש מאמינה שזה יחזיק הרבה זמן.
3: Кен, они торгуем бюджетах. Я спросил, насколько вообще решение устойчиво, или перед нами какое-то временное перемирие до очередного пика нагрузки в праздники Тишрей. На что Лиат мне говорит: ну ты оптимистичен, через 9 дней 1 сентября, и все может случиться куда раньше, чем нам кажется. При этом стороны как бы понимают, что несколько перегнули палку и пытаются найти какое-то более устойчивое решение, но все очень-очень на тоненького. Адахашель Пинхас Идан миа Ликуда хри шаним работ бетнуа, а ими дубар бе аниша леман иру вэрае муль рошам шла, о шезе имут полити мамаш ихад муль шини.
5: בוא נגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו חיפש קורבן להקריב אחרי הפיגוע האלקטורלי הזה שקרה לו, כי אתה יודע, אנשים בישראל מוכנים שיפגעו להם בהכל. בשני דברים אסור לגעת. אתה יודע באלה דברים אסור לגעת?
3: בזה תעופה?
5: אחד זה המע"מ, כן?
3: כן, וחופש.
5: המע"מ, אתה יודע, של חו"ל, כן? ה-75 דולר של המע"מ, וחופש בחו"ל. נגעו לאנשים בנקודה הכי רגישה שלהם, וראש הממשלה יודע שלא ישכחו לו את זה, ולכן הוא חייב למצוא השם. עכשיו, כולם שונאים את פנחס עידן, אז מצטדר בו.
3: כן, אני אתרגם ברשותך בינתיים הקשר שלנו לא יציב. Я переведу, значит, соответственно, я спросил, насколько вообще идет речь о том, что это показательная расправа над лидером рабочего комитета или личный политический конфликт Пинхаса Идана с премьер-министром. На что Лиат говорит: но в принципе Биби искал жертву, потому что произошел электоральный теракт. Все прекрасно понимают, что для израильтян крайне важно, это прямо священная корова, съездить в отпуск и купить беспошлинные товары. Так вот, в данном случае это был удар, как раз у нас скоро выборы, и для Нетаньяху нужно было, ну, кого-то, в общем-то, наказать. А валя... בגדול, מי נושא באחריות הישירה לשיבושים האחרונים בנדבק? הנהלה שהחליטה על הסגירה או שביתה איטלקית של המערך הסבלים בשטח?
5: בוא נתחיל מזה שמי שאחראי על היא שרת התחבורה מירי רגב, שאותה לא הזכרת. בסדר? היא זו שאחראית על כל מה שקורה בתחום התחבורה בישראל. מירי רגב, אני מזכירה, נמצאת בביקור פרטי עם הצוות שלה מהמשרד במרוקו, אוקיי? יום לפני השביתה היא טסה משדה התעופה בן גוריון, ובאמת הרימה ושיבחה והיללה
3: את העובדים. ועשתה צילומים יחד עם העובדי נדבק, ויחד עם נתניהו.
5: בדיוק, כולם אמרו, גם היא וגם נתניהו אמרו כמה עובדים נהדרים ונפלאים. הם לא העלו בדעתם שיום אחרי
6: הם יעשו באמת נזק מאוד גדול לשניהם. אז קודם כל זה שרת התחבורה. חוץ מזה יש את רשות שדות התעופה שלא ניהלה את הדברים כמו שצריך, וכמובן גם הוועד. אז בלי למצוא השם אחד את כולם ראש ובראשונה יש פריאלית, אין מה לעשות.
3: Я спросил, кто вообще на самом деле несет прямую ответственность за недавний вот сбой в работе аэропорта, руководство, которое приняло решение о закрытии так называемой итальянской забастовки грузчиков. На что мне было сказано, министр транспорта Мири Регев, она главная, кто за это отвечает. На втором месте управление аэропортов, и можно рабочий комитет, но напомнила Лиад, что за день до забастовки как раз Мири Регев, вылетевшая тогда с частным визитом в Марокко, была в аэропорте, поздравляла и поддерживала сотрудников, делая это вместе с Нетаньяху, а на следующий день, собственно говоря, произошло то, что произошло. А има медина рухавы мухана ликадем реформа и судит берешут с дота тауфа кидей лимноа это дварима питомим каэле ше юцим коль пам бсия омес.
6: Кен, ада чува ешира и ло. אבל אני אנסה להסביר. הוועד טוען שחסרים סך הכל בנמל, אני מדברת בכל המחלקות, כ-500 עובדים, כאשר חלק מהם גם בקרב הסבלים, כן, אלה שבגללם פרצה השביתה. כן. עשיתי לנו בדיקה. כמה הסבלים היו ב-2019, אוגוסט 2019, שהיה החודש העמוס ביותר, כן, אני מזכירה לך, לפני הקורונה ולפני המלחמות, ואז היו 386 סבלים. בינתיים, כמות ב-2.8 מיליון נוסעים באוגוסט, בסדר? מאז הייתה ירידה דרסטית בכמות הנוסעים, כשהחודש הזה היא עדיין, כאילו, בינתיים יותר טוב מקודם, אבל גם פחות 200-250 אלף נוסעים בחודש. כמה המספר הסבלים עלה מ-386 ב-2019 ל-402. זאת אומרת שמספר הסבלים עלה ומספר הנוסעים ירד. זאת אומרת שלא אמור היה להיות עכשיו שום מחסור של אף סבל.
3: אז פשוט, אז מה הבעיה?
6: אז הבעיה היא, כמו שהסבירו לי, זה המבנה של, של ההעסקה שלהם. אם ב-2019 רוב הסבלים היו עובדים זמניים, אני אגיד את זה בצורה אולי קצת לעומתית, שבאו לעבוד, בסדר? היום רובם של הסבלים קבועים, ומפה תגזור בעצמך אם הם רוצים לעבוד, או פחות רוצים לעבוד. מה שצריך לעשות זה לשנות את היחס, יותר זמניים ופחות קבועים.
3: נכון, ויחס זה דבר הרבה יותר בעייתי לשנות. תודה רבה, לאט, תודה רבה על שצורתך בתוכניתנו. Я пока переведу последний вопрос. Я, собственно говоря, спросил, насколько государство готово к радикальным реформам управления аэропорта, чтобы не повторялось нечто подобное, что мне сказали, нет, не готово. Вот если вкратце, не готово. Но, а когда мы погружаемся в частности, то мы видим, что там очень много интересных таких мелочей. Ну, вот, например, грузчиков в 2019 году перед короной было 386 человек, сегодня 402. Вроде даже сегодня больше, чем было. Но при этом количество значит, пассажиров уменьшилось по сравнению с 2019 годом, с августом, в несколько раз. Но не хватает грузчиков. Всего в аэропорте не хватает 500 сотрудников на разных должностях. Проблема в отношении к работе. Сегодня большинство сотрудников имеют квью, то есть постоянство. Видимо, меньше боятся потерять работу, и это, в общем, приводит к тому, что мы наблюдаем. О сложной ситуации вокруг аэропорта Бен-Гуриона и политических разборках в руководстве отраслевого профсоюза мы говорили с Лиад Рон, экономическим обозревателем портала УАЛА.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь
7: и сейчас.
3: Ну и о предвыборных новостях. Пока партия продолжает формировать предвыборные списки, мы узнаем про все новые блоки и партии, и про селебрити, которые идут в политику. А еще давайте обсудим сегодня один из первых скандалов, которые связаны с предвыборной рекламой. Итак, в ассортименте в нашем сегодняшнем Джонатан Поллард, Иска Хаимов и партия ШАС. Все это будем обсуждать с политологами, нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом. Арик, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
3: Начнем с Полларда. Давненько мы ждали его присоединения к какой-нибудь политической силе. Он еще год или два года назад говорил о готовности работать в Кнессете. Ну и вот объявил о присоединении к партии Исраэль Тхила. Израиль прежде всего под руководством Шарен Хаскель. Заодно мы узнали название партии бывшей соратницы Гидона Сара. Каковы перспективы?
8: Ну, пока никаких. Шарен Хаскель прочно не проходит электоральный барьер, но, видимо, она рассчитывает, что присоединение Полларда даст ей какой-то шанс. Сам Поллард, надо сказать, это, в 2022 году говорил, что его, что он не считает, что нужно быть в классе. И, на мой взгляд, это скорее такой жест, нежели он всерьез рассматривает перспективу, потому что, на самом деле, я думаю, на правом крыле израильской политики снимало других сил, которые были бы рады его, так сказать, привлечь. Фигура действительно особенная, и то, что он решил присоединиться к Хаскель, скорее всего, связано с какими-то факторами личных знакомств между ними. Трудно объяснение какого-то, почему именно она, он пока не дал, но, в общем-то, на данный момент Хаскель не воспринимается как в этой гонке как какая-то реальная политическая сила, которая даже находится в районе электорального барьера, потому что поэтому можно сказать смело, что пока что это такая
3: заявка какая-то.
8: Заявка.
3: А вообще, насколько для израильтян
8: то, что называть цветом, да, так сказать, что-то, что украшает политические репортажи, делает их несколько более интересными, но не какая-то серьезная перестановка на политическое.
3: Или в покере, когда делают ставку, но не вскрывают, что называется. А для израильтян вообще, насколько работают такие герои в качестве электорально привлекательных фигур? Фигур.
8: Ну, это зависит, на самом деле, от количества голосов, которые он может привлечь. Это во времена, когда для того, чтобы получить мандат в Кнессете, там хватало, предположим, 20 с лишним тысяч голосов, это работало. Сегодня, когда электоральный барьер столь высок, и количество избирателей в Израиле существенно выросло благодаря приросту населения, это играет гораздо меньшую роль, тем более, что у Полларда есть, так сказать, вопрос, да, насколько он хорошо говорит на иврите, насколько он сможет обращаться к израильской аудитории.
3: Во всяком случае, заявление о присоединении он делал на английском.
8: Вот, насколько он вообще может участвовать в этой избирательной кампании, насколько он позволяет его возраст, мы помним, что, так сказать, цену за свое желание поддержать Израиль он заплатил очень тяжелую, да, и насколько это будет работать, непонятно.
3: Это правда.
8: Более того, далеко не всегда, и это касается, разумеется, не только Полларда, личная симпатия к тому или иному человеку, те вещи, которые он сделал, жертвы, которые он принес, автоматически трансформируются в готовность поддержать политический список, в который он входит, подчеркнем, входит, а не возглавляет.
3: Еще одна персона, не столь известная, но куда более любопытная, учитывая родственные связи. Речь идет о Иска Хаимовой, сестре главы Шабака Давида Зини. Сегодня стало известно, что она присоединилась к партии НОМ во главе с Ави Маозом. Кстати, в свое время НОМ вела переговоры об объединении с партией Ацма Иудит, но не согласилась из-за того, что Ацма Иудит хотела включить женщин и светских кандидатов в свой совместный список. Теперь вот женщина появляется в списке НОМ. О чем вообще это говорит?
8: Ну, для тех, кто всегда был против назначения Давида Зини на пост главы Шабака, это, конечно, еще один аргумент, запоздалый, разумеется. Назначение утверждено было богатцем, все уже, эту битву мы уже...
3: Она пройдена.
8: Да, но, тем не менее, никого, я думаю, это не удивило, что семья Давида Зини придерживается таких радикально правых взглядов. Опять же, почему он к Новому Израилю, почему не искать себя в той же самой Ацма Иудит? Сложный вопрос. Я думаю, что Ави Маоз, глава Нового Израиля, предлагает максимальные усилия для того, чтобы доказать, наконец, что он способен пойти Кнессет без помощи какой-то другой политической силы. Для Бенямина Нетаньяху это еще одна головная боль, потому что понятно, что симпатии правого лагеря к Давиду Зинни, которые частично трансформируются на членов его семьи, конечно же, могут сыграть здесь роль. И вот говоря о том, может ли какое-то, так сказать, вот, присоединение той или иной фигуры повысить шансы на избрание, для, но для Вимаоза, человека уже на политической арене, тоже достаточно известного своими поступками, человека, который, надо напомнить, провел значительную часть времени в этой каденции вне правящей коалиции, из которой вышел по идеологическим соображениям, что недостаточно прав. Поэтому здесь как раз так усугубляет эти головные боли, потому что в данный момент никто из более, так сказать,
3: не готов давать там два места.
8: Все игроков на политическое, на правом политическом крыле, ни Виталий Смотрич, ни Итамар Бен-Гвир, ни на какие сделки с новыми идти не готовы, уж тем более сделка, которую они дадут за два места.
3: Да, последний вопрос. У нас тут скандал с предвыборным роликом партии ШАС. Там, для тех, кто не видел, там показано, как боец черной кипи возвращается домой на шаббат. Значит, его встречает брат, внешне похожий на учащегося ешивы, и говорит: «Я молился за тебя и за всех солдат». И далее всплывает титр, что более 30 тысяч солдат и офицеров ЦАЛЯ голосовали за ШАС на последних выборах. Тут важно отметить, что 30 тысяч – это общее число голосов за ШАС в двойных конвертах, а двойные конверты используются военнослужащими, пациентами больниц, домов престарелых, заключенными, работниками избирательных участков, дипломатов и так далее и тому подобное. Ну, в общем, решили, что все они солдаты. Вообще же использование солдат запрещено, но судья Солберг запретил ролик только пару часов назад, почти спустя сутки. Почему?
8: Ну, потому что все было не так просто. То есть ШАС в своем ответе и в своей, защищая свой ролик, настаивал на том, что там нет никаких символов армии, да, то есть человек, он похож на солдата, да, но там нигде нет эмблем ЦАЛЯ, нет...
3: Купил в военкомате, как
8: нет
3: это,
8: нигде, в да, нет нигде никаких признаков, которые конкретно свидетельствуют о том, что он солдат, и больно, но для ШАС было важно, конечно, продемонстрировать идею. Они абсолютно довольны скандалом, довольны тем, что мы об этом говорим, довольны тем, что вся страна об этом говорит. Они опубликовали ответ на заявление Сольберга о том, что ШАС — это партия, в которой ролик соответствует действительности. Он объединяет во многих семьях восточных религиозных ультраортодоксальных, так действительно происходит. Есть один сын в армии, другой сын в ешиве. Это абсолютно реальная ситуация. Как и голоса за ШАС в армии, тоже абсолютно реальная.
3: На своем опыте, насколько они реальные?
8: На своем опыте участия в выборах во время военной службы могу подтвердить. Да, абсолютно. В особенности в те периоды, когда партия ШАС была четким, так сказать, этническим голосом.
3: Это правда, но сегодня уже не совсем так. Это правда,
8: но самое интересное здесь — это на каком фоне вышел этот ролик. Этот ролик вышел на фоне ставшего гласным и очевидным противостояния внутри ШАС между частью его духовных лидеров во главе с Ицхаком Йосефом, сыном Ради Йосефа, и Арье Дери. Ицхак Йосеф критикует Арье Дери за готовность к компромиссу в законе о призыве, в рамках которого часть учеников ешив, часть ультраортодоксальных...
3: То есть еще и внутриполитические проблемы. Что ж...
8: Для Дерри важно выпустить этот ролик, чтобы показать потенциальным избирателям, которые...
3: Да, что он борется за права солдат.
8: Да.
3: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Электоральные новости обсуждали с политологом, нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: В западных медиа заговорили о вероятности новой масштабной волны мобилизации в России. По сообщениям The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке, в ряде регионов России, включая Калининградскую область, уже отрабатываются учения по призыву, логистике и размещению резервистов. В общем, украинская пресса тоже об этом пишет. И в это же время Украина сталкивается с острым дефицитом западных систем ПВО и финансовым разрывом в военном бюджете. Ждет ли Россию вторая волна мобилизации? Узнаем у Аркадия Мильмана, главы программы по изучению России в АНСС, бывшего посла Израиля в России. Аркадий, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: И вот происходит учение российской армии по мобилизации в Калининграде. Это реальная подготовка к массовому призыву или элемент такой демонстрации силы и психологического давления на фоне маневров НАТО в Балтийском регионе?
7: Это все вместе, безусловно. Сегодня Wall Street Journal действительно сообщил, что Россия проводит различные мероприятия по проверке готовности системы к новой мобилизации. Об этом идет речь. Это, в принципе, подтверждает то, что «Медуза», которая объявлена, конечно же,
3: нежелательной, гонимой там всем на свете, да,
7: организация в конце июня обратил внимание на вот такую необычную вещь. Руководители различных мероприятий, начальник отдела кадров, бухгалтера, не получили инструкцию, как действовать при мобилизации и вести воинский учет. Сама по себе эта новость уже говорит о том, что идет какая-то подготовительная работа. Теперь обращу внимание наших слушателей на такой интересный факт. В конце 2025 года Россия изменила законодательство таким образом, что, чтобы значительно расширить возможности использования резервистов без объявления новой классической мобилизации. То есть та картина, которая была в сентябре 2022 года, и мы помним километровые очереди на границе между Россией и Грузией, Кремль пытается предотвратить вот это явление.
3: Когда, то есть громкое объявление количество... не будет?
7: Да. На мой взгляд, не будет, потому что Кремль боится этого. Более того, основное ударение будет сделано на периферийные регионы. Не в Москве будут мобилизовать, не в Санкт-Петербурге. Будут, как они делали до сегодняшнего дня, мобилизовать людей в различных других областях, но не в столице и не в Санкт-Петербурге, потому что эти два города очень важны
3: для
7: социального...
3: Для спокойствия. А все-таки жители мегаполисов разве не увидят вот эти масштабы мобилизации?
7: Жители мегаполиса увидят, но пока-то их не затрагивает и не бьет по их карману, им, в принципе, все равно, как по сегодняшний день это происходит. Да? Ведь мы не видим каких-то там акций или кто-то. Во-вторых, действительно, люди боятся выходить на улицы и протестовать, потому что сразу будут арестованы и посажены в тюрьму.
3: Ну да, вот сейчас они выходили за яблоко, и сразу их посадили, в общем-то, всех, кто выходил.
7: Сразу посадили. Я уже не говорю о том, что один из лидеров яблока, Шлосберг, получил 11 лет колонии.
3: Да.
7: Ужасный приговор.
3: За картинки, которые он даже не постил. А каковы военные риски вокруг вот Сувакского коридора Калининград? То есть это как раз 100 километров между Польшей и Литвой, которые разделяют Беларусь и Калининградскую область. Вот многократно есть утечки, что Россия может ударить там и тем самым может расширить фронт. Насколько вообще это реально?
7: Этот сценарий прорабатывается. Я просто хочу обратить ваше внимание и внимание наших слушателей. После того, как северокорейские военные участвовали в боевых действиях на территории России против вооруженных сил Украины, любой подобного рода сценарий, который кажется сегодня нам невероятным, мы должны держать его на столе и его разрабатывать. То есть работать над ним, понимать, что даже невероятные вещи, которые казались вчера, сегодня они могут быть вероятными.
3: Я могу вам сказать, что жители, кстати, Латвии, Литвы, я вот был там буквально месяц назад, они прямо все готовятся.
7: Да, они готовятся, и в Эстонии готовятся, и в Латвии, и в Литве, потому что все понимают, что Россия настроена очень агрессивно, и несмотря на потери, несмотря на сложности, которые есть, она дальше будет проводить очень жесткую и агрессивную линию, и вполне возможно, что может быть какая-то мискалькуляция, и могут начаться какие-то военные действия против одной из стран НАТО. Я всем напомню, Литва, Латвия, Эстония — члены НАТО.
3: Да.
7: И поэтому вполне возможны тут серьезные военные столкновения. Этот сценарий, я не сомневаюсь, что он сегодня, кстати, и на столе у генерального штаба немецкой армии, потому что в Литве расположена одна из крупных таких частей Бундесвера, там приблизительно речь идет о 5000 солдат и офицеров немецких, которые именно должны помочь Литве выстоять, если будет подобного рода.
3: Как раз Сувалки, да. Я могу вам сказать, что там прямо войска подъезжали. То есть мы ехали там на машине и прямо видели колонны военные. Визит Уиткофа и Кушнера должен был состояться в августе. В Москву он не состоится. Визит откладывается, сообщили в ТАСС. Источники говорят, что говорить пока не о чем. То есть, в общем, не о чем говорить.
7: Пока ситуация выглядит так, что не только не о чем говорить, абсолютно непонятна еще и позиция администрации по этому вопросу, потому что администрация Трампа занята сегодня Ормузским проливом и тем, что происходит с Ираном. Это сейчас основная головная боль, и это относительно сложно вести подобного рода переговорные процессы по нескольким трекам одновременно, потому что именно Кушнер и Витков, они ведут переговоры с Ираном и с посредниками, которые ведут переговоры с Ираном. И поэтому отвлекаться сегодня на переговорные процессы еще с Москвой для них это довольно сложно. Кстати, вполне возможно, что и визит в Киев тоже не состоится. Потому что речь шла о том, чтобы Витков и Кушнер посетили и Киев, и Москву. Так должны действовать настоящие посредники. Потому что то, что происходило до сих пор, постоянные визиты Витков в Москву и ни одного визита в Киев, так посредник не может действовать.
3: Значит, если не ожидать их в Москве и Киеве, мы можем ожидать их в Иерусалиме и вот в сопредельных странах. Видимо.

0: AI аватаров. А поводом стало недавнее расследование Fake Reporter о фиктивных сетях на партийных праймерис. Однако главное опасение связано с грядущей общенациональной предвыборной кампанией, где полицию ожидают масштабные технологические вызовы, которые способны подорвать доверие граждан демократическим институтам. Поговорим об этом с Леонидом Лифицем, руководителем израильской аналитической компании LS Group Consulting. Леонид, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А где вообще проходит юридическая граница между легитимным цифровым маркетингом, да, там вот СММ, там и так далее, и уголовно наказуемой операцией влияния?
1: Ну вот в нашей израильской полиции, видимо, не задавали этот вопрос, потому что это настолько сложная история. Здесь нету ярко выраженных правил, грубо говоря, которые вы нарушили, и все, это означает, что вы попали под статью. Честно говоря, само по себе странное предупреждение, потому что, ну, знаете, как выражение есть, подкупил новизной, да? То есть, вообще, ну, надо понять, что вот боты и фейки, ну, вот они, ну, вот не в состоянии поменять политические предпочтения избирателя. Вообще и у ботов, и у фейков другие цели. Да.
0: Но они говорят, вообще полиция уже неоднократно говорила, что главное желание вражеских сил – это посеять недоверие к системе выборов в целом.
1: Нет, не получится, потому что, скажем так, у ботов и у фейков это вряд ли получится. Здесь на самом деле нужно всерьез воспринимать, ну вот здесь в данном случае следственный интерес у нас вызывает, что ни на есть вот, ну, настоящие редакции. Да, там вот у нас сейчас на мониторинге там 6 стран, мы, кстати, вовремя позвонили, мы как раз закончили исследование, связанное с влиянием на медийном пространстве.
0: 6 стран?
1: Ну, у нас пока 6.
0: Это да. В наши выборы вмешиваются, или вы просто
1: да.
0: 6 стран?
1: Ага. Нет, наши
0: Подождите,
1: выборы.
0: Мы
1: да.
0: знаем Китай, Иран, Россия и Турция. Есть еще что-то?
1: Катар, Европа, США.
0: Вау.
1: Вот. И там, и там. Более того, ну вот меньше всего получается у Ирана. Из всех, кого я перечислил, более-менее еще не определился, что делать, но точно начнет это Россия. А Турция, Катар, Китай, Европа и США работают вовсю. И работают не с помощью фейков и ботов, а с помощью реальных своих издательских домов, средств массовой информации, начиная от «Нью-Йорк Таймс», «Аль-Джазиры», «Телеграф».
0: Вот, как мы видим, вот все эти турецкие издательские дома, которые просто таргетируются на израильтян буквально, да.
1: Не только они, то есть они и американцы, ну, американцы раскололи сами себя, то есть там, ну, везде это происходит, как бы. Но турки, да, турки сейчас очень активны.
0: А вообще достаточно ли существующих законов о предвыборной агитации, которые, надо признать, написаны задолго до эпохи нейросетей и ботаферм, для того, чтобы пресечь вот эти цифровые манипуляции?
1: Нет, недостаточно, но достаточно для обеспечения объемом работы гигантского количества адвокатов. Для этого достаточно, потому что настолько размытая вся история. Вы можете условно подать в суд на аккаунт или на платформу, да? Но вот насколько мы знаем, там есть прецедент юридически подавать в суды на платформу за распространение фейковой информации, но вот мало прецедентов положительных, и еще идет тысячи судов каких-то. Вот. Нет, недостаточно. То есть, фейки, ну, все, вот, боты – это часть нашей жизни. Все, это как бы неизбежно. Но просто я к тому, что, ну, вот, опасаться, что боты как-то сдвинут политические предпочтения израильского избирателя, это, ну, напрасно. Не сдвинут. Более того, у них другие цели. У ботов другие цели. У них нет цели поменять ваше отношение там, к избирателю или поменять ваше отношение к избирательной системе. Боты решают другие задачи. А вот издательские дома могут, потому что израильтяне выходят во внешний контур интернета не по пропуску. Да? Они выходят, когда хотят, языковых барьеров больше не существует и читают все, что хотят.
0: Да, тем более, что да. все переводится.
1: Да. Конечно,
0: у нас просто автомат. Времени остается мало, у меня вот минута остается для разговора. Да. Последний вопрос. А вообще вот эти предупреждения полиции, не приведут ли они к тому, что технологические компании просто откажутся работать с политической рекламой?
1: Ну, Смотрите, есть официальная политическая реклама, и я что-то очень сомневаюсь, что они откажутся, потому что это выборы. Любые выборы — это всегда как бы праздник
0: деньги,
1: для всех.
0: Да,
1: да, конечно, конечно. Вот.

0: А, ну, модерация в каждой сети разная. Где-то она высокая, где-то низкая. Где-то боты будут пролетать, где-то будут тормозиться. То есть здесь во всех соцсетях разная ситуация.
1: Ну что ж, я думаю, надо будет следить за этим, потому что с каждыми выборами становится все интереснее и интереснее. Напомню, кстати, для всех наших зрителей, что пока на данный момент Центральная избирательная комиссия постановила, что все ролики с использованием AI, то есть искусственного интеллекта, должны помечаться соответствующим образом. То есть там прямо написано «создано с помощью AI». Если нет, жалуйтесь, предъявляйте, если вы видите, что AI и не помечено, это как минимум нарушение решения Центральной избирательной комиссии. Что ж, спасибо за участие в программе,
0: пожалуйста.
1: Леонид. Опасения, да, и предупреждения полиции по поводу кибервмешательства и выборы мы обсуждали с Леонидом Лифицем, руководителем израильской аналитической компании LS Group Consulting. Что ж, вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Ронен Даан. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Скоро на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Музыка на Канрека с Олегом Клотцем.
1: Open up your door.

Рыдающая страна тонет в зеленых соплях. Надежда коснулась дна, дна в раскаленных углях. Копоть прощальных речей над скошенным полем гвоздик. Полнослезный людской ручей, тонущий в нем же крик. В золоте траурных лент играет солнечный луч, буквами новых легенд, страны бесконечных туч.

отбросил стул, повиснув на высоте полуметра. Кто-то стал криком «Ура!» и полетела по улицам эхо птица, порхая над городом до утра. Белые перья рассвет заставлял искриться.

все все начнут делить, но не делиться. Мерзость новые представит лица, придут жрать другие, долго ждавшие злые. Разорвут на куски, что осталось, сделают правдой жалость, будут лить кровь много вновь.

0: Музыка на Кан Река с Олегом Клоцем. Повторная трансляция на Кан Река. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: Тут в эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Теракт в Иорданской долине. О ситуации в Иудее и Самарии» поговорим с Львом Нивом. Переговоры были, переговоры будут, переговоров нет. О дипломатических усилиях Израиля и Сирии нам расскажет Ксения Светлова.

0: перемирие на тоненького ситуацию в аэропорте Бен-Гурион обсудим с Лиат Рон. Поллард хочет в Кнессет. О последних новостях предвыборной кампании расспросим Арика Эльмана. Сотни тысяч на фронт. Причины слухов о второй волне мобилизации в России нам объяснит Аркадий Мильман. Полиция ждет фейков. Израильские правоохранители готовятся ловить производителей фейков и подделок. Что нас ждет, поинтересуемся у Леонида Лившица.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодняшний день начался с тревожной новости из Иорданской долины. 24-летний израильтянин получил ножевое ранение средней тяжести в районе палестинской деревни Аль-Ауджа. Сначала сообщалось, что террорист нейтрализован, потом сказали, что он скрылся. И вот буквально несколько минут назад стало известно, что террорист обнаружен и арестован. Послушаем, что рассказал Шломо Ханания, брат пострадавшего. В общем, он был там в машине с женой и детьми. Это было великое чудо, слава богу. Они были свидетелями этого происшествия тоже, спрашивает наш корреспондент. Да, дети были внутри машины, они видели. Тот прямо внезапно напрыгнул на него, напал на него, нанеся несколько ножевых ударов. Мой брат повернулся к террористу, сразу как бы начал, в общем, схватил того, оттолкнул. У него в руках была такая чаша, верхушка кальян, он бросил это в него, и сразу же тесть пострадавшего, который был с ним, тоже вышел, и мы увидели, как террорист убегает. Инцидент произошел на фоне предупреждения армии о том, что сектор выходит из-под контроля. Руководители силовых структур предупреждают политический эшелон, что регион на грани взрыва, в том числе из-за роста числа преступлений на националистической почве. Попробуем разобраться в ситуации с подполковником разведки в запасе Львом Нивом. Лев, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Есть еще какие-то подробности сегодняшнего теракта?
2: Я их не знаю, я знаю только то, что сообщалось в прессе.
0: Ну, вообще, обычно же, да, Иорданская долина относительно спокойная территория. Сегодняшний теракт говорит о каком-то тренде или, ну, бывает, случается?
2: Это было в Удже. Удже – это около Иерихона, достаточно близко. И туда сходятся дороги, которые спускаются из Самарии. Это не совсем спокойная территория, потому что там есть и бедуинские, и арабские поселки, палестинские. Как армия говорит, как я считаю, территория Иудеи и Самарии является каким-то кипящим или полукипящим котлом. Я не хочу высказывать много мнений, потому что это очень политизированная тема. И я бы не хотел вникать в политику.
0: Ну, понимаете, но представители армии действительно, представители армии все чаще открыто заявляют, что ситуация в Иудее и Самарии выходит из-под контроля из-за националистической преступности. Мы так скромно называем действия молодежи холмов и подобных группировок. Вы считаете?
2: Националистическая преступность – это выглаженное или выстиранное слово для террора, еврейского террора, как мне кажется. То есть вы сами понимаете, что есть определенная часть, далеко не все, конечно, населения, еврейского населения территории, которые хотят, я бы сказал, обострить ситуацию с тем, чтобы палестинцы подвергались каким-то наказаниям или перемещениям, грубо говоря. И это понятно, что здесь политические элементы присутствуют.
0: Но если мы видим, что количество терактов со стороны палестинцев, вот при всем, при сегодняшнем событии, снижается год за годом, а количество вот националистических преступлений повышается. Какая-то связь тут есть, нету?
2: Не уверен, что есть связь, просто вопрос, насколько органы безопасности и силовые структуры Израиля преследуют или еврейских, скажем, тех группировок,
0: радикалов, которые
2: ходят, скажем, радикалов, да. Правильное слово, и насколько они преследуют палестинских радикалов. То есть понятно, что все усилия служб безопасности армии сосредоточены против палестинского террора, чтобы обеспечить безопасность жителей как Израиля, так и территории.
0: Ну вот смотрите, вот сегодня произошел теракт. Прошло несколько часов.
2: Первый, не первый, не последний.
0: Да, прошло 9 часов, террорист найден. А вот, да. Вот наши ребята, которые радикалы, что-то такое их никак обнаружить-то не могут. Они такие неуловимые.
2: Ну, вы сами понимаете, что это политические дела.
0: Да, просто вот несколько дней назад в поселениях был распространен плакат, на котором глава центрального округа Ави Блуд в военной форме отдавал честь человеку в куфии, и подпись гласила: 11 эвакуаций за одну неделю, мы рекордсмены по эвакуациям, разрушители твои и опустошители твои. Может быть, вообще имеет смысл вернуть административные аресты или хотя бы приказы об Цавархака, да, об удалении для вот этих радикалов?
2: Армия и служба безопасности этого требует, политическое эшелоны вроде против, министр обороны не дает. Я думаю, что глава службы безопасности, который, как мне кажется, достаточно политизирован, тоже не отдает своим людям нужных указаний. Вот и все, о чем речь вообще. Я не понимаю. Если уже командующий Центральным военным округом, которого трудно подозрить в так называемой левизне, он сам человек поселений и носит ярмолку. И он говорит, что это мешает действиям этих экстремальных группировок радикальных, мешает армии бороться с террором. Так о чем речь вообще идет?
0: Да, ну вот в пятницу, при этом 21 августа, произошли столкновения в Гуши-Цоне, где группа поселенцев совершали пешую прогулку, столкнулись с толпой палестинцев, которые бросали в них камни. Подоспевший к месту боец группы быстрого реагирования одного из соседних поселений произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего открыл огонь на поражение, убил одного палестинца, ранил еще одного. Полиция ведет расследование. Согласно заявлению, действия представителя службы безопасности были оправданы. Ну и отмечается, что палестинцы своими действиями реально подставили под угрозу жизни израильтян. Однако, с другой стороны, также отмечается, что поход группы не был согласован с Салем и проходил по территории зоны Б. У нас опять идут несогласованные экскурсии.
2: Мне нечего к этому добавить, кроме того, я уверен, что по отношению к стрелявшему не будет принято никаких мер. По отношению к человеку, который убил другого. Не знаю, была ли это стрельба на поражение, подчеркиваю, оправдана. Я там не был. Но я уверен, что ничего не будет сделано. Можете быть уверены тоже.
0: Да. Ну и последний, наверное, вопрос. Идет речь сейчас о передаче контроля над вот ситуацией на территориях от армии и полиции. Как вы считаете, насколько вообще это...
2: Это, как мне кажется, насколько я знаю законы, то это нельзя делать, потому что это означает, без аннексии территорий нельзя передавать такие дела полиции.
0: Ну, по сути, это означает такое распространение суверенитета.
2: Да-да, аннексия. Конечно. Я не думаю, что это из этого что-то выйдет, потому что я понимаю, что все юридические инстанции будут этому противиться.
0: Ну и до выборов они не успеют, ну а после выборов, видимо, будет какая-то новая политическая история. Спасибо.
2: Я не знаю. Спасибо.
0: Спасибо за участие в нашей программе. О сегодняшнем теракте в Иорданской долине и общей ситуации на территориях мы говорили с подполковником разведки в запасе Львом Нивом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ситуация вокруг Сирии стремительно развивается сразу по двум взаимосвязанным направлениям – дипломатическому и военно-стратегическому. С одной стороны, Дамаск заявляет о готовности в скором времени возобновить переговоры с Израилем по соглашению о безопасности, при этом упоминая давление Вашингтона на Иерусалим. С другой, Цаэль наносит превентивные удары по сирийским военным объектам, в частности, по авиабазе Абу-Дахур, стремясь, как заявляют представители армии, сорвать развертывание турецких систем ПВО и радаров, способных ограничить свободу действий израильских ВВС. При этом израильские источники сообщают, что тайные каналы связи с Анкарой работают, и превращать Турцию во врага никто не хочет, хотя обозначенные красные линии, опять же, по словам источников, будут жестко защищаться. Что ж, остаются вопросы, давайте их зададим Ксении Светловой, старшему научному сотруднику Института Чатхам Хаус в Лондоне и генеральному директору НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Насколько вообще реалистично заявление сирийского МИДа о том, что стороны, то есть Израиль и Дамаск, были близки к соглашению, но потом что-то случилось, вообще готов ли Израиль в текущих реалиях к выводу сил из буферной зоны?
3: Ну, мне кажется, что шансов до проведения общеизраильских парламентских выборов на это нет никаких абсолютно. И, ну, причина, конечно, политическая причина, потому что никто среди правящей коалиции не хочет выглядеть слабаком, тем самым, кто отдал, значит, приказ вывести наши силы из вот этой зоны, хотя, в общем-то, немало экспертов в сфере безопасности говорят о том, что Израилю не добавляет безопасности присутствие наших сил вот в этой зоне. Это даже не совсем буферная зона, а такая как бы новый пояс якобы безопасности на юге Сирии, где за последние 3 недели Израиль усилил свои действия там и увеличилось и количество авианалетов, и арестов сирийских граждан, которые были задержаны, арестованы и на данный момент находятся в Израиле.
0: Ну, то есть их, подожди, сирийских граждан задерживают и перевозят, да, в Израиль, они содержатся у нас?
3: Да, абсолютно верно. То есть они находятся в местах задержания, в военных базах и так далее, да, то есть, естественно, речь идет ведь о военных структурах. Пока что мало что известно о том, что им инкриминируют, ну, о тех, кто был задержан в последнее время. Многих, кстати сказать, эта практика продолжается уже 1.5 года, их уже освободили. И, ну, те из них, кто беседовал с журналистами, заявили, что они до сих пор не знают, что именно им пытались изменить, но вот они как бы утверждают, что они ни с чем не были связаны, ну и поэтому их в итоге освободили. Но самая главная интрига, это, конечно же, не отношения Израиля и Сирии, да, то есть это...
0: А отношения Израиля и Турции.
3: Востоковедно, прежде всего. Но Израиль и Турция, да, вот это вот самое...
0: Как вообще устроены непубличные каналы вот этого деконфликтинга между Израилем и Турцией, и почему они не сработали в случае с переброской военного оборудования на север Сирии?
3: Да, которое, кстати сказать, пока что не подтверждено до сих пор. А наоборот, все 3 стороны, это США, Сирия и Анкара, Турция, они отрицают этот факт. О том, что было, значит, вот этот факт зафиксирован переброса радаров, ПВО и так далее. Я просто напомню, что Идлиб, там, где все разворачивалось, эта драма, он находится в десятках километрах от турецкой границы, смотря где в этой провинции замерять расстояние, да, то есть, в принципе, граница турецкая там находится очень близко. И по большому счету рационал перебрасывания туда, на базу, на северную Турцию, какого-то оборудования, когда у Турции есть свои собственные базы. Ну, кстати сказать, и на территории Сирии это не единственная база. Но есть и свои собственные турецкие базы.
0: Я так понимаю, прямо в нескольких километрах буквально там территория, которая идет под контролем Турции.
3: Я так понимаю, что там в нескольких десятках километров есть турецкие базы, которые находятся на турецкой территории. Да? То есть, если мы говорим про ПВО, которые могут помешать Израилю, ну а почему они не могут помешать турецкой территории, в общем-то, да? То есть, там как бы территория соблюдения. Но в любом случае непонятно, почему не сработал канал связи. Известно, что глава Моссада новый Роман Гофман беседовал с министром иностранных дел Асадом Шайбани, министром иностранных дел Сирии, передавал ему предупреждение. Да? То есть он не беседовал с турками, а перебеседовал с сирийцами, говорил о том, что, ну вот, значит, у нас есть информация как бы по определенному вопросу, и, пожалуйста, примите меры. А сирийская сторона при этом говорит, что переговоры шли нормально. Мы были уверены, что есть, значит, взаимопонимание и, ну, как сказать, обсуждение вот этой темы. И вдруг прилетели самолеты, нанесли удары и улетели. Как бы, да? Ну, вот это вот такова сирийская версия. Я напомню, что Турция, которая часто здесь принято сравнивать с Ираном, Турция — это страна, чье посольство до сих пор работает в Тель-Авиве. А израильское посольство по-прежнему работает в Анкаре. Между странами, несмотря на гневную риторику, которую мы часто слышим от Эрдогана, и антисемитскую риторику порой и так далее, есть торговые отношения, прямые, не через посредников, не через третьи страны. Израиль продолжает торговать с Турцией, несмотря на все обещания Эрдогана полностью положить этому конец. Ну, конечно, показатели упали с начала войны в Газе, но по-прежнему торговые отношения есть. То есть есть посольство, есть официальный дипломатический канал, как будто бы, есть торговые отношения. Ну и есть, соответственно, общие друзья. это Соединенные Штаты Америки, которые близки как на данный момент как Турции, так и к Израилю.
0: Есть еще один общий друг, Азербайджан.

0: Эрдоган, который пытается примирить Израиль с Турцией словами «вы сошли с ума». То есть, условно говоря, говорится о том, что Турция и одновременно Израиль являются ближайшими друзьями Баку. И вот они уже пытались в прошлом, кажется, в 25-м году они пытались примирить, и вроде даже был создан какой-то специальный такой коалиционный центр. Вот теперь снова. Насколько у них вообще получится?
1: Ну, в этом есть большая заинтересованность Соединенных Штатов. И я не знаю, насколько это связано с азербайджанским треком, но американцы предложили создать такой механизм по деэскалации, ну, что-то наподобие того, что происходило между Россией и Израилем, и включить туда, значит, США, Израиль и Турцию. Ну, учитывая, что мы знаем, что, в общем-то, у американской администрации есть немало хороших идей, но они не всегда знают, как их привести в действие. Поэтому пока что торопиться не будем и посмотрим, что действительно этот механизм будет создан, и если да, то как он будет действовать. Но пока на данный момент ничего нет, никакого механизма нет. И, но есть большая заинтересованность многих стран, и международных, и региональных, в том, чтобы не допустить вот этой эскалации. Кстати сказать, я сразу хочу отметить, что тон самих сирийцев, на чьей территории все это происходит, был очень такой вот примирительный, значит, мы не хотим конфликтов, мы не хотим войн, а вообще мы хотим вот это соглашение по безопасности, то есть возвращение к взаимопониманием 1974 года, без каких-то там нападок на сионистское образование там, и так далее, и тому подобное.
0: То есть, они уже начали снова называть сионистским образованием, они вроде Израилем нас называли.
1: Наоборот, я и говорю, как бы, что никаких упоминаний сионистского образования, то, что в Турции сейчас как раз довольно распространено, не со стороны главы государства, но в СМИ турецких можно очень часто найти вот это выражение. А в Сирии уже нет.
0: Израиль. Последний вопрос. Каков наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы? То есть все-таки выход на формальное соглашение о безопасности при посредничестве США или вот такое продолжение тактики превентивных ударов по растущему турецкому влиянию?
1: Ну, я не предвижу подписание соглашения с Сирией до выборов. Мне кажется, что шансы на это крайне малы. Опять же, в основном по политическим причинам, ну и тоже потому, что договоренность пока еще не готова, что поделать. США могут сыграть большую роль в плане деэскалации, если они будут работать грамотно, если они действительно как бы будут не отпускать себя на самотек, как произошло сейчас, а работать тесно, и, возможно, как бы это потребует смену человека, который сейчас выступает в роли посланника Трампа. Посол Том Беррет, который является послом уже в Турции. И он совершенно, конечно, занимает протурецкую позицию, совершенно неприкрытую, ну, до такой степени, что он отрицает признание суверенитета Израиля на Голландских высотах, да, то есть там действительно как бы...
0: То есть США признают, а он нет, отдельно.
1: А вот он себя, значит, да, ассоциирует, видимо, полностью с Анкарой, и даже в Дамаске про это практически не говорят, пытаются не акцентировать этот вопрос на данный момент. А вот Том Беррет говорит, поэтому при его посредничестве я смею предположить, что ничего не будет успешного.
0: Понятно.
1: А если его кого-то другого, то возможно, что удастся как бы зафиксировать все вот на нынешнем, как бы, на нынешнем моменте.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О развитии ситуации вокруг Сирии и тайных переговорах с Турцией мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В аэропорту Бен-Гурион наметился выход из острейшего кризиса, который парализовал работу воздушных ворот страны. Руководство управления аэропортов и рабочий комитет достигли договоренности о прекращении санкций и возвращении к штатному режиму. Чтобы разгрузить терминалы в преддверии осенних праздников, к работе с багажом и управлению очередями привлекают даже офисных сотрудников. Однако за производственным конфликтом разворачивается жесткая политическая драма. Многолетний глава профсоюзов Пинхас Идан исключен из Ликуда по решению премьер-министра Бениамина Нетаньяху и при этом публично отказался оспаривать данное решение, саркастично заметив, что не смеет спорить с обвинениями в свой адрес, и возложил ответственность за закрытие аэропорта на его директора. Обсудим эту экономическую и одновременно политическую драму с Лиат Рон, экономическим обозревателем портала Вала. Шалом лах Лиат Рон, паршанит векотевет калькала шель Вала. Кама скамот шеузгу бемет ицивот, о шемидубар рак бафсакат эш зманит ад леси аомес аба бехагей тишрей.
1: אתה אופטימי, חגי תשרי זה רחוק, אתה יודע, יש לנו עוד כמה, 9 ימים עד תחילת הלימודים, יש עוד זמן כדי שתהיה עוד שביתה. כרגע זאת הפסקת אש, שני הצדדים, גם רשות שדות התעופה וגם יו"ר הוועד, פנחס עידן, הם מבינים שהאש עלתה שמה לגובה שפוגע בשני הגופים האלה, ולכן כרגע הם מורידים להבות. לא יודעת, אני לא ממש מאמינה שזה יחזיק הרבה זמן.
0: Я интергем бюджетах. Я спросил, насколько вообще решение устойчиво, или перед нами какое-то временное перемирие до очередного пика нагрузки в празднике Тишрей. На что Лиат мне говорит: ну ты оптимистичен, через 9 дней 1 сентября, и все может случиться куда раньше, чем нам кажется. При этом стороны как бы понимают, что несколько перегнули палку и пытаются найти какое-то более устойчивое решение, но все очень-очень на тоненького. Адахашель Пинхас Идан ми Аликуда хри шаним лабот бетнуа, а ими дубар бе аниша леман иру верае муль рошем шела, о шезе имут полити мамаш ихад муль шени.
1: בוא נגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו חיפש קורבן להקריב אחרי הפיגוע האלקטורלי הזה שקרה לו, כי אתה יודע, אנשים בישראל מוכנים שיפגעו להם בהכל. בשני דברים אסור לגעת. אתה יודע באלה דברים אסור לגעת? אחד זה המע"מ, כן?
0: וחופש.
1: המע"מ, אתה יודע, של חו"ל, כן? $75 של המע"מ, וחופש בחו"ל. נגעו לאנשים בנקודה הכי רגישה שלהם, וראש הממשלה יודע שלא ישכחו לו את זה, ולכן הוא חייב למצוא השם. עכשיו, כולם שונאים את פנחס עידן, אז מצטדר בו.
0: כן, אני אתרגם ברשותך בינתיים הקשר שלנו לא יציב. Я переведу, значит, соответственно, я спросил, насколько вообще идет речь о том, что это показательная расправа над лидером рабочего комитета или личный политический конфликт Пинхаса Идана с премьер-министром, на что Лиат говорит: ну, в принципе, Биби искал жертву, потому что произошел электоральный теракт. Все прекрасно понимают, что для израильтян крайне важно, это прямо священная корова, съездить в отпуск и купить беспошлинные товары. Так вот, в данном случае это был удар, как раз у нас скоро выборы, и для Нетаньяху нужно было, ну, кого-то, в общем-то, наказать. А валь... בגדול, מי נושא באחריות הישירה לשיבושים האחרונים בנדבק? הנהלה שהחליטה על הסגירה או שביתה איטלקית של המערך הסבלים בשטח?
1: בוא נתחיל מזה שמי שאחראי על היא שרת התחבורה מירי רגב, שאותה לא הזכרת. בסדר? היא זו שאחראית על כל מה שקורה בתחום התחבורה בישראל. מירי רגב, אני מזכירה, נמצאת בביקור פרטי עם הצוות שלה מהמשרד במרוקו, אוקיי? יום לפני השביתה היא טסה משדה התעופה בן גוריון, ובאמת הרימה ושיבחה והגללה
0: את ועשתה צילומים יחד עם העובדי נדבק, ויחד עם נתניהו.
1: בדיוק, כולם אמרו, גם היא וגם נתניהו אמרו כמה עובדים נהדרים ונפלאים, הם לא העלו בדעתם שיום אחרי הם יעשו באמת נזק מאוד גדול לשניהם. אז קודם כל זה שרת התחבורה. חוץ מזה יש את רשות שדות התעופה שלא ניהלה את הדברים כמו שצריך, וכמובן גם הוועד. אז בלי למצוא השם אחד, כולם ראש ובראשונה יש
0: רגב
1: ריאלית, אין מה לעשות.
0: Я спросил, кто вообще на самом деле несет прямую ответственность за недавний вот сбой в работе аэропорта, руководство, которое приняло решение о закрытии, или так называемой итальянской забастовка грузчиков. На что мне было сказано министр транспорта Мири Регев. Она главный, кто за это отвечает. На втором месте управление аэропортов и можно рабочий комитет, но напомнила Лиас, что за день до забастовки как раз Мири Регев, вылетевшая тогда с частным визитом в Марокко, была в аэропорте, поздравляла и поддерживала сотрудников, делая это вместе с Нетаньяху, а на следующий день, собственно говоря, произошло то, что произошло. А има медина рухавы муханали кадем реформа и судит берешут с дотатуфа кидей лимноа лимноа это дварима питомим каэле ше юцим коль пам бсия омес.
1: Кен, התשובה הישירה היא לא. אבל אני אנסה להסביר. הוועד טוען שחסרים סך הכל בנמל, אני מדברת בכל המחלקות, כ-500 עובדים, כאשר חלק מהם גם בקרב הסבלים, כן, אלה שבגללם פרצה השביתה. כן. עשיתי היום בדיקה. כמה הסבלים היו ב-2019, אוגוסט 2019, שהיה החודש העמוס ביותר, כן, אני מזכירה לך לפני הקורונה ולפני המלחמות, ואז היו 386 סבלים. בינתיים כמות ו-2.8 מיליון נוסעים באוגוסט, בסדר? מאז הייתה ירידה דרסטית בכמות הנוסעים, כשהחודש הזה היא עדיין, כאילו, בינתיים יותר טוב מקודם, אבל גם פחות 200-250 אלף נוסעים בחודש. כמה המספר הסבלים עלה מ-386 ב-2019 ל-402. זאת אומרת שמספר הסבלים עלה ומספר הנוסעים ירד. זאת אומרת שלא אמור היה להיות עכשיו שום מחסור של אף סבל.
0: אז פשוט, אז מה הבעיה?
1: אז הבעיה היא, כמו שהסבירו לי, זה המבנה של ההעסקה שלהם. אם ב-2019 רוב הסבלים היו עובדים זמניים, אני אגיד את זה בצורה אולי קצת לעומתית, שבאו לעבוד, בסדר? היום רובם של הסבלים קבועים, ומפה תגזור בעצמך אם הם רוצים לעבוד, או פחות רוצים לעבוד. מה שצריך לעשות זה לשנות את היחס. יותר זמניים ופחות קבועים.
0: נכון, ויחס זה דבר הרבה יותר בעייתי לשנות. תודה רבה, ליאת. תודה רבה על שתתפתח בתוכניתנו. Я пока переведу последний вопрос. Я, собственно говоря, спросил, насколько государство готово к радикальным реформам управления аэропорта, чтобы не повторялось нечто подобное, что мне сказали, нет, не готово. Вот если вкратце, не готово. Но, а когда мы погружаемся в частности, то мы видим, что там очень много интересных таких мелочей. Ну, вот, например, грузчиков в 2019 году перед короной было 386 человек, сегодня 402. Вроде даже сегодня больше, чем было. Но при этом количество значит, пассажиров уменьшилось по сравнению с 2019 годом, с августом, в несколько раз. Но не хватает грузчиков. Всего в аэропорте не хватает 500 сотрудников на разных должностях. Проблема в отношении к работе. Сегодня большинство сотрудников имеют квью, то есть постоянство. Видимо, меньше боятся потерять работу, и это, в общем, приводит к тому, что мы наблюдаем. О сложной ситуации вокруг аэропорта Бен-Гуриона и политических разборках в руководстве отраслевого профсоюза мы говорили с Лиат Рон, экономическим обозревателем портала УАЛА.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и о предвыборных новостях. Пока партии продолжают формировать предвыборные списки, мы узнаем про все новые блоки и партии, и про селебрити, которые идут в политику. А еще давайте обсудим сегодня один из первых скандалов, которые связаны с предвыборной рекламой. Итак, в ассортименте в нашем сегодняшнем Джонатан Поллард, Иска Хаимов и партия ШАС. Все это будем обсуждать с политологами, нашим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом. Арик, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Начнем с Полларда. Давненько мы ждали его присоединения к какой-нибудь политической силе. Он еще год или два года назад говорил о готовности работать в Кнессете. Ну и вот объявил о присоединении к партии Исраэль Тхила. Израиль прежде всего под руководством Шарен Хаскель. Заодно мы узнали название партии бывшей соратницы Гидона Сара. Каковы перспективы?
3: Ну, пока никаких. Шарен Хаскель прочно не проходит электоральный барьер, но... Видимо, она рассчитывает, что присоединение Полларда даст ей какой-то

0: шанс. Сам Поллард, надо сказать, это, в 2022 году говорил, что его, что он не считает, что должен быть в классе. И, на мой взгляд, это скорее такой жест, нежели он всерьез рассматривает перспективу, потому что, на самом деле, я думаю, на правом крыле израильской политики снимало других сил, которые были бы рады его, так сказать, привлечь. Фигура он действительно особенная, и то, что он решил присоединиться к Аскелли, скорее всего, связано с какими-то факторами личных знакомств между ними. Трудно объяснение какого-то, почему именно она, он пока не дал, но, в общем-то, на данный момент Аскельни воспринимается как в этой гонке как какая-то реальная политическая сила, которая даже находится в районе электорального барьера, потому что поэтому можно сказать смело, что пока что это такая...
1: Заявка какая-то.
0: Заявка...
1: А вообще, насколько для израильтян...
0: Что называть цветом, да, так сказать. Что-то, что украшает политические репортажи, делает их несколько более интересными, но не какая-то серьезная перестановка на политическое арене.
1: Или в покере, когда делают ставку, она не вскрывает, что называется. А для израильтян вообще, насколько работают такие герои в качестве электорально привлекательных фигур?
0: Ну, это зависит, на самом деле, от количества голосов, которые он может привлечь. Это во времена, когда для того, чтобы получить мандат в Кнессете, там хватало, предположим, 20 с лишним тысяч голосов, это работало. Сегодня, когда электоральный барьер столь высок, и количество избирателей в Израиле существенно выросло благодаря приросту населения, это играет гораздо меньшую роль, тем более, что у Полларда есть, так сказать, вопрос, да, насколько он хорошо говорит на иврите, насколько он сможет обращаться к израильской аудитории.
1: Насколько, во всяком случае, заявление о присоединении он делал на английском.
0: Вот, насколько он вообще может участвовать в этой избирательной кампании, насколько он позволяет его возраст. Мы помним, что, так сказать, цену за свое желание поддержать Израиль он заплатил очень тяжелую, да, и насколько это будет работать, непонятно.
1: Это правда.
0: Более того, далеко не всегда, и это касается, разумеется, не только Поларда, личная симпатия к тому или иному человеку, те вещи, которые он сделал, жертвы, которые он принес, автоматически трансформируются в готовность поддержать политический список, в который он входит, подчеркнем, входит, а не возглавляет.
1: Еще одна персона, не столь известная, но куда более любопытная, учитывая родственные связи. Речь идет о Иска Хаимовой, сестре главы Шабака Давида Зини. Сегодня стало известно, что она присоединилась к партии НОМ во главе с Ави Маозом. Кстати, в свое время НОМ вела переговоры об объединении с партией Ацма Иудит, но не согласилась из-за того, что Ацма Иудит хотела включить женщин и светских кандидатов в свой совместный список. Теперь вот женщина появляется в списке НОМ. О чем вообще это говорит?
0: Ну, для тех, кто всегда был против назначения Давида Зини на пост главы Шабака, это, конечно, еще один аргумент, запоздалый, разумеется. Назначение утверждено было богатым, все уже, эту битву мы уже...
1: Она прошли. Пройдена.
0: Да, но, тем не менее, никого, я думаю, это не удивило, что семья Давида Зини придерживается таких радикально правых взглядов. Опять же, почему он к Новому Израилю, почему не искать себя в той же самой Ацма Иудит? Сложный вопрос. Я думаю, что Ави Маоз, глава Нового Израиля, предлагает максимальные усилия для того, чтобы доказать, наконец, что он способен пройти в Кнессет без помощи какой-то другой политической силы. Для Бенимина Нетаньяху это еще одна головная боль, потому что понятно, что симпатии правого лагеря к Давиду Зини, которые частично трансформируются на членов его семьи, конечно же, могут сыграть здесь роль. И вот говоря о том, может ли какое-то, так сказать, вот присоединение той или иной фигуры повысить шансы на избрание, для Ави Маоза, человека уже на политической арене, тоже достаточно известного своими поступками, человека, который, надо напомнить, провел значительную часть времени в этой каденции вне правящей коалиции, из которой вышел по идеологическим соображениям, что это недостаточно правы. Поэтому здесь как раз так усугубляет эти головные боли, потому что в данный момент никто из более, так сказать,
1: не готов давать там два места.
0: Установившихся игроков на правом политическом крыле, ни Виталий Смотрич, ни Итамар Бен-Гвир ни на какие сделки с новыми идти не готовы, уж тем более сделка, которую они дадут могут два места.
1: Да, последний вопрос. У нас тут скандал с предвыборным роликом партии ШАС. Там, для тех, кто не видел, там показано, как боец черной кипи возвращается домой на шаббат. Значит, его встречает брат, внешне похожий на учащегося ешивы, и говорит: «Я молился за тебя и за всех солдат». И далее всплывает титр, что более 30 тысяч солдат и офицеров ЦАЛЯ голосовали за ШАС на последних выборах. Тут важно отметить, что 30 тысяч – это общее число голосов за ШАС в двойных конвертах, а двойные конверты используются военнослужащими, пациентами больниц, домов престарелых, заключенными, работниками избирательных участков, дипломатов и так далее и тому подобное. Ну, в общем, решили, что все они солдаты. Вообще же использование солдат запрещено, но судья Солберг запретил ролик только пару часов назад, почти спустя сутки. Почему?
0: Ну, потому что все было не так просто. То есть ШАС в своем ответе и в своей, защищая свой ролик, настаивал на том, что там нет никаких символов армии, да, то есть человек, который, он похож на солдата, да, но там нигде нет эмблем ЦАЛЯ, нет...
1: Купил в военкомате, как
0: нет
1: это,
0: нигде, да, нет нигде никаких признаков, которые конкретно свидетельствуют о том, что он солдат, и больно, но для ШАС было важно, конечно, продемонстрировать идею. Они абсолютно довольны скандалом, довольны тем, что мы об этом говорим, довольны тем, что вся страна об этом говорит. Они опубликовали ответ на заявление Сольберга о том, что ШАС — это партия, в которой ролик соответствует действительности. Он объединяет во многих семьях восточных религиозных ультраортодоксальных, так действительно происходит. Есть один сын в армии, другой сын в ешиве. Это абсолютно реальная ситуация. Как и голоса за ШАС в армии, тоже абсолютно реальная.
1: На своем опыте, насколько они реальные?
0: На своем опыте участия в выборах во время военной службы могу подтвердить. Да, абсолютно. В особенности в те периоды, когда партия ШАС была четким, так сказать, этническим голосом.
1: Это правда, но сегодня уже не совсем так. Это правда,
0: но
1: не совсем.
0: Самое интересное здесь, это на в каком фоне вышел этот ролик. Этот ролик вышел на фоне ставшего гласным и очевидным противостояния внутри ШАС между частью его духовных лидеров во главе с Ицхаком Йосефом, сыном Авади Йосефа, и Ария Дери. Ицхак Йосеф критикует Ария Дери за готовность к компромиссу в законе о призыве, в рамках которого часть учеников ешив, часть ультраортодоксальных...
1: То есть еще и внутриполитические проблемы.
0: Что ж... Для Дерри важно выпустить этот ролик, чтобы показать потенциальным избирателям, которые...
1: Что он борется за права солдат.
0: Что он остается на этой
1: позиции. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Электоральные новости обсуждали с политологом, нашим коллегой, ведущим Конрека Ариком Эльманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: В западных медиа заговорили о вероятности новой масштабной волны мобилизации в России. По сообщениям The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке, в ряде регионов России, включая Калининградскую область, уже отрабатываются учения по призыву, логистике и размещению резервистов. В общем, украинская пресса тоже об этом пишет. И в это же время Украина сталкивается с острым дефицитом западных систем ПВО и финансовым разрывом в военном бюджете. Ждет ли Россию вторая волна мобилизации? Узнаем у Аркадия Мильмана, главы программы по изучению России в ВНСС, бывшего посла Израиля в России. Аркадий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И вот происходит учение российской армии по мобилизации в Калининграде. Это реальная подготовка к массовому призыву или элемент такой демонстрации силы и психологического давления на фоне маневров НАТО в Балтийском регионе?
3: Это все вместе, безусловно. Сегодня Wall Street Journal действительно сообщил, что Россия проводит различные мероприятия по проверке готовности системы к новой мобилизации. Об этом идет речь. Это, в принципе, подтверждает то, что «Медуза», которая объявлена, конечно же...
1: нежелательной, гонимой там всем на свете.
3: Да, организация в конце июня обратила внимание на вот такую необычную вещь. Руководители различных мероприятий, начальник отдела кадров, бухгалтера, не получили инструкцию, как действовать при мобилизации и вести воинский учет. Сама по себе эта новость уже говорит о том, что идет какая-то подготовительная работа. Теперь обращу внимание наших слушателей на такой интересный факт. В конце 2000, 25 года Россия изменила законодательство таким образом, что чтобы значительно расширить возможности использования резервистов без объявления новой классической мобилизации. То есть та картина, которая была в сентябре 22 года, и мы помним километровые очереди на границе между Россией и Грузией, Кремль пытается предотвратить вот это явление.
1: То есть громкое объявление количество... не будет?
3: Да. На мой взгляд, не будет, потому что Кремль боится этого. Более того, основное ударение будет сделано на периферийные регионы. Не в Москве будут мобилизовать, не в Санкт-Петербурге. Будут, как они делали до сегодняшнего дня, мобилизовать людей в различных других областях, но не в столице и не в Санкт-Петербурге, потому что эти два города очень важны
1: для социального... для спокойствия. А все-таки жители мегаполисов разве не увидят вот эти масштабы мобилизации?
3: Жители мегаполиса увидят, но пока-то их не затрагивает... и не бьет по их карману, им, в принципе, все равно, как по сегодняшний день это происходит. Да? Ведь мы не видим каких-то там акций или кто-то. Во-вторых, действительно, люди боятся выходить на улицы и протестовать, потому что сразу будут арестованы и посажены в тюрьму.
1: Ну да, вот сейчас они выходили за яблоко, и сразу их посадили, в общем-то, все, кто выходил.
3: Сразу посадили. Я уже не говорю о том, что один из лидеров яблока, Шлосберг, получил 11 лет колонии.
1: Да.
3: Ужасный приговор.
1: За картинки, которые он даже не постил. А каковы военные риски вокруг вот Сувакского коридора Калининград? То есть это как раз 100 километров между Польшей и Литвой, которые разделяют Беларусь и Калининградскую область. Вот многократно есть утечки, что Россия может ударить там и тем самым может расширить фронт. Насколько вообще это реально?
3: Этот сценарий прорабатывается. Я просто хочу обратить ваше внимание и внимание наших слушателей. После того, как северокорейские военные участвовали в боевых действиях на территории России против вооруженных сил Украины, любой подобного рода сценарий, который кажется сегодня нам невероятным, мы должны держать его на столе и его разрабатывать. То есть работать над ним, понимать, что даже невероятные вещи, которые казались вчера, сегодня они могут быть вероятными.
1: Но я могу вам сказать, что жители, да, кстати, да. Латвии, Литвы, я вот был там буквально месяц назад, они прямо все готовятся.
3: Да, это они готовятся, и в Эстонии готовятся, и в Латвии, и в Литве, потому что все понимают, что Россия настроена очень агрессивно, и несмотря на потери, несмотря на сложности, которые есть, она дальше будет проводить очень жесткую и агрессивную линию, и вполне возможно, что может быть какая-то мискалькуляция, и могут начаться какие-то военные действия против одной из стран НАТО. Я всем напомню, Литва, Латвия, Эстония – члены НАТО.
1: Да.
3: И поэтому вполне возможны тут серьезные военные столкновения. Этот сценарий, я не сомневаюсь, что он сегодня, кстати, и на столе у генерального штаба немецкой армии, потому что в Литве расположена одна из крупных таких частей Бундесвера, там приблизительно речь идет о 5000 солдат и офицеров немецких, которые именно должны помочь Литве выстоять, если будет подобного
1: рода. Как раз Сувалки, да. Я могу вам сказать, что там прямо войска подъезжали, то есть мы ехали там на машине и прямо видели колонны военные. Визит Уиткофа и Кушнера должен был состояться в августе в Москву, он не состоится, визит откладывается, сообщили в ТАСС, источники говорят, что говорить пока не о чем. То есть, в общем, не о чем говорить.
3: Пока ситуация выглядит так, что не только не о чем говорить, абсолютно непонятна еще и позиция администрации по этому вопросу, потому что администрация Трампа занята сегодня Ормузским проливом и тем, что происходит с Ираном. Это сейчас основная головная боль, и это относительно сложно вести подобного рода переговорные процессы по нескольким трекам одновременно. Потому что именно Кушнер и Витков, они ведут переговоры с Ираном и с посредниками, которые ведут переговоры с Ираном. И поэтому отвлекаться сегодня на переговорные процессы еще с Москвой для них это довольно сложно. Кстати, вполне возможно, что и визит в Киев тоже не состоится. Потому что речь шла о том, чтобы Виткор и Кушнер посетили и Киев, и Москву. Так должны действовать настоящие посредники. Потому что то, что происходило до сих пор, постоянные визиты Виткова в Москву и ни одного визита в Киев,
1: ну, да.
3: Так посредник не может действовать.
1: Это понятно. Значит, если не ожидать их в Москве и Киеве, мы можем ожидать их в Иерусалиме и вот в сопредельных странах. Видимо.
3: Видимо, да, и может быть в Турции, потому что сейчас проблемы с Турцией, может быть
1: это да.
3: еще в других странах региона, и, может быть в Пакистане.
1: Есть чем заняться, одним словом. Спасибо.
3: Администрации президента Трампа не скучно.
1: Это правда, и нам тоже вместе с ними. А возможной эскалации на российско-украинском фронте, отсутствие перспективы перемирия, мы говорили с Аркадием Мильманом, главой программы по изучению России в НСС и бывшим послом Израиля в России.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и последняя тема. Полиция Израиля предпринимает беспрецедентный шаг. Начальник следственного управления генерал-майор Боаз Балат направил прямое предупреждение руководителям местных технологических компаний. Правоохранительные органы требуют прекратить содействие незаконным операциям влияния в соцсетях, от накрутки подписчиков и координации бот-сетей до очернения конкурентов с помощью AI-аватаров. А поводом стало недавнее расследование Fake Reporter о фиктивных сетях на партийных праймерис. Однако главное опасение связано с грядущей общенациональной предвыборной кампанией, где полицию ожидают масштабные технологические вызовы, которые способны подорвать доверие граждан демократическим институтам. Поговорим об этом с Леонидом Лифицем, руководителем израильской аналитической компании LS Group Consulting. Леонид, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А где вообще проходит юридическая граница между легитимным цифровым маркетингом, да, там вот SMM там и так далее, и уголовно наказуемой операцией влияния?
4: Ну вот в нашей израильской полиции, видимо, не задавали этот вопрос, потому что это настолько сложная история. Здесь нету ярко выраженных правил, грубо говоря, которые вы нарушили, и все, это означает, что вы попали под статью. Честно говоря, само в себе странное предупреждение, потому что, ну, знаете, как выражение есть, подкупил новизной, да? То есть вообще надо понять, что вот боты и фейки... Но вот они ну вот не в состоянии поменять политические предпочтения избирателя. Вообще и у ботов, и у фейков другие цели. Да?
1: Но они говорят, вообще полиция уже неоднократно говорила, что главное желание вражеских сил – это посеять недоверие к системе выборов в целом.
4: Нет, не получится, потому что, скажем так, у ботов и у фейков это вряд ли получится. Здесь на самом деле нужно всерьез воспринимать, ну вот здесь в данном случае следский интерес у нас вызывает, что ни на есть вот, ну, настоящие редакции. Да, там вот у нас сейчас на мониторинге там 6 стран, мы, кстати, вовремя позвонили, мы как раз закончили исследование, связанное с влиянием на медийном пространстве.
1: 6 стран?
4: Ну, у нас пока 6.
1: Это да, в наши выборы вмешиваются, или вы просто
4: да,
1: шесть стран?
4: Ага. Нет, наши
1: Подождите,
4: выборы.
1: Мы да. знаем Китай, Иран, Россия и Турция. Есть еще что-то?
4: Катар, Европа, США.
1: Вау.
4: Вот. И там, и там. Более того, ну вот меньше всего получается у Ирана. Из всех, кого я перечислил, более-менее еще не определился, что делать, но точно начнет это Россия. А Турция, Катар, Китай, Европа и США работают вовсю. И работают не с помощью фейков и ботов, а с помощью реальных своих издательских домов, средств массовой информации, начиная от «Нью-Йорк Таймс», «Аль-Джазиры», «Телеграф».
1: Вот, как мы видим, вот все эти турецкие издательские дома, которые просто таргетируются на израильтян буквально, да.
4: Не только они, то есть они и американцы, ну, американцы раскололи сами себя, то есть там, ну, везде это происходит, как бы. Но турки, да, турки сейчас очень активны.
1: А вообще достаточно ли существующих законов о предвыборной агитации, которые, надо признать, написаны задолго до эпохи нейросетей и ботаферм, для того, чтобы пресечь вот эти цифровые манипуляции?
4: Нет, недостаточно, но достаточно для обеспечения объемом работы гигантского количества адвокатов. Для этого достаточно, потому что настолько размытая вся история. Вы можете условно подать в суд на аккаунт или на платформу, да? Но вот насколько мы знаем, там есть прецедент юридически подавать в суды на платформу за распространение фейковой информации, но вот мало прецедентов положительных, и еще идет тысячи судов каких-то. Вот. Нет, недостаточно. То есть фейки, ну все, вот боты — это часть нашей жизни. Все, это как бы неизбежно. Но просто я к тому, что ну вот опасаться, что боты как-то сдвинут политические предпочтения израильского избирателя, это ну напрасно. Не сдвинут. Более того, у них другие цели. У ботов другие цели. У них нет цели поменять ваше отношение там, к избирателю или поменять ваше отношение к избирательной системе. Боты решают другие задачи. А вот издательские дома могут, потому что израильтяне выходят во внешний контур интернета не по пропуску. Да? Они выходят, когда хотят, языковых барьеров больше не существует и читают все, что хотят.
1: Да, тем более, что да. Все переводится. Да. Последний, конечно, у нас просто автомат. Времени остается мало, у меня вот минута остается для разговора. Да. Последний вопрос. А вообще вот эти предупреждения полиции, не приведут ли они к тому, что технологические компании просто откажутся работать с политической рекламой?
4: Смотрите, есть официальная политическая реклама, и я что-то очень сомневаюсь, что они откажутся, потому что это выборы. Любые выборы — это всегда как бы праздник
1: деньги,
4: для всех.
1: Да.
4: Да, конечно, конечно. Вот. Модерация в каждой сети разная. Где-то она высокая, где-то низкая. Где-то боты будут пролетать, где-то будут тормозиться. То есть здесь во всех соцсетях разные ситуации.
1: Ну что ж, я думаю, надо будет следить за этим, потому что с каждыми выборами становится все интереснее и интереснее. Напомню, кстати, для всех наших зрителей, что пока на данный момент Центральная избирательная комиссия постановила, что все ролики с использованием AI, то есть искусственного интеллекта, должны помечаться соответствующим образом. То есть там прямо написано «создано с помощью AI». Если нет, жалуйтесь, предъявляйте, если вы видите, что AI и не помечено, это как минимум нарушение решения Центральной избирательной комиссии. Что ж, спасибо за участие в программе,
4: пожалуйста.
1: Леонид. Опасения и предупреждения полиции по поводу кибервмешательства и выборы мы обсуждали с Леонидом Лифицем, руководителем израильской аналитической компании LS Group Consulting. Что ж, вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Ронен Даан. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя аккуратнее на дорогах и пока.

Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня поговорим о новом сайте на русском языке общественной организации «Латет». Попытаемся понять, каким образом и кто может объявить забастовку, а также как запастись всем необходимым к новому учебному году и не попасть в долговую яму. Эти темы, а также еще одна сегодня в нашей программе. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчик по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту и адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде.

0: особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а мы начинаем. Общественная организация «Латет» открыла сайт на русском языке, на котором пережившие Холокост могут оставить заявку на проект «Живем независимо». О сайте и о проекте мы поговорим с Марией Белоголовской, координатором проекта «Живем независимо» в общественной организации «Латет». Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляем вас с новым сайтом и поздравляем всех, кто хочет участвовать в проекте «Живем независимо», что теперь есть сайт на русском языке. Но давайте, прежде чем мы перейдем к сайту, немножко поговорим о самом проекте. В чем заключается этот проект?
1: Значит, мы помогаем людям, пережившим катастрофу, в адаптации жилья. Все, что связано с безопасностью, удобством. То есть в основном мы как бы больше всего делаем акцент на ванных комнатах, на проходах, то есть чтобы переживший катастрофу мог самостоятельно как можно дольше использовать все нужные объекты дома. То есть проходить сквозь проходы, если он на коляске или с олихоном, с ходунком, если чтобы он мог как бы купаться самостоятельно, насколько можно дольше самостоятельно использовать все эти возможности.
0: Но я так понимаю, что это возможно только если пострадавший Холокост живет в своей собственной квартире.
1: Нет, это не только. Критерии, по каким мы, так сказать, можем осуществить ремонт. Это первое, он должен быть переживший катастрофу. Второе, он его доходы не должны превышать 11 700 шекелей в месяц,
0: включая аренду,
1: не включая аренду от любой организации, которая помогает пережившим катастрофу, любые деньги из Европы, из Climate Conference. И третье – это жилье. Это либо квартира на своя, в собственности, либо съем больше 5 лет.
0: Допустим, пострадавший в Холокосте живет у своих детей. Что тогда?
1: Хороший вопрос. Есть, во-первых, каждое к нам обращение мы рассматриваем индивидуально. Если человек, если переживший катастрофу, живет в квартире, допустим, сына, но это, ну, он живет там один, то в принципе мы рассмотрим всю квартиру как его площадь, которую мы хотим сделать ее безопасной, да, и удобной. Если он живет с сыном вместе с его семьей, то мы постараемся обеспечить его пространство, то есть то место, где он проживает, переживший катастрофу. Допустим, его комната, его ванная комната, да, которой он только пользуется. Или не только он пользуется, но это его, ну, он тоже ей пользуется. То есть не в комнате сына или дочери, или семьи. Но опять же, это лучше всего к нам обратиться, и мы точно вам подскажем, что конкретно мы можем сделать и где.
0: Окей. Социальное жилье. Оно то, что называется михуцлитхум, да?
1: Смотрите, социальное жилье, если мы говорим про Амигур, Амидар, то здесь вступает в владение сам Амигур, Амидар. Они должны обеспечить безопасность и удобство в своих квартирах. В хостеле точно, в хостелах точно так же должен обеспечивать как-то анала хостеля.
0: Администрация.
1: Администрация, спасибо.
0: Да.
1: Но если есть, если речь идет о рукоятках для того, чтобы которые устанавливают в душе или в ванной, или в туалете, где которые помогают человеку подняться, либо удержаться, чтобы, не дай бог, не закружилась голова. А какие-то мелкие работы, то есть кроме безопасности мы также помогаем в удобстве, то есть если, допустим, триса не открывается, или какие-то мелкие детали, кран течет, или что-то в этом роде, то мы можем с этим помочь, чтобы, допустим, человек не ждал, пока Амидар или Амигур ему с этим поможет, мы можем вступить, так сказать, в эту роль и помочь место.
0: Да, ну и, естественно, мы это не сказали, но я думаю, что стоит все-таки сказать, что вся эта помощь, она бесплатная.
1: Конечно, конечно. Мы помогаем людям, пережившим катастрофу, без какого-либо участия с их стороны. Даже если они хотят.
0: Теперь такой вопрос. Многие пожилые люди, в том числе и пережившие Холокост, очень часто переезжают на другие квартиры, потому как, допустим, их собственная квартира находится на высоком этаже. Вот какие-то лифты, подъемники в многоэтажном доме. Или наоборот, если пожилой человек живет в двухэтажном доме своих родственников, такую помощь вы оказываете?
1: Как я уже говорила до этого, каждая ситуация, она самостоятельная, она отдельная, она уникальная. Но по большому счету есть два вида подъемников, да, есть кресло, которое поднимается, которое устанавливают на второй стороне от перил, напротив перил. А вот такую функцию мы не даем. У нас есть возможность помочь гусеничным подъемникам. То есть это если человек, он сейчас уже сидит на коляске инвалидной, и мы можем посмотреть, то есть нужно проверить обязательно, если подъезд и клетка между ступеньками, она подходит по размерам, так что можно было повернуться и спустить или поднять человека. И, конечно же, должен быть кто-то, кто ему в этом поможет, потому что самостоятельно человек не сможет спуститься. Но да, мы можем предоставить такой аппарат, который опускает и поднимает. Гусеничный подъемник он называется. Но нужно, понятное дело, посмотреть. Нужно обязательно сделать визит. Все варианты, которые я перечислила до этого, помощь, которую мы оказываем, она всегда, всегда совершается только после визита нашего, либо нашего представителя, либо кого-то из нас, кто приходит посмотреть, увидеть действительно, сделать замеры, проверить, есть ли возможно помочь.
0: Еще один вопрос, который связан с тем, что, ну вот, допустим, человек воспользовался вашей помощью. А после этого, ну, не знаю, или состояние ухудшилось, или он проживал в доме, который пошел на пинуй-бинуй, может ли он обратиться снова?
1: Во-первых, он всегда может обратиться снова. Мы рассматриваем, повторюсь еще раз, каждую ситуацию мы рассматриваем отдельно. Не всегда есть возможность помочь еще раз, но если мы говорим, допустим, о состоянии здоровья, которое ухудшилось, и сейчас, допустим, тот ремонт, который делали, не подходит, и нужно сделать дополнительные какие-то починки, то мы обязательно рассмотрим эту просьбу, да, обязательно рассмотрим и дадим ответ. То есть никто не останется без ответа, это я гарантирую.
0: Вот теперь мы перешли к ответу, да, то, что называется, к сайту, да?
1: Да-да.
0: Я немножко посмотрела на сайт, там есть возможность подачи заявки, да?
1: Да.
0: На каком языке можно подать заявку, как подается заявка?
1: Смотрите, там, в принципе, нужно внести очень малое количество данных, допустим, тот, кто обращается, если это сам пережившая катастрофу или кто-то из его семьи, он оставляет номер телефона и свое имя, он может написать его на русском либо на иврите, как человеку будет удобно. И, то есть, этот запрос уже перейдет к нам. Есть также возможность послать нам WhatsApp, да, то есть тоже с этого сайта можно перейти и послать WhatsApp, либо я могу дать номер, и можно по WhatsApp задать вопросы, и там вам ответят или переведут вас к нужному оператору. Вот. Ну и также можно, помимо этого, можно еще обратиться к нам по телефону, как всегда, 6833, это наш номер, и получить ответ на нужный вам вопрос.
0: Может ли родственник подать заявку вместо самого пожилого человека?
1: Конечно, конечно.
0: То есть он должен указать, что он родственник такого-то и такого-то пережившего катастрофу?
1: Да, да, да. На сайте указаны, в принципе, там полностью указан весь процесс, который нужно пройти для того, чтобы получить нашу помощь, какие документы подать, и что конкретно мы можем сделать в квартире, и И, то есть туда можно даже посмотреть фотографии до и после, чтобы, так сказать, понимать, о чем идет речь. А также, да, может человек, конечно же, семья, могут сын, внук могут подать заявку за пережившую катастрофу.
0: Вот вы мне подсказали, когда мы с вами говорили до эфира, очень хороший вариант поиска вашего сайта, да, который даже может на самом деле заменить и ссылку. Но ссылку мы тоже опубликуем. Но вы мне сказали, что можно найти ваш сайт очень и очень легко. Что нужно написать в Гугле?
1: То есть вы заходите в Google, пишете «ЛТЭК, живем независимо».
0: На русском языке?
1: На русском языке, да. Мы специально адаптировали и сайт, и все подходы к сайту на русском языке, для того, чтобы нашим подопечным было легче нас найти. Вы пишете «ЛТЭК, живем независимо». Первая ссылка, которая выходит, это наш сайт.
0: Большое вам спасибо, Мария Белоголовская, координатор спасибо. Проекта «Живем независимо» в общественной организации «ЛАТЭТ». Большое вам спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Еще одна тема в связи с завершившейся забастовки в аэропорту Бен-Гурион, ну и слухов о том, что вполне вероятно забастовка может возобновиться. Кто и как может объявить забастовку? Может ли сотрудник, которого не устраивают его условия труда, остановить рабочий процесс и сказать: «Сегодня я бастую, пока не будут выполнены мои требования»? Об этом поговорим с Яковом Шнитманом, адвокатом, специалистом по трудовому праву. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с самого начала. Кто может объявить забастовку? Вот может ли просто сотрудник какого-то предприятия встать со своего рабочего места, сказать: «Меня не устраивают условия труда, сегодня я бастую»?
2: Нет, такого нет. Есть в Израиле коллективные договора. Есть в Израиле профсоюзы. Как правило, мы знаем, большие профсоюзы — это профсоюзы Клалит, да, Удима, и есть профсоюз Люмит. То есть компания несколько профсоюзов больших. И у них, как опоры, есть право начать забастовку. Теперь, и обычный частный там человек скажет, что я не встаю, не иду работать, или частное предприятие — это не является забастовка. Это может являться как итальянская забастовка, как швейцарский, как бы я ничего не хочу делать, ну и так, и так. Но это не то, что вы говорите. Мы говорим о больших швита или ашбата. Это есть разные понятия. Мы не будем сейчас ходить в точности. Но право, как кто имеет право объявить забастовку, это, как правило, профсоюз. Теперь, если профсоюза нет, ну, много есть, мы знаем, и разные есть отрасли, там, где существует коллективный договор.
0: Да.
2: Ну, допустим, Мазон, да, Тасьят Мазон, промышленность. Или промышленность.
0: Пищевая
2: промышленность, да, фармацевтика. И есть хашмаль, электроника, да, что у них по каким-то причинам не подписали договор с профсоюзом, но у них есть ВАДУВДИМ.
0: Есть рабочий комитет.
2: Да, есть рабочий комитет. Вот этот рабочий комитет имеет право тоже сообщить о том, что он выходит на швиту, на забастовку. Только они имеют право объявить.
0: Только рабочие комитеты.
2: Да, объявление забастовку, но там, где есть рабочий комитет и есть профсоюз, то решает профсоюз, не рабочий комитет. Рабочий комитет в редких случаях, так, когда он как бы говорит заранее профсоюзу, да, что есть проблема, не выплачиваются какие-то условия согласно коллективному договору. И профсоюз молчит и ничего с этим не делает, и нарушение происходит, и, как не знаю, допустим, больше месяца, больше двух, трех, неважно какой период, и они ничего не делают, и такое есть на практике. И тогда ВАДУВДИМ вступает и говорит: мы сами делаем это. Но это в редких случаях. Вот. И я хочу напомнить, что не всегда профсоюзы как бы вступают и делают забастовку. И есть много очень прав, которые нарушаются коллективным договором, и все молчат. И рабочий комитет молчит, и профсоюз молчит, ну, потому что они не хотят как бы ничего с этим делать. И тогда работники обращаются к частным адвокатам, как нам, допустим, и мы тогда подаем коллективный иск, или заставляем истодруд, профсоюз, да, чтобы они вмешались и как бы заставили выплатить работодателя согласно коллективному договору условия труда и закону. Вот, такая тоже есть, это не швита, но это больше такой вот, это такой вот рычаг давления, да, чтобы заставить тех и тех начать действовать.
0: Окей. Может ли, допустим, рабочий комитет, ну, или, допустим, профсоюз в один прекрасный день, вот просто так сказать, вот сегодня у нас с 10 часов утра забастовка, или же все-таки должны быть проведены какие-то предварительные действия?
2: Безусловно, безусловно. Закон требует уведомить другую сторону в течение 15 дней, если я помню правильно этот пункт закона, это написано в законе. Угу. То есть эскимим кибуцим написано, когда открывается конфликт. Почему нужно эти 15 дней? Это очень важно, чтобы дать, позволить второй стороне и прийти к каким-то переговорам, да, вести к переговоры и урегулирование как бы, ну, этих требований, да, той или иной стороны. Угу. Невозможно наем на наем лифтов, то есть сегодня на завтра невозможно. Вот если мы говорим о том, что произошло вот четверг, да, когда в Надбаге, в Бен-Гурион, да, хотя говорят, что это вообще не забастовка. Ну, то, что мы слышали в новостях, и то, что я читал, что вообще это не было, они регламентируют это как забастовку. Почему? Потому что не было вот этого вот предупреждения 15 дней. Они говорят, что не было достаточно работников, и по другим причинам как бы они не вышли на работу, не могли как бы дать обслуживание значит, людям. Но они считают, что это не забастовка, хотя вначале как бы все думали, что это да, забастовка. Вот. Но они поняли, что само я видел также обращение, ну, премьер-министра, и написали, что это незаконно, это называется швита-проид. То есть без того, чтобы было право сделать то, что они сделали.
0: То есть нужно обязательно предупреждение и время на переговоры. И только да. Если переговоры ничем не завершаются, тогда профсоюз или рабочий комитет объявляет забастовку.
2: Да, совершенно верно. Да. И потом, конечно, можно с этим тоже бороться, в зависимости, какая сторона или третья сторона может, там, организация общественная, подать дело в суд, да, суд по трудовым спорам. Вот, как правило, это Верховный суд в Иерусалиме, который решает такого вопроса. Остановить или не остановить, ну и так далее. Как правило, обращается лица в Миния. То есть остановить забастовку по тем или иным причинам, потому что, ну, как бы люди, граждане, как бы, ну, мы, да, третье лицо, это ущерб приносится, ну, как бы нам, мы не получаем услуги. Вот. И поэтому мы как бы требуем приостановить, чтобы они или договорились сами, или, не знаю, через медиаторов и так далее.
0: Еще один вопрос. Ну, допустим, да, там кто-то объявил забастовку, там, не знаю, вся организация бастует, кто-то с этой забастовкой не согласен, кто-то, ну, не хочет, допустим, бастовать, да, ему там хочется, не знаю, поработать, да, несмотря на все эти условия. Да. Штрейкбрехер такой, да? Может ли человек выйти на работу, несмотря на общую забастовку?
2: Хороший вопрос. Он может выйти, но он не получит. Может не получить за эту зарплату. Потому что, как правило, если уже принято решение, что забастовка идет, это коллективное, да, то работники не идут на работу, и они не должны идти на работу, и им не оплачивают за это деньги. То есть они не должны получить за это деньги. Но если тот, кто говорит, мне все равно, я выхожу на работу...
0: Он выходит на работу и все равно денег не получает.
2: Ему могут не заплатить. Ему могут не заплатить, заплатят ему де-факто или нет, это уже зависит от, ну, многих факторов. От того же рабочего комитета, от силы, там, от переговоров и так далее. Но априори работодатель может сказать, ты нарушил, это нарушение дисциплины, и это я вообще тебя могу уволить по этой причине.
0: Даже
2: так. То есть они не защищены. То есть как только есть закон, который говорит, что они не выходят, они не выходят. То есть, в принципе, какой смысл? Заключается смысл, что повлияет на нас, на общественность. чтобы, ну, заставить принять министра труда, вмешаться в процесс там, и, ну, и конкретно там организации, не знаю, там, Министерство финансов, прийти к какому-то компромиссу. То есть все эти дела решаются компромиссом. И заставить их можно, ну, конечно, кто страдает из-за этого, это мы, конечно, общественность больше всего. И, конечно, понятно, что у нас тоже есть рычаги давления на этот процесс. Ну и поэтому мы обращаемся в суды. То есть обращается, есть очень много организаций, и частных, и нечастных, и волонтеров, которым тут очень много, которые также присоединяются, или присоединяются к второй стороне и требуют приостановления, значит, забастовки.
0: Ну, вот вы упомянули один интересный момент. То есть забастовочные дни никому не оплачиваются?
2: Как правило, да.
0: Потому что вот я вспоминаю многодневные забастовки, которые были, да, или там медицинских работников, или преподавателей. Получается, что люди не получали зарплату все это время.
2: Да, но потом они как-то компенсировали. Я хочу вам сказать, никто просто так не останется. То есть я не верю в том, что люди вот бастовали там, допустим, неделю, да, и они остались без зарплаты. Какую-то компенсацию они получили. Иначе бы они бы опять бы вышли бы на забастовки. Но я не верю, да, что их не компенсировали бы как-то. То есть по букве закона они не имеют права. Может, там зарплату не выплатили, но дали там, не знаю, дополнительные отпускные дни. Или дополнительный там, не знаю, бонус какой-то дали, чтобы как-то компенсировать. С одной стороны, по букве закона не заплатить, но с другой как-то дать компенсацию, чтобы уравнять какие-то права. Ну, чтобы люди не побежали еще раз. Ну, я это мы знаем, как по практике, как говорится.
0: Да, большое вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Знаете, что просто так забастовка не объявляется, только в соответствии с решением рабочего комитета и профсоюза. Ну, а если на вашем предприятии нет рабочего комитета, нет профсоюза, то это вообще усложняется еще на несколько этапов. Да,
2: да, все правильно вы говорите. Еще очень важно знать, если забастовка незаконная, то есть не было по букве закона, не было 15 дней, не было там такая форма заполняется, ну, для того, чтобы получить, сообщается министр труда и так далее. Если это не сделано, то это сама забастовка незаконная. И тогда, кто затеял эту забастовку, они будут ответственны, как незаконные, по ущербам. Если причинен ущерб и причинен ущерб, то они не защищены. То есть их можно подавать дело в суд тех организаций, которые затеяли незаконную, значит, забастовку. То, что произошло сейчас на Дбаге в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, это незаконно. То есть то, что они сделали, я думаю, те люди, которые пострадали, и которые застряли, причинен им какой-то ущерб и неудобство, они спокойно могут подать иск и против аналат, ну, Бен-Гуриона и потребовать компенсацию той или иной. Потому что, как мы говорили раньше, эта забастовка не была законом.
0: Большое вам спасибо. Большое спасибо, Яков Шнитман, адвокат, специалист по трудовому праву. Спасибо и всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Компенсационный фонд налогового управления открыл возможность подачи заявлений на компенсацию косвенного ущерба в связи с операцией «Львиный рык» за май-июнь 2026 года, а также возможность подачи заявлений по так называемому зарплатному маршруту за март-апрель 2026 года. Кому полагаются эти компенсации, об этом поговорим с налоговым консультантом, аудитором Романом Цирильштейном. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, вот вроде бы хорошие новости, да, компенсация косвенного ущерба, компенсация зарплатного маршрута, да, за март-апрель 2026 года, но выясняется, что не все так просто, и далеко не все мелкие бизнесы могут получить эту компенсацию.
3: Да, эта программа, она актуальна далеко не для всех. Давайте разберем две основные программы и попробуем навести порядок. Значит, во-первых, открыта программа для подачи для тех, кто находится все-таки в периферийной зоне. Это пограничные регионы на севере, на юге страны. Итак, открыта возможность подачи для тех, то есть подача на возмещение косвенного ущерба, но для тех, кто пострадал от прямого ущерба. То есть те предприниматели, у которых бизнес пострадал от прямого попадания во время войны Шаагата-Ари, могут, и которые сейчас страдают из-за этого от косвенного ущерба, могут подать на компенсацию.
0: То есть, допустим, да, если мы говорим, о зарплатном маршруте, да, если мы говорим о том, что во время иранской атаки, допустим, был нанесен ущерб ресторану, да, и ресторан был закрыт в связи с этим, то именно в этом случае можно попросить вот эту компенсацию как косвенный ущерб из-за того, что работники не получали зарплату.
3: Да, это получается зарплатный... Важно понять, что такое зарплатный...
0: маршрут.
3: Да, зарплатный маршрут. Зарплатный маршрут – это возмещение, это для этого нужно платить зарплату работнику.
0: Ага.
3: Тогда государство возмещает расходы предпринимателю. Кстати, это не работает один к одному, просто расходы на заработную плату, они входят как один из факторов в размер компенсации. То есть получается, если сотрудник не работает, если сотрудник не работает, мы его послали в неоплачиваемый отпуск, нужно взять на иврите халат, в этом случае как раз у нас не будет расходов на зарплату, и свою компенсацию сотрудник получит от государства через социальное страхование «Битуах Леуми».
0: То есть это только для тех, кто, несмотря на то, что, допустим, предприятие было закрыто, все равно платил зарплату сотрудникам, получается так?
3: Да, но это... Это получается так, это потому что были предприятия, которые не смогли закрыть свои двери, которых пострадали доходы, но сотрудники продолжали работать. В принципе, это относится, я полагаю, к основной части промышленного сектора, потому что у заводов, в принципе, идут какие-то заказы, производство должно оставаться, как говорится, на ходу, поэтому... Основная часть штата продолжает выходить на работу, но доходы вместе с этим падают, потому что клиенты не оплачивают, продажи, соответственно, упали, поэтому создается такая ситуация, в которой были немало предприятий, у которых все равно сотрудники остались работать. Вот так.
0: Что же касается еще одного маршрута компенсационного фонда, да, это компенсация косвенного ущерба за май-июнь 26 года. И вот здесь я так понимаю, что компенсация только для тех, кто находится на севере страны, потому что именно там в мае и июне были военные действия.
3: Да, это получается именно север страны, потому что именно там были... там произвели военные действия, но также те, кто не находится на севере страны, находятся в центре страны, но бизнес пострадал от прямого попадания, и за это бизнес продолжает страдать в мае-июне от нехватки доходов, в этом случае они также могут подать на компенсацию. То есть, к примеру, хорошо просто, если какая-нибудь мастерская пострадала от прямого попадания, и из-за этого также она не вышла в мае, в июне обратно на полное производство, поэтому доходы в мае-июне из-за этого до сих пор низкие, то они также могут подать на косвенный ущерб.
0: Понятно. Да, это действительно очень жаль, что все вот так вот ограничено, потому как я думаю, что очень многие бизнесы пострадали во время военной операции «Львиный рык», и те компенсации, которые они получили, не всегда покрывают их ущерб. Но вот эти компенсации все-таки существуют. Конечно же, здесь критерии очень и очень жесткие, и я думаю, что не очень большое число бизнесов сможет подойти по этим критериям. Но хорошо знать тем, кто все-таки может попробовать, потому как попробовать все равно стоит. Роман, до какого числа можно подавать на возмещение ущерба?
3: возмещение, подача на возмещение ущерба открыта до 30

0: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Валентин Соломенко, продюсер Мила Сталинский, Игорь Харев. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Княжевский, миграционное и семейное право. Наш телефон 072-280-1003. Еще раз 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Марк, приветствуем.
2: Да, здравствуйте.
1: И попрошу, пока наши слушатели собираются звонить, писать, произнести традиционное такое вступительное слово о чем-то, что мы должны знать безоговорочно и наизусть, а мы не настолько знаем или не знаем порой вовсе ничего. Может быть, снова, потому что опыт показывает, нужно снова разговаривать о визах вот этих электронных. Может быть, о чем-то другом. Вам виднее, и поэтому просто укажите на то, на что вам кажется указать нужно.
2: Ну, вы знаете, традиционно я начну, наверное, опять напоминать радиослушателям по поводу, как вы сказали, электронные визы. Это очень правильно вы заметили, потому что, несмотря на то, что прошло уже очень много времени с момента, как они вступили в силу, люди все равно каким-то образом или забывают, или не обращают внимания. Но важно подметить, что человек, который приезжает в Израиль без электронной визы ETA, это уже причина для отказа на отказ во въезде в Израиль. Поэтому не поленитесь, это очень важно. Это залог, по которому вас могут пустить или не пустить в страну. Поэтому электронная виза — это что-то, что невозможно пропустить при...

0: планировка, при планировании поезда в Израиль. Поэтому это очень легко делается. В поисковике Google вы пишете «Visa Израиль», ETA, заполняете анкету электронную, ну и, в принципе, в течение нескольких часов, до 7 часов вы должны получить ответ. Но они говорят до 3 дней. Но обычно это очень быстро происходит, поэтому обратите внимание, и если вы не хотите лишних проблем на границе при пересечении границы в Бен-Гурионе, то, конечно же, обязательно следуйте инструкциям и заполняйте заявки на электронную визу. Теперь еще один очень важный момент, который тоже, я думаю, что стоит подчеркнуть, это готовность людей проходить, можно сказать, какие-то мелкие опросники, да, там иногда работники аэропорта при пересечении границы могут отправить человека в сторону. Иногда это ожидание, конечно, очень неприятно, мягко говоря. Иногда это может превратиться в часы, когда люди сидят, ждут, пока очередь дойдет до них, но тут очень важно, чтобы у вас была, как говорится, нормальная версия, ну или причина вашего визита в Израиль. Если работник пограничной службы заподозрит или же, не дай бог, увидит, что вы сказали неправду, то это одна из самых главных первых причин для отказа во въезд в Израиль. Поэтому всегда, когда люди собираются прилетать в Израиль, у них должны быть билеты туда и обратно, денежные средства, они должны знать, куда они едут, кому они едут, на сколько дней они едут, когда они собираются покидать Израиль.
1: И лучше, чтобы их встречали вообще-то.
0: Да, потому что во многих случаях даже пограничники звонят тому человеку, который встречает, и, вы знаете, как ни странно, иногда тоже у них есть несостыковки. Вот было один раз был случай, когда приехала молодая девушка в Израиль, сказала имя человека, который якобы ее встречает, позвонили к этому человеку, он сказал, что он ее даже вообще не знает, и в аэропорту он находится. Нормально. Ну, вы можете себе уже представить, что это был отказ, и люди ко мне обратились уже при ситуации, когда она уже получила отказ. Ну, наш офис старается избегать таких вот исковых заявлений, потому что, я это называю неблагодарный труд, потому что люди не понимают, что в этот момент адвокатам нужно остановить всю свою работу и заниматься только этим вопросом. И нужно успеть, чтобы апелляция была подана до 3 часов до депорта. И шансы на такую апелляцию очень маленькие, потому что опыт нашего офиса, он уже большой, в том числе и мой, но объяснить, почему человек сказал неправду на пересечении границы, это очень тяжело. Даже с помощью юридических всяких объяснений все равно, я думаю, что это довольно тяжело. Или же, конечно же, все нужно рассматривать, каждое дело субъективно, и должен быть свой подход. Но что-то мне подсказывает, что объяснить неправду в суде, это есть большая юридическая проблема. Почему? Потому что когда ты приходишь за каким-то, как сказать, ордером, или ты обращаешься в суд, то сначала ты должен прийти с чистыми руками. А когда та сторона показывает или обращает внимание суда, что человек сказал неправду, и это зафиксировано в протоколе, ну, это очень большие проблемы для помощи такого рода кейсам. Поэтому я стараюсь очень-очень редко, очень особые случаи мы выбираем в аэропорту, потому что, как я и сказал, там нужно успеть все сделать, нужно написать правильное, грамотное апелляционное заявление, успеть до 3 часов. Вот, кстати, тоже один совет. Если вы получили депорт и осталось, и вам уже сказали, что, например, человек улетает через час или два, уже даже нет смысла обращаться к адвокатам, потому что до рейса обратно должно быть как минимум 3 часа.
1: Понятно. Так. Я сейчас только... Сейчас мы вернемся к разговору, Марк. Я хочу пока раннюю произнести мантру о том, что, ребят, уже пора раскачиваться, потому что сегодня у вас редкий шанс в двух больших и важных областях права, иммиграционного, семейное право, узнать кучу важных вещей. Поэтому, пожалуйста, 072-280-1003. 072-280-1003. Или же, может быть, на страницу Рэки в Фейсбуке пишите. Ну, просто, опять же, ну, я устал ссылаться на опыт, который неделя за неделей свидетельствует об одном и том же. А в конце остается мало времени. А в конце много звонков, и уже почти невозможно всем получить ответ. Все на висящем флажке, как говорится. Зачем? У нас есть прекрасное время сейчас прям, да, чтобы позвонить и получить от квалифицированнейшего адвоката правильный и важный ответ. Вперед, штурмуйте телефонную связь или же пишите нам на нашу страницу. Марк, я обращаюсь... А вообще, вот был у вас, например, такой опыт, как у адвоката? Ну, я не знаю, профессиональный или, так сказать, с человеческой стороны. А зачем врут, когда приезжают? Вот в аэропорту. Вот объясните мне просто. Я хочу знать, что может заставить человека вот просто соврать в ответ, например, на какой-то вопрос. Что вы здесь делаете?
0: Вы знаете, это, наверное, какое-то предвзятое, уже не соответствует с нашим временем, 2026 годом, какое-то вот отношение непонятное. Вы знаете, я тоже не понимаю, зачем нужно говорить, мягко говоря, неправду. Потому что, знаете, на иврите есть такое слово, что у вранья растут ноги, есть ноги. Поэтому это так или иначе, всегда люди могут поймать на этом вранье. И люди должны понять, что когда их ловят на вранье при пересечении границы, это депорт, и это говорит о том, что тот человек не сможет приехать в Израиль как минимум 5 лет. Я не знаю, почему это происходит. То ли это какой-то советский подход.
1: Обмануть власть?
0: Да, или это какое-то, знаете, вот боятся, что и настолько напуганные люди. Ну, знаете, смотрите, наши пограничники, наша служба пограничной охраны, они как бы тоже славятся, в кавычках, своим некрасивым общением с людьми, да, вот, и люди уже боятся, что у них начнутся проблемы, и они начинают уже строить какую-то защиту себе, чтобы вот только их пустили. Ну, вы знаете, это, как говорится, это как палка двух концов, как бы, я все-таки предполагаю, что все-таки наша популярность, в кавычках, нашей пограничной службы, она уже тоже говорит за себя, и люди какие уже опасаются, когда приезжают, и именно вот наши соотечественники, которые приезжают из бывших стран СНГ, вот, и они стараются, ну, честно сказать вам, не знаю.
1: Да, я понимаю, что тут какие-то психологические вещи, не иначе. Просто так, у нас появились звонки, поэтому я оставляю свои рассуждения. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Наверное, я.
1: Вас совершенно точно. Вы назовите себя, пожалуйста, и обращайтесь к Марку.
2: Игорь меня зовут.
1: Окей.
2: Игорь меня зовут.
1: Да.
2: Добрый день. У меня вот какой вопрос. К моему родственнику, гражданину Израиля, который 30 лет уже гражданин Израиля, приехал в гости сын. Причем он приехал со всеми документами, которые необходимы для того, чтобы доказать, что он тоже еврей. Mm-hmm. Вот. Ему понравилось очень в Израиле, и он хочет здесь остаться. Mm-hmm. Вот его действия.
0: Значит, смотрите, правила МВД позволяют человеку, который приехал как турист в Израиль, и если у него есть доказательство того, что он может смениться, ну, что ему полагается статус по закону возвращения, то бишь еврейские корни, он имеет право обратиться в МВД по месту жительства, в вашем случае это там, где живет его отец.
2: Понятно.
0: Обратиться в МВД, принести вот эти изначальные документы, где доказывается о том, что он думает, что ему полагается статус по закону возвращения. Тут очень большую роль сыграет, когда его отец проходил консульскую проверку, вписал ли он своего сына в эту анкету, но это уже на более поздних этапах, когда будет проверка консульского отдела на ТИФ. В принципе, это все можно сделать, можно подаваться. Вопрос только, если у вас есть достаточно всех документов, все документы на руках, приходите в МВД, вам ему должны по правилам продлить туристическую визу, потом ему должны дать ссылку на, это уже сегодня делается на компьютере, но в сети, ему должны дать ссылку на анкету консульского отдела на ТИФ, заполняется эта вся анкета, приглашается ваш родственник, внук, его пригласят на собеседование, и если все в порядке, на ТИФ дает свое одобрение, то потом есть определенный список документов, которые нужно будет предъявить в МВД, как справка о несудимости, справка о том, что он, ну, гражданский его статус, он женат, холостой.
2: Понятно.
0: Да. Есть порядок, и это можно сделать, это не проблема.
2: И один маленький вопрос. Значит, вот, ну, одна бабка сказала, дело в том, что он, этот сын его, он родился тогда, когда отец уже был здесь, уже отец был гражданином Израиля, а он родился там, за бугром. Вот. И сказали, что для того, чтобы, значит, еще одно из доказательств, что это его отец, надо делать ДНК.
0: Я не знаю, кто вам сказал, а тем более бабка. Я думаю, что у бабки не владеет юридическим образованием.
2: Я понял, может быть, спасибо большое.
0: Да, но да, может быть, иногда бывают случаи, когда ребенок рождается, ну, недостаточно дней или не в браке, или был за счет до брака.
2: Нет, он в браке родился, но просто вот...
0: Ну, если родители не жили вместе долгий период времени, если есть какие-то вопросы, то МВД может попросить, конечно же, проведение теста ДНК. И я вам скажу, что этот процесс, он довольно быстрый. Если правильно его все сделать, для этого я вам советую обратиться к адвокатам, которые занимаются этими вопросами. В течение нескольких месяцев вы сможете уже получить положительный ответ и решение суда, доказывающее отцовство. Но в этом случае ваша бабка была права. Иногда, не всегда могут потребовать.
2: Понятно, я понял. В основном это те документы, которые подтверждают его еврейство.
0: В основном, да.
2: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, удачи. Так, следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Соломон, я проживаю в Петах-Тикве с женой. У жены сестра проживает в Соединенных Штатах. Ей 88 лет. И жена с сестрой решили посетить родственников, которые живут в России. Значит, вот в связи с этим вот вопрос. Значит, сестра должна приехать сюда, иметь электронную визу. Потом они через там несколько дней или сколько-то дней, по прошествии сколько-то дней, они уедут в штат, в Россию, и должны будут вернуться через неделю, 10 дней, вернуться назад. Значит, вот сестре нужно иметь электронную визу в оба въезда, то есть из
0: штата. Смотрите, обычно срок действия электронной визы, он на 2 года. Поэтому если она уже получила подтверждение, а я думаю, что проблем никаких не будет, то, в принципе, больше ей не нужно. Ей достаточно одной визы. У визы есть срок действия, это можно видеть прямо на самой визе.
3: Ага, понятно. Да. То есть из России ей она въедет по этой же визе.
0: Да. Это не важно откуда. Виза, электронная виза делается, у нее срок действия 2 года. В принципе, не должно быть никаких проблем. А если вы еще говорите, что у нее гражданство Америки, то американским гражданам у нас в аэропорту проблем почти не делают.
3: Ага, понятно. Понятно. Но визу все равно надо иметь электронную, да?
0: Конечно. Электронную визу надо иметь в любом случае.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Всего доброго вам. Счастливо.
3: До свидания.
1: А мы продолжаем. Следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами?
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Зовут меня Валерия. Такая ситуация. У меня сын Мы с ним репатриировались в 91-м. Он здесь прожил 17 лет, уехал обратно в Россию и там прожил 17 лет. Сейчас он хочет вернуться. Вернуться и восстановить свою инвалидность. Скажите мне, пожалуйста, через какое время после вот возвращения сюда он сможет вот это делать?
0: Ой, вы знаете, я думаю, что ну, это вопрос не совсем ко мне. Это больше связано по вам больше, это Институт национального страхования, нашим, как говорят, у нас в Израиле Битох Леуми. Точно вам могу сказать, что это очень долгий срок, много лет, когда он не жил в Израиле. Это значит, что он уже потерял свое резидентство, как говорится на иврите, тошавут, и потерял весь социальный пакет. Поэтому для того, чтобы полностью восстановиться, ему нужно приехать в Израиль, пойти в Битуах Леуми, и они скажут, что нужно сделать, какие и как это все делается, и есть ли шансы восстановиться вообще.
4: Спасибо. И еще один вопрос тогда. Там он женился, у него изменился статус. Он, у него сейчас двое детей. Так вот, если он вернется, жена может вернуться сюда, то есть жена не вернуться, а репатриироваться сюда как новая репатриантка с двумя
0: детьми? У жены есть еврейские корни?
4: Есть, у нее бабушка еврейка.
0: Со стороны кого?
4: Со стороны отца.
0: Давайте я вам облегчу. Если у нее есть еврейские корни, и она попадает под одно из правил по репатриации, то, конечно же, она должна проходить консульскую проверку до того, как она собирается прилетать в Израиль. А если нет никакого отношения к еврейству, значит, они будут проходить воссоединение семьи, как это модно говорить, ступенчатая процедура. Это значит, что ему нужно будет приехать в Израиль, оформлять им приглашение. Я не знаю, он записал свой брак в посольстве, не записал, рождение детей записал.
4: Нет,
0: в посольстве,
4: он не изменял свой статус, ему надо там изменить.
0: Ну, вообще-то ему это нужно было делать после того, как они расписались.
4: Да, я понимаю, очень давно, но сейчас
0: Сейчас это уже нерелевантно, сейчас он это может делать все в МВД. Здесь, он должен для этого приехать в Израиль и здесь подаваться, да.
4: Спасибо.
0: Но если у нее если она может доказать свои еврейские корни, то, в принципе, она может это сделать еще до того, как они собираются.
4: Но доказать она должна там еще, в Питере, да?
0: Лучше это сделать правильно, по книге, чтобы избежать проблем. Да, в Питере.
4: Спасибо большое. Всего вам доброго.
1: Удачи. Всего доброго вам. Да, счастливо. Так, у нас есть пауза. Я хочу тогда обратиться пока, Марк, по поводу второй составляющей вашей профессиональной специализации, скажем. Потому что сегодня что-то еще странно не прозвучало про семейное право по завещанию вопросов. Они звучат каждую программу обычно. Так вот, я хочу спросить, значит, сразу. Как вы считаете, как подсказывает ваш опыт адвокатский, профессиональный. Насколько я понимаю, лучше всего, если есть действительно завещание, если есть на кого оставлять и, так сказать, вообще проходить эту процедуру, лучше всего идти просто к адвокату-нотариусу, правильно? И делать эту процедуру у него.
0: Всегда. Вы знаете, для того, чтобы избежать проблем, лучше всегда проконсультироваться с компетентным адвокатом в той или иной области. Значит, если речь идет о завещании, то, конечно, нужно посоветоваться с нотариусом, который занимается завещаниями, или с адвокатом, который специалист в семейном праве и в завещаниях в том числе. Поэтому есть два вида завещаний. Есть одно завещание обычное, которое фиксируется у Государственного реестра по завещаниям, Рашам и Рушот. Есть нотариальное завещание. Завещание — это вообще, если честно, это очень полезный инструмент, которым я всегда советую воспользоваться. Да, это неприятно, может быть, где-то нам некомфортно слушать про завещание, некомфортно говорить день, когда нас не станет. Но, вы знаете, это настолько делает порядок, вы не представляете, какие бывают потом разборки неприятные, ну, неприятно это мягко сказано, да, иногда это доходит и до судов, и до серьезных семейных конфликтов. Поэтому Если есть что оставлять и есть какие-то вопросы, лучше всегда проконсультироваться и сделать, составить правильное завещание. Это то же самое, ну, понятно, с большой разницей, да, как бы это у нас такое, знаете, будет 180 градусов. Это брачный договор и завещание. Вот, не нужно бояться вот этих слов, знаете, это что-то очень правильное, очень полезное, юридические инструменты, которые нужно использовать. Для того, чтобы потом в будущем вот просто это, знаете, забыть каждому из нас до 120 и совместной жизни, наверное, сколько мы уже все смешали в один котлован. Поэтому...
1: Я недавно, извините, Марк, я прочитал цитату Трампа, что вот этот вот паскудный, мерзкий, чудовищный, гнусный брачный договор нужно подписывать.
0: Да. Его действительно, это действительно полезная штука. Это, вы знаете, вы не представляете, сколько... это неприятно, это никому неприятно. Начинается, что ты мне не доверяешь.
1: Вот-вот, конечно, да.
0: Это тут не идет речь о доверии. Здесь идет речь о... Вы знаете, иногда... Ну, жизнь такая, иногда люди, например, женятся второй раз. Есть люди, которые женятся второй, третий, четвертый, да? Но каждый приходит в разных весовых категориях в какой-то определенный союз. Да даже кто и первый раз женится. Всегда лучше договориться все, когда все мирно и спокойно, и хорошо, нежели когда начинаются проблемы. И просто вот это написать эту бумагу, заверить и положить ее в шкаф, и не доставать ее больше никогда в жизни. Но да. Если вдруг что-то случается, то всегда хорошо... чтобы был документ, который был сделан, когда между людьми были какие-то нормальные взаимоотношения. Почему? Потому что, знаете, иногда люди вот воюют ни о чем. Вот ко мне приходят, вот в большинстве случаев, когда ко мне приходят на консультацию, я вижу, что в принципе делить нечего. Я говорю, ребят, у вас есть два выхода. Как бы или вы договариваетесь, мы подписываем договор, да, там договор о разводе, где будет написано все, да, там если есть дети, если есть какая-то недвижимость, имущество, все это пишется в одном договоре о разводе. Или же вы будете воевать 1.5-2 года, все будут хорошо зарабатывать, да, и это я сейчас говорю как бы в ущерб моим коллегам, да простят меня все коллеги, да, как бы будут зарабатывать адвокаты, но в итоге люди придут к тому, спустя 2-3 года войны, к тому, чему им говорят адвокаты вообще на первых консультациях. Понимаете, да, о чем
1: да,
0: я говорю?
1: Да, конечно, конечно. Просто мы люди заточены на то, чтобы наступать на грабли не один раз. Вот.
0: Ну вот да.
1: Марк, есть вопрос у меня на странице, значит, появился вопрос от Ивги. Скажите, пожалуйста, если ко мне приедет в гости сын, о наличии которого я никогда не заявлял, и он захочет остаться на ПМЖ в Израиле, сможет ли он получить статус репатрианта и гражданство?
0: Да, конечно. Это в продолжении того, что я сказал предыдущей радиослушательнице. Да, конечно, если есть сын, на котором... Опять же, если есть сын, на котором нигде вообще никогда не было записано, то, в принципе, могут потребовать проведения теста ДНК. И это не какой-то там серьезный процесс, но все равно для этого нужно обращаться к компетентным адвокатам. Да, конечно, есть много разных вариантов, как провести этот процесс и как доказать родственные связи, но в принципе возможно.
1: Угу. То есть Ивге можно посоветовать как бы не волноваться, а просто знать порядок, так сказать.
0: Я не знаю, если можно сказать, не посоветоваться не волноваться, потому что каждая ситуация, ее нужно рассматривать. Но в принципе, если так, как все написано в сообщении, то в принципе проблем не должно быть.
1: Ну, собственно, я и имел это в виду под словами «не волноваться». Волноваться нужно всегда и везде. Так, у нас следующий вопрос.
0: Это точно, к сожалению.
1: По нынешним временам. Алло, кто с нами? Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Да, пожалуйста.
5: У меня такой вопрос. Мне 63 года, вот ты подумал о завещании. Но у меня такая проблема. Меня хорошо вообще слышно?
1: Пока да.
0: Да, да.
5: Вот. У меня проблема, у меня жена больная шизофренией. И на просьбы мои давай напишем друг на друга завещание. она, в общем, не хочет. Угу. И так. Что мне делать? Какой выход?
0: Скажите, то, что диагноз вашей жены, это вы так решили? Или у нее реально есть медицинские...
5: Нет. Она миофуд не худ. По этой болезни.
0: Скажите, вы уж извините, поскольку вы подняли эту тему, мне придется вам задать несколько встречных вопросов для того, чтобы максимально попробовать вам ответить. А кто, где находится ваша жена? Если у нее миофасциальный худ и у нее та болезнь, которую вы озвучили, она живет где?
5: Она дома живет, в доме.
0: Кто за ней ухаживает? Алло.
1: Да.
0: Юрий?
1: Так. Юрия на линии нет. Он, к сожалению, отключился, но я не знаю.
0: Да, я попробую ответить. Да, я попробую ответить. Смотрите, тут это очень-очень непростой случай. Почему? Потому что даже если она согласится сделать завещание, то тут нужно понимать ее когнитивное состояние. И любой адвокат или нотариус, который захочет взять этот проект на себя, ему нужно брать на себя огромную ответственность. И в таком случае адвокат...
1: Сейчас, Марк, секунду, вернулся к нам Юрий. Юрий, вы все слышали сейчас то, что сказал Марк?
5: Нет, прервала связь.
0: Значит, смотрите. Я боюсь вас расстроить, потому что обоюдное завещание – это очень хороший инструмент, но проблема в том, что вы только что озвучили, и вот, что ваша жена болеет шизофренией. А это значит, что нужно бы любой адвокат или нотариус, которого вы возьмете для этих целей, он берет на себя ответственность. Да, и надо понимать когнитивное состояние вашей супруги. И к чему я это все говорю? Я говорю, что надо будет брать медицинские заключения о том, которые говорят, что она соображает то, что она подписывает, или то, что она говорит. Без такого медицинского заключения ее завещание в вашу сторону можно оспорить, и 99%, что оно не устоит юридически, судебной проверки. Почему? Потому что она болеет, у нее есть болезнь, которая связана с ее, наверняка влияет на когнитивное ее сознание. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Я бы вам посоветовал обратиться к адвокату, который занимается вот именно семейным правом и завещаниями в том числе, для того, чтобы правильно вам составить план работы, чтобы эти завещания, у них была какая-то юридическая сила. Обратите внимание, очень важно все правильно сделать. Если у нее и затронуты когнитивные ее функции, то завещание просто не будет стоить той бумаги, на которой вы это напишете.
5: Понятно.
1: Есть еще какие-то вопросы, Юрий?
5: Нет.
1: Угу.
5: Больше нет, спасибо.
1: Всего доброго. Я сейчас, у нас есть звонок, но я еще хочу до этого, потому что это очень коротко сказать, что Ивги, которому вы ответили на вопрос о сыне, о котором человек не знал, он говорит, он благодарит вас, Марк, и задает еще один дополнительный вопрос. Мне придется объяснять причину умолчания или сокрытия факта о сыне?
0: Ну, вы знаете, я не думаю, что кто-то будет, как говорится, спускаться в такую резолюцию, как бы это может быть сугубо личное. Ну, в МВД могут спросить такой вопрос, и на него нужно будет правильно ответить, но даже если они спросят этот вопрос, и даже если им этот ответ не понравится, то, знаете, кровь не вода. Если докажется, что это сын израильтянина, у него есть отношение к израильтянину, или у него есть право на репатриацию, то здесь уже не важно, что какие вопросы и какие ответы будут. Ну, может быть, они могут создать теоретические проблемы, но это не что-то, чтобы я очень сильно волновался.
1: Окей, спасибо. Следующие вопросы на звонки. Пожалуйста, кто с нами?
6: Алло.
1: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос. Да.
6: Это Яков, Яков.
1: Яков, пожалуйста.
6: Скажите, пожалуйста, пожилая пара имеет две квартиры. Вот. Есть завещание на двух детей. После ихнего ухода до 120. Как это все идет? И дети должны будут платить что-то?
0: Смотрите, по поводу должны они платить или что, или платить, это я не знаю, потому что я не, ну, пока что не понимаю, о каком имуществе идет речь, но вообще вступление...
6: О квартире.
0: Вступление в наследство... Я понял. Нужно понимать вообще, как составлено завещание и что там написано для того, чтобы вам ответить на ваш первый вопрос, как это все будет делиться. Каждое завещание, его нужно реализовывать. Есть определенный процесс, который называется «Бакашали Киюм Саба». Это просьба о реализации завещания для того, чтобы вступить в наследство. Да? Но это любой адвокат, который занимается этим вопросом, должен знать, как это делать. Теперь по поводу оплаты. Вам, я думаю, будет здесь более полезен адвокат, который занимается недвижимостью. Но если мне не изменяет память, то на наследство... Вроде платить ничего не надо, никаких налогов нет, но опять же, я не специализируюсь...
6: Это если одна квартира, я слышу. А если две?
0: Вот для того, чтобы получить правильный ответ, вам лучше его задать адвокату, который занимается недвижимостью. И вы сможете получить, да.
1: Окей. Хорошо, все, да, спасибо. Яков? Всего доброго вам. Все. Да. Спасибо вам, всего доброго. Следующий звонок, пожалуйста. Алло. Так, кто-то с нами есть. Пожалуйста.
7: Да. Да. Да, да, здравствуйте, это, наверное, я.
1: Это совершенно точно вы. Называйте себя, задавайте вопрос.
7: По-моему. Вопрос по поводу жены. Она выехала недавно за границу. И так получилось, что вместе с вещами у нее пропал иранский дракон. Но есть второе гражданство, и там остался тот тоже загранпаспорт. Вы меня слышите?
0: Да, я вас слышу, только я немножко не понимаю. Она выехала и потеряла все паспорта?
7: Не все. Вот израильский даркон у нее с вещами пропали, но у нее остался второго гражданства паспорт загран.
0: Так.
7: И вот сейчас мы не знаем, надо ей делать что-то еще там, или может приехать она обратно этим вторым загранпаспортом. Потом здесь сделать новый даркон.
0: Смотрите, теоретически гражданство ее никто не лишал. Окей, если она может обратиться в посольство и сообщить о том, что у нее затерян паспорт, то, в принципе, ей должны дать полноценные ответы, как себя вести в такой ситуации. Это более... И по идее, она, конечно же... Только вопрос, как она сейчас поднимется на рейс, ведь она же покупала все по израильски паспорт. То, что вопрос, пустят ее или не пустят, ее пустят. Она гражданка Израиля. Проблем в Израиле ей делать не будут. Вопрос только
7: Обратного билета нету. Сейчас мы должны купить просто билет. Вот думаем, что делать.
0: Ну, значит, если вы купите, смотрите, если у вас есть время заниматься консулом, обращаться к консулу, вы можете получить специальную бумажку, с которой, если уже, как говорится, на сейф-сайт, да, ну, вообще более безопасная, полет, то, конечно, вы можете получить специальную бумажку для въезда в Израиль по заграничному паспорту. А, в принципе, она может приехать, и у нее же туда зовут остался.
7: Ну, конечно.
0: Ну, значит, может объяснить. Сказать вам, что это самый лучший вариант, нет, это не самый лучший вариант. Лучше, конечно, это делать с помощью посольства. Но если нет выхода, и ситуация не оставляет времени, то ее, конечно же, пустят в Израиль. Гражданство же у нее никто не лишал.
7: Ну, Зеут у нас остался дома, здесь она там просто драконом ехала. Ну, в смысле, это обратиться в посольство, это что, лесе-пассе делать еще или что?
0: Я не думаю, что ее заставят делать лесе-пассе. Ей, скорее всего, дадут специальную бумагу, такое разрешение на выезд, на въезд по загранпаспорту. Обратитесь в посольство, вам там все объяснят, все сделают.
7: Это надо ехать еще далеко немножко.
0: Ну, слушайте, такова жизнь.
7: А можно же на сайте обратиться, или это обязательно надо физически?
0: Я думаю, что если вы обратитесь на сайте, то вы будете ждать столько времени ответа, и уже улетать надо будет. Лучше позвонить.
7: позвонить, звучит, да? А, то есть звонком, да, тоже можно этот вопрос выяснить?
0: Может быть, я не знаю. Я не работаю в посольстве Израиля, поэтому я не знаю, какие у них правила.
1: Ну, попробовать скорее просто всего, можно.
0: Да, позвоните. Вам все объяснят, как это делать. Но лучше всего созвониться с ними и поставить их в известность.
7: Понял. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго. Удачи. Счастливо. А, так, есть у нас звонок, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
8: Наверное, я.
1: Вы абсолютно точно, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
8: Я, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос, может быть, не очень по теме. У меня племянник живет в Славянске, в Украине. Сейчас там идут боевые действия. И вот их вывозят куда-то, неизвестно куда, на запад Украины. А он, у него отец еврей, бабушка еврейка, я его тетя еврейка. Может ли он в Киеве или сделать вот себе на ПМЖ такой случай?
0: И да,
8: еще
0: конечно.
8: Где, кроме Киева, еще где можно в Украине есть израильские посольства, если он до Киева
0: не доберется? Вы знаете, я понял. Вы знаете, я на данный момент не владею такой информацией, потому что когда начинались военные действия, были всякие экстренные точки, где проходили люди, когда массовая репатриация из Украины была, то открылись дополнительные точки. Я знаю, что в Молдове было какое-то место, в Польше проверяли, предоставляли консульские. Это вам лучше, конечно, узнать, попробовать в интернете. Но я так, если насколько мне не изменяет память, я понимаю, что посольство в Киеве вернулось работать, насколько это возможно. И, конечно же, он может реализовать свое право на репатриацию и получить все разрешения, уже находясь в Киеве, и прилететь в Израиль как новый репатриант.
8: Скажите, пожалуйста, только в Киеве есть посольство или еще в каких-нибудь городах
0: вот,
8: Украины?
0: Я думаю, что вам стоит набрать в посольство в Киеве, объяснить ситуацию, и вам скажут, где находятся представители службы «Натив» для того, чтобы пройти консульскую проверку.
8: И еще такой вопрос. Если у него не все документы будут подтверждающие его еврейство, но мы здесь все евреи, его родственники, это можно будет здесь это все восстановить?
0: Смотрите, восстановить можно все. Это все вопрос времени и денег. Но вы знаете, в связи с ситуацией, я думаю, что консулы понимают, есть вещи, на которые они могут закрыть глаза, есть вещи, на которые они не закроют глаза 100%. Ну, это все очень субъективно, поэтому вам лучше обратиться и с ними начинать обсуждать этот вопрос.
8: Значит, обращаться в консульство,
0: да,
8: Израиля в Украине, да?
0: Да, да.
8: В Киеве. Хорошо, спасибо большое.
1: Всего удачи. Доброго.
8: Всего счастливо. Хорошего.
1: Счастливо. Всего доброго. Так, есть у нас еще звонки? Нет, сейчас звонков нет, поэтому я проведу, с вашего разрешения, уже позднюю мантру. И скажу, что у нас есть время, ну, не для многих, но для нескольких вопросов. У нас есть еще там нормальные минуты 10-12, когда, за которые можно ответить на несколько важных для кого-то вопросов. 072-280-1003. 072-280-1003, а также наша страница в Фейсбуке в вашем распоряжении. Пожалуйста, есть возможность и позвонить, и написать. Марк, я тогда, когда возникают паузы, я возвращаюсь к нашей такой общей беседе. Я думаю, что поход к адвокату при всем, может быть, так сказать, экономическом минусе, может быть, тем не менее, гораздо более может оказаться продуктивным, чем писать самому завещание, находить свидетелей, потому что я вижу в этом где-то возможность какой-то ошибки, может быть, она малая.
0: Вы знаете, вот вы, как говорится, вы у меня прям сняли с языка. Я хотел с вами продолжить беседу того слушателя, который заявил о проблемах своей жены. И вот именно на этой точке я хотел акцентировать внимание и сказать радиослушателям, насколько это важно обращаться к профессионалам в любой сфере. Да? Когда у людей что-то болит, они же идут к врачу, правильно?
1: Вот, да.
0: Ну,
1: да.
0: 95% людей идут к врачу и не занимаются авантюризмом, там, лечить себя всякими травами. Ну, я ничего не говорю, да, про Но все равно, да, как бы, когда есть, есть какое-то желание составить завещание, это должен делать профессионал. Ни в коем случае не брать какие-то бумаги и писать эти бумаги собственноручно. Есть определенные правила, как должно выглядеть завещание. Свидетель, не свидетель, кто должен заверить, не заверить, вопрос возраста, когнитивное состояние того человека, который составляет это завещание. Может быть, человеку 80 лет, а у него уже проблемы какие-то с памятью, соответственно, с возрастом, понимаете? И все эти нужные, тот нотариус или адвокат, который составляет это завещание, он должен, он берет за это ответственность. Он должен проверить человека, который делает это завещание, насколько человек здоров, нездоров. Ну, здесь очень много разных нюансов, и достаточно одной маленькой ошибки, которую вы не учли в момент составления завещания, то это завещание, как мы говорим, не будет стоить той бумаги, на которой оно написано. Поэтому я вас очень прошу, вот если вы хотите делать завещание, обращайтесь к нотариусам, которые этим занимаются, или к адвокатам.
1: Мне кажется, что, в общем, это напрашивается. Мы вступаем в такую, наверное, фазу развития общества, когда, в общем, есть дифференциация, и к профессионалам лучше попадать самому всегда себе дороже. Мне так кажется, при всем том, что можно что-то сэкономить и выгадать, но оно потом
0: аукнется. Игорь, как говорится, скупой платит дважды, да. Поверьте мне. Да. Лучше заплатить один раз поход к адвокату и составление, чтобы составили для вас завещание, нежели потом отстаивать это завещание в суде, когда та или иная сторона его подает на, ну, опротестовывает это завещание. Поверьте мне, это обойдется в 20 раз дороже, чем один поход к адвокату, и чтобы правильно это сделать.
1: Так, теперь у нас еще, сегодня на страницах активность, зато вас благодарит Ивги. Ну и вопрос от Ирины. Пожалуйста, вопрос такой, пишет она, если оставляю в завещание недвижимость, сумму в банке не гражданам Израиля, не родственникам, то как они вступают в наследство? Завещание пока не составлено.
0: Как они вступают в наследство? Обращаются к адвокатам, которые знают, как это делать, и это не важно, на кого написано завещание. Завещание, оно, это желание человека, поэтому это, как говорится, железобетонный закон, ну, в основном, да, вообще в большой массе этих случаев. Поэтому это не важно, это нужно будет, им понятно же, нужно будет приехать в Израиль, есть определенный процесс, который нужно будет пройти, заполнить бланки, заверить с адвокатами. Ну и, в принципе, адвокаты могут полностью проконтролировать эту ситуацию, но проблем не должно быть.
1: То есть даже если они не граждане Израиля и не родственники, то, в принципе, они все равно...
0: Это не важно. Да, это не важно.
1: Но приехать им нужно будет, да? То есть как бы...
0: Конечно.
1: То есть это может быть одноразовый такой визит в Израиль, где будет
0: может
1: просто...
0: Может быть одноразовый, если все в порядке, может быть одноразовый. Но иногда бывают случаи, которые более запутанные, тогда надо будет приезжать несколько раз. Но лучше всего связаться с адвокатом, но сегодня очень много чего можно решить на дистанционном управлении, да, у нас, слава богу, интернет у всех есть, и есть все инструменты, которые это позволяют, но есть вещи, которые потребуют их присутствия в Израиле.
1: Ну вот, я думаю, что Ирину устроит такой ответ, потому что, в общем, все нормально, все можно, ну, за исключением того, что, да, придется приехать. Но я думаю, что, поскольку речь идет о том, чтобы оставить недвижимость и сумму в банке, ну, то, в общем, люди вполне возможно согласятся и даже с радостью приехать и подписать бумаги нужные.
0: Совершенно верно.
1: Вот, еще вопрос, совсем у нас мало времени, но это к нашим слушателям. Если еще кто-то хочет, то на один вопрос мы можем успеть ответить. 072-2801-003, говорю я, уже из чистого, так сказать, стоицизма. Может быть, кто-то еще позвонит. Нет, у нас всегда хватит тем для разговора с Марком. Как вам кажется, Марк, вот из вашего опыта адвокатского, который все время... включает в себя наблюдение за тем, что происходит. От момента введения электронной визы до данного момента есть подвижки в этом? Стало лучше? Люди стали меньше психовать, больше привыкать к этой процедуре? И, соответственно, стало ли все это более, ну, как бы сказать, наверное, ну, более простым, более понятным людям и более привычным?
0: Смотрите, как вам сказать? Все равно сказать вам, чтобы это прям решило все проблемы, это нужно спрашивать наши миграционные службы. Конечно, есть у этого какой-то определенный порядок. В принципе, для чего это создавалось все? Это создавалось для того, чтобы во всем мире на сегодняшний день существует вот это ETA, электронные визы, в Америке в том числе. Это, в принципе, было сделано для того, чтобы ввести какой-то контроль над людьми, которые пересекают границу, и предварительные какие-то неудобства. Например, есть люди, против которых уже есть депорты в системе, о которых, в основном, конечно, они знают о том, что они не въездные в Израиль. Ну, мы, допустим, ситуацию, когда человек не знает о том, что против него ввели какие-то ограничения. То лучше, конечно, это узнать еще до того, как ты поднимаешься на самолет, что есть какие-то проблемы, это значит отказ. Если у человека есть какие-то проблемы у нас в системе, там, депорт или, в основном это депорт или какой-то запрет о въезде, они об этом узнают заранее. Поэтому, поэтому, конечно, и сама мысль, сама идея, сама программа, она очень хорошая, она очень полезная. Но это не говорит о том, что это кому-то нравится или не нравится. Сегодня во всем мире существует система электронных виз. И никто никого не спрашивает, нравится тебе это или не нравится. Я когда летел со своей семьей в Америку, мне еще повезло, у меня еще старая виза, которая действует на 10 лет, которую когда-то вклеивали в паспорт, помните? Вот, да. А всем остальным членам своей семьи мне пришлось заполнять эту визу. И нравится мне, не нравится, такова жизнь.
1: Окей, нас теперь вообще не об очень многом спрашивают, я понимаю. Оптимально, когда вот, если ты, например, знаешь примерно срок, там через несколько месяцев ты бы хотел приехать, то какова оптимальная дата заполнения такой визы?
0: Как... Лучше, да, я всегда советую за неделю. Почему? В принципе, она приходит очень быстро. Вот эта служба у нас работает удивительно очень быстро.
1: Пока.
0: Да, это прям вот несколько часов, и как вы получаете уже разрешение. Максимум до 3 дней. Если человек получает отказ, то у него уже есть возможность узнать, там, у него, у его родственников, у его друзей, по какой причине был отказ. И тогда есть возможность что-то как-то изменить. Ни в коем случае не покупать билеты, если есть отказ. А если уже билеты куплены, получили отказ, то лучше сдать билеты, и пока не выяснится причина отказа.
1: Понятно.
0: Слушайте,
1: это очень важные советы, Марк. Вот я думаю, что вот из сказанного вами сейчас очень многие почерпнут какие-то для себя важные сведения. Спасибо.
0: Дай Бог.
1: Здесь очередной наш открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До следующей, я надеюсь, скорой встречи. Счастливо. Пока. Всего доброго.
0: Всего хорошего.
1: В студии были звукооператор Валентин Соломенко, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Пинк Мартини».